0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто!
0: 89.1 FM.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио. 89.1 FM.

0: самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Всегда с тобой.

0: Это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.radio.io.

0: спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
3: Попробуем разобраться.
4: Где? Все мужики одинаковые.
5: Вот это все благодаря ему.
6: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
7: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
3: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
1: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
3: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
1: Какая коллега? Он из дома работает.
3: Сволочь.
8: До и после любви на Первом радио.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер.
1: Первое радио.
0: Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
2: Первое радио.
1: Подпишись.
2: Всегда с тобой.
3: Носа, носа.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день
7: Первое радио.
8: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
7: Всегда с тобой.
8: Yeah.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп.
1: Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
2: Веселее.
0: Молодец, понял.
3: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
4: Шавуатов на Первом радио.
5: Здесь зрители аплодируют.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: новый выходной.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио.

0: активной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио.
6: Просто остаться с тобой.
5: Всегда с тобой.

0: ночи, песок.
1: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Воды бы глоток.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
1: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Радио 89.1 FM.

0: 7 утра в Израиле, 6 октября, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Иран связан с попыткой теракта на борту самолета Fly Dubai. Об этом он сказал накануне, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома. На вопрос, считает ли он Иран ответственным за произошедшее, Трамп ответил: «Да, я лично так считаю». Президенту также был задан вопрос о перемещении американских бомбардировщиков с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Трамп подтвердил, что самолеты были перебазированы из-за угроз. По его словам, их немного переместили, не очень далеко. Трампа также спросили, готов ли он к прямым переговорам с Ираном. «Всегда», — ответил президент. При этом представители администрации Трампа ранее в тот же день давали несколько иные оценки как ситуации вокруг Fly Dubai, так и причин передислокации американских самолетов. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что пока не видел убедительных доказательств причастности Ирана к попытке теракта на борту Fly Dubai. Госсекретарь Марко Рубио, в свою очередь, не стал напрямую связывать вывод бомбардировщиков с угрозой безопасности авиабазы в Великобритании. Он заявил, что переброска самолетов и ротация американских сил являются обычной практикой, и подчеркнул, что США по-прежнему доверяют системе безопасности британских военных объектов. Накануне поздно вечером полиция сообщила о беспорядках в Мадиине, начавшихся на фоне операции военной полиции по задержанию военнослужащего, подозреваемого в дезертирстве. По данным полиции, на место были направлены крупные силы, которые пытались вывести военнослужащих военной полиции из района инцидента и восстановить общественный порядок. Следователи отдела расследований правонарушений полицейских допросили 5 сотрудников ЯСАМ по подозрению в избиении мужчины на пляже в Эйлате и оставлении его без медицинской помощи. Об этом сообщила новостная служба 12-го телеканала. Согласно сообщениям СМИ, инцидент произошел несколько дней назад. Две женщины пожаловались в полицию на то, что к ним на улице пристает незнакомый мужчина. Прибывшие на место полицейские нашли и задержали подозреваемого. Издание Кикара Шабат пишет, что на записи камеры наблюдения видно, как мужчину в наручниках ведут к полицейским машине. В полиции утверждают, что мужчину доставили к машине, а после короткого разбирательства отпустили. Проведенная полицией внутренняя проверка, как заявили в ведомстве, не подтвердила обвинения в адрес сотрудников ЯСАМ. Дело было передано Махаш. Центральное командование вооруженных сил США сообщило, что за последние 12 недель американские силы уничтожили 13 коммерческих судов, которые, по его данным, нарушали морскую блокаду Ирана или входили в теневую сеть иранского корпуса стражи исламской революции. По состоянию на вчерашний день, силы Центком перенаправили 130 коммерческих судов, пытавшихся войти в иранские порты или выйти из них. Еще 3 судна, отказавшиеся выполнять требования американских военных, были вывезены из строя. Блокада была возобновлена 14 июля по распоряжению президента США. «Мы будем незамедлительно действовать против любых судов, пытающихся прорвать блокаду», заявил командующий Центком адмирал Брэд Купер. Морякам рекомендовано следить за навигационными предупреждениями и связывать с ВМС США по 16-му каналу при нахождении в Оманском заливе и на подходах к Ормузскому проливу. Предыдущая американская морская блокада Ирана действовала с 13 апреля по 18 июня. По данным Центком, тогда были перенаправлены более 140 судов, 9 судов, не подчинившихся требованиям, выведены из строя, а более 50 коммерческих судов с гуманитарными грузами получили разрешение на проход. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится, будет немного ниже среднесезонная переменная облачность. Утром возможны дожди, преимущественно на юге, включая Эйлат и востоке страны. Вечером ожидаются осадки на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Бершеве, на Голландских высотах, в Ашкелоне, в Аш-Доде 28, в Хайфе 26, на побережье Мертвого моря 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на Первом — прогрев шоу.
1: Прогрев шоу на Первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль. Время на часах 7.08, 6 октября 2026 года. Это прогрев-шоу на Первом радио. Доброе утро, друзья. В эфире, как обычно, на манеже все те же. Кристина Кипнис.
1: Здрасте, мои хорошие. Как настроение? Проснулись? Как вообще дела? Зарядку сделали? 3-4 упражнения закончили. И Лен Семенов наконец-то вернулась
2: утро всем. Я так понимаю, что мы сегодня с Андреем так немножко, у меня остаточные еще все эти явления в виде насморка и так далее.
1: Так вот этих всех, пожалуйста, крокодилов при себе держите.
0: Мы с тобой сегодня как Вицин из...
2: Это Андрей, да, и Андрей Ежов здесь же.
0: Здрасте, мы сегодня с тобой как Вицин из «Джентльменов удачи».
2: Надеемся, друзья, что у вас со здоровьем все в порядке. А это, между прочим, самое главное. Главное, чтобы на самом деле мы были здоровы, а все остальное
0: совершенно верно.
2: Купим, отремонтируем, там, что не надо, выбросим и все такое.
0: Ну, прочее. Конечно, конечно, друзья. Сегодня вас ждет, как и обычно, много хорошей музыки, действительно качественной, потому что первое радио, в первую очередь, радио музыкальное. Далее у нас будет гороскоп, обсудим все праздники и памятные даты, кто когда родился и так далее. Ну и, естественно, много-много полезной, крутой информации, шуток нашего сумасшедшего. Ну и, естественно, прогрева, друзья. Поэтому давайте начнем с Егора Крида «Карма фит Артика Асти».
3: Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные. Я не прав, а ты вечно права, мои чувства.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Праздники, ну что, поехали. Что у нас сегодня интересного?
2: Слушай, первый БК.
3: Да?
2: Нет.
3: Да,
2: не
3: я люблю.
2: Я ненавижу вообще ни запах, ни вкус, и вот это вот все.
3: Ой,
2: нет.
3: Все, Лен, хватит.
1: Ну, знаешь, правда. Когда люди так говорят, у тебя начинает подмывать, куда ты его подмешать. Но поскольку Лена на работе пьет только кофе, странно будет в кофе увидеть чеснок.
3: Идеально будет.
2: Ты знаешь что? А я тебе хочу сказать, что, прости, пожалуйста, я тебя перебью, Крис. Есть этот, как его зовут, коктейль, кофейный с чесноком.
3: Да.
1: Чего?
2: Да. Вот, да, да, понимаешь?
3: Хорошо, не любишь ты чеснок,
2: так.
3: А висеть на люстре любишь?
2: Да.
3: Ну, понятно, это все.
1: Как,
3: вот теперь
1: нет,
3: у меня больше
1: успехи.
3: Вопросов к тебе
2: ты
3: нет.
2: Ты знаешь что, вполне себе, люстры у меня дома нет, это точно.
1: Как бы это логично.
3: Не-не-не, именно поэтому люстры у меня дома и нет.
1: Ну, мы к этому не говорим.
3: Лены Семеновой.
1: Совершенно верно. Всемирный день охраны мест обитания. Кстати, вот тема, если про космос, это про нас с тобой, Лена, то вот как раз про охрану мест обитания, это про Кристину и ее невероятную, безграничную любовь к животным, к братьям нашим меньшим.
3: Это надо от меня?
1: Ничего мне от тебя не надо.
3: А что тогда столько? Скажи, пожалуйста, аж прям напряглась.
1: Какое твое вот любимое, вот какое-нибудь, может быть, редкое животное, интересное животное? Вот какое
3: все.
2: Ты нашел, у кого что спросить, понимаешь?
1: Она не объективна.
3: Дайте мне суриката.
2: Да, да.
1: Суриката?
3: Да.
2: А енот?
3: Енот очень хочу, но у меня нет столько территории, чтобы я жила отдельно, потому что квартиру отдать я ему не могу. Нам с котами негде будет жить.
1: Слушайте, ну в США место обитания енотов — это города, поэтому охраняем города, получается?
3: Получается, да.
1: Получается.
3: Раз ты сказал про США, так. Опять неправильно. Вот, день фруктов на работе. Где? У нас даже
2: тебе
3: молока
2: может
3: нет.
2: Ответить в этот самый, в рифму себе ответить. В Караганде.
3: В Караганде. Поехали в Караганду.
2: День апельсинового вина.
3: Ну, это так.
2: А
3: как
2: что,
3: бы
2: оно
3: я...
2: такое? Оно такое бывает? Апельсиновое вино.
1: Слушай, какое только вино,
3: да,
1: не бывает.
3: На лепестках роз.
1: Кстати, в Черногории есть ежевичное вино. Оно держится всего день, и почему-то оно в пластиковой бутылочке. Нет, но я тебе клянусь, оно держится сутки, но оно пьется как сок.
3: Вот у меня вопрос.
2: А потом, прости, пожалуйста, а потом, когда встаешь с этого самого,
3: а
2: потом, когда встаешь, тогда понимаешь, что у тебя ноги заплетаются, и
1: о,
2: ты не можешь.
3: Это лимончелло. Вот она так работает. У меня есть история с моей мамой, которая, вот я считала, до сих пор считаю, что она давно на тот момент издевалась. Но об этом потом. Я что хотела сказать: смотрите. Значит, вот есть всякие, вот есть кофе, да, то есть растворимый, машинка, можно в турке сварить.
1: Слава
3: а все остальное
1: есть.
3: Потом это у нас идут кофейные напитки, правильно?
2: Так, так.
3: Соответственно, чай черный, зеленый, все остальное чайный напиток.
2: Если... А белый чай?
1: А цикорий?
3: Цикорий это кофе, ближе к кофе, нет?
2: Ну. Неправильно говоришь, надо говорить ближе к кофе.
3: Кофею.
1: Кофею.
3: Да. Кофею. Так вот, теперь у меня вопрос. Если мы говорим, что уже есть, значит, апельсиновое так. вино, что ты там сказал, какое брусничное?
1: Ежевичное.
3: Ежевичное вино. Это можно считать как винный напиток, а не вино?
2: Хороший вопрос.
1: Скорее, не до чача какая-то.
2: Не до пере, я бы сказала, не до пере чача.
3: Подумайте об этом.
2: Сегодня в США приди и возьми это. День такой. День приди и возьми это. Это вообще о чем?
3: Приди и возьми успех. Приди и возьми зарплату. Приди и возьми то, что тебе нравится.
2: Зарплата. Когда сегодня уже 6 число, скоро зарплата.
3: Вот, поэтому приди и возьми это.
1: Из кредитки спишутся деньги.
3: Приди. Тогда это уже тогда тебе говорят работники всех вот этих госуслуг. Мы придем и возьмем это.
1: Кстати, дорогие друзья, сегодня в США, вот Кристина пропустила, день на минуточку. Во-первых, тренера.
3: Да.
1: Тренера.
3: Читаю.
1: Ты ж моя умничка.
3: Умею.
1: День безумного шляпника, дорогие друзья. Кто помнит произведение Льюиса Кэрролла. Кэрролла, именно вот такого, да. «Алиса в стране чудес», «Алиса в зазеркалье». Там был безумный шляпник. И многие задавались вопросом, почему он действительно безумен. Друзья, вы знаете, что, оказывается, огромное количество шляпников в реальной жизни, в реальной истории были безумцами. Вопрос, почему, какого, извините, черта, они были безумны? Дело в том, что для изготовления шляп требовалось огромное количество ртути, и парами ртути регулярно травились

0: шляпники. От этого они становились безумны. Их разум затуманивался.
1: Слушай, ну, да-да-да. В таком случае безумными нужно назвать всех дам, например, которые пользовались свинцовыми белилами.
2: Лен, мадамы.
1: Мадамы, извините. Ребята, я хочу возвратить нас в Израиль.

0: Кабаре «Мулин Руж», и 6 октября 2010 года запущен сервис по обмену фотографиями, видеозаписями Инстаграм.
1: Грам,
0: правильно говорить.
1: То есть ему 16 годиков исполнилось.
0: И я думаю, что
1: уже
0: сегодня
1: 16
0: мы
1: годиков.
0: Должны этому обязательно посвятить эфир.
1: Но об этом чуть позже. Мы так и сделаем. Ну да, но это будет потом. А впереди, друзья, у нас гороскоп, но сначала музычка.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-11.

0: 1-1. Интеллиго 03-944-1-1-1-1.
1: Реклама.
2: Первому радио 25 лет. Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: А вот, дорогие друзья, и гороскоп таки добрались. Ну, давайте посмотрим, что там день грядущий нам приготовил. Итак, если брать все знаки зодиака, то звезды говорят, что сегодняшний день идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпровождения, прогулок и все в этом духе. Сегодня нужно обязательно найти время, чтобы расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные и ответственные дела сегодня не стоит, потому что неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами. Зато полет фантазии сегодняшний способен подарить незабываемые ощущения в творчестве и любви. Короче, сегодня какие-то сердечки, флюиды вот, да, летят.
2: Удивительно.
3: Весьма мимимишные такие, ванильные.
1: Ну, ванильные,
2: рановато.
1: Да. Я это называю розовые сопли в сахаре.
2: Очень рановато.
3: Спасибо, Лена.
2: Если бы сегодня был бы четверг, ну или хотя бы среда, тогда идеально. А так рановато.
1: Но сорян, это не я, это звезды.
3: Сорян.
2: Ну, не знаю. Мне кажется, что где-то что-то ты добавила.
1: Так.
2: Овны, звезды говорят, что вы сегодня можете принять предложение, которое покажется интересным, но, естественно же, потребует дополнительных обязательств. Не соглашайтесь до тех пор, пока не узнаете точные сроки и ожидаемый результат. В личном разговоре признайте свою ошибку. Что? Если понимаете, что были слишком категоричны. Нет.
1: Ну почему?
2: Потому что.
1: Иногда стоит.
2: Нет.
1: Ага, ну ясно.
2: Все виноваты, кроме меня.
3: Заметьте, делом лучше вот просто вот сидеть и ждать,
1: ты
3: пока овны подерутся.
1: Ты прямо у нас пушунька.
2: Я самая.
1: Да.
3: Тельцы, вам сегодня предстоит решить вопрос, связанный с домом или семейными расходами. Не покупайте первую подходящую вещь, лучше сравните цены в нескольких местах. Родственник может обратиться к вам за советом, но окончательное решение он должен принять самостоятельно.
1: Так, близнецы, сегодня легко найдутся нужные слова для сложного разговора. День подойдет для переговоров, презентации идеи или восстановления общения после недавней размолвки. Но не превращайте легкий флирт в обещание предложения, если сами не уверены в своих чувствах.
2: А вот это хорошо.
1: Слушай,
2: как
1: быть уверенным? Вот ты сейчас прям, ах, все, ты влюблен, ты на крыльях там вот этого вот всего, а потом в один момент понимаешь, что нет.
2: Кайфуй здесь и сейчас, а что будет потом, как говорила Скарлетт О'Хара,
1: я подумаю об этом завтра.
2: Так,
1: хорошо.
2: Раки, звезды вам говорят, что сегодня нужно внимательнее отнестись к своим расходам и ожиданиям от работы. Возможно, предложение о подработке, но его вы это станет понятно только после подсчета затрат и вот этого самого времени. Не соглашайтесь на меньшую оплату из опасения потерять возможность. Короче говоря,
1: у меня вопрос.
2: Цените себя.
1: Откуда звезды все это знают?
2: Да потому что.
3: Сами придумали.
1: Ага.
3: Сами додумали. Значит, львы, вы сегодня почувствуете прилив уверенности, когда ее у вас не было, и сможете привлечь внимание нужного человека. Используйте этот день для собеседования, знакомства или обсуждения личной инициативы. Не пытайтесь произвести впечатление дорогими покупками или преувеличенными историями о своих успехах.
1: Угу, прекрасно. Девы, звезды рекомендуют сегодня не торопиться с публичными заявлениями и окончательными выводами. Скрытая деталь может изменить ваше отношение к происходящему, поэтому продолжайте собирать информацию. Если же вас тревожит поведение близкого человека, задайте вопрос напрямую, а не проверяйте его всякими разными догадками.
2: А это всегда лучше, всегда спросить прямо.
1: Абсолютно. Словами, через рот.
2: А вот у весов тут просто кладезь событий.
1: Так.
2: Вы сегодня, весы, сможете возобновить общение с человеком, с которым раньше успешно когда-то работали. Обсуждение старой идеи может привести к новому совместному проекту. Не позволяйте друзьям втянуть вас в конфликт, который не имеет к вам вот прям прямого отношения.
1: Ну и
2: это
1: все правильно.
2: Идеальный совет.
1: Да, идеальный. Но иногда так сложно этому совету вот прям это
2: вот следовать. Вот овнам особенно, когда вот просто нужно кого-то засетить.
1: У нас соусы пилявых?
3: ТРТ, наверное. Картавых и типлых.
2: Там скорпионы.
3: Кто?
2: Скорпионы.
3: Спасибо. Скорпионы, вам придется сегодня обсудить с руководством или клиентом результаты своей работы. Ого, очень конкретно прям. Не преуменьшайте вклад, но подкрепляйте каждое утверждение конкретными фактами. Человек, который раньше критиковал вас, может признать вашу правоту и предложить сотрудничество. Настолько сейчас вот как-то конкретно сказали про скорпионов, что у меня ощущение...
1: Дубль 2. Откуда да. это звезды знают?
3: А мне кажется, там где-то мелким шрифтом сейчас, или молоком, как это надо посветить зажигалкой, там имена написаны людей, кому это адресовано.
1: Так, дальше у нас стрельцы. На вас, дорогие стрельцы, сегодня может свалиться информация, способная изменить планы на поездку, обучение или оформление документов. Не расстраивайтесь из-за корректировки сроков. Новый вариант может оказаться значительно удобнее первоначального. Ну а разговор с человеком из другой сферы поможет посмотреть на задачу шире.
3: Ну, вот это
1: шерше,
3: интересно.
1: Глыбее и так далее.
2: И козерожье. Угу. Козероги. Звезды указывают на необходимость обсудить долг, совместную покупку или распределение финансовых обязанностей. Не надейтесь, что неудобная тема сама по себе разрешится, и заранее подготовьте расчеты. Собеседник, ну, с которым вот это все будете делать, будет готов к компромиссу, если вы откажетесь от обвинительного тона.
3: Что-то подозрительно. Сегодня конкретно какой-то...
2: Да, по-моему, все четко и круто.
3: Так, по а я же не говорю, что не круто.
2: Так не подозрительно, наоборот, понятно, куда нужно идти и делать что дальше.
3: Какой-то зловещий эффект на меня это, конечно. Водолей, терпение — ваше оружие сегодня. Вы сможете урегулировать разногласия с кем-то из окружения, но сначала выслушайте чужую версию событий и только потом объясняйте свою позицию. В деловом сотрудничестве зафиксируйте новые договоренности письменно, чтобы избежать повторного спора.
1: А вот это, кстати, правильно.
3: Да, заключайте договора.
1: Ага. Ну и рыбы. Звезды говорят, что вам сегодня придется изменить рабочий график из-за задачи, которую раньше недооценили. Не пытайтесь выполнить все самостоятельно и обратитесь таки за помощью к человеку с нужным опытом. И еще, сегодня обратите внимание на сон, питание и нагрузку, особенно если в последние дни вы чувствовали усталость.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ребят, слушайте, у меня к вам вот такой вопрос. Вот ты, Крис, начала с того, что вот 6 октября, да, вот 16 лет назад начался у нас, начал работать
2: Инстаграм.
1: Да. Я все вижу, я за всеми наблюдаю. Так. И вот, между прочим, честно говоря, я, например, как-то вот была удивлена, что уже 16 лет, как быстро летит время и как много народу сейчас всем этим делом пользуются и выкладывают вот в сеть, все что угодно, прям вот я кушаю, вот я зубы чищу, вот это вот мой котик, вот это я, извините, на унитазе, вот это я принимаю душ, вот это моя любимая уточка, а это моя любимая душевая шторка.
2: Уточка?
3: Совершенно верно, уточка.
2: Ну, уточка прям.
3: А у некоторых прям коллекция уточек.
1: Ну, это там единорожка, я не знаю кто. Окей, хорошо.
3: Что за недоверие у Кристины? Чувствуется, да?
1: Кристина сама по себе очень человек недоверительный, вот.
2: Но если... Слушайте, всем доверять,
1: если уже... Слушай, но если уже довериться, то довериться полностью. Вот это я абсолютно точно.
3: Поняла, Кристина.
2: Если себя доверять, то себя можно потерять.
1: Боже мой.
3: Это что-то из 2007-го года.
2: Нет, Инстаграм 2010, да.
3: Я хотел вот что сказать. Я на днях увидел реакцию на пост. То есть сейчас... Есть такой тренд, что люди в первую очередь не читают сам пост, а читают к нему комментарии.
1: Да,
3: и там
1: все
3: самое интересное.
1: А сколько всяких видосов,
3: конечно,
1: да?
3: Конечно. И есть видео,
1: так,
3: где мужик сидит в дьюти-фри, не помню какого аэропорта, с бутылкой дорогущего виски Макэллан.
1: Так,
3: и там ему люди пишут: «Господи, лучше бы...» Вы знаете, вот эти вот женщины, завучи школ государственных. «Лучше бы выложил себя, как дела, ты только пьешь и куда-то катаешься». Хотите прикол?
1: Ну.
3: Изначально Инстаграм для этого и разработался. Потому что приложение называлось Бёрбон и было создано как сервис для любителей виски и чекинов. Да, совершенно верно.
1: Слушай, ну на самом деле, сервис был создан для того, чтобы делиться фотками, да, то есть короткими какими-то сторис, и вот это вот все. Но люди же теперь уже стали туда пихать без разбору абсолютно все. Крис, вот ты, например, вот какую фотографию ни за что бы в жизни вообще никогда туда не выложила?
2: Просто ты сказала про уточку, и все в таком вот духе. Вот никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах я не выложу фотографию со своей резиновой уточкой.
1: А какого она у тебя цвета?
2: Желтенькая? Желтенькая с красным клювом. Я это сказала!
1: Ты это сказала. Андрей, а ты какую фотку никогда в жизни?
3: Ты знаешь, то, что я бы не выложил в Инстаграме, я... выложил ВКонтакте в свое время. Да. Теперь у меня все эти стыдные фотки там находятся.
1: Я
3: на них что-то как-то забил, и как-то все особо не обращают внимания. Тут, дай бог, так и будет.
1: Слушайте, ну, на самом деле, иногда вот идешь, например, условно говоря, кому-нибудь на свадьбу, да, и веселишься настолько, что фоток просто море, а показать людям стыдно и вот как-то вот, нечего.
2: Вот для этого есть блогеры. Блогеры, которые будут сидят и бдимы будут. Они следят за всеми, контент ведут активно, постоянно и не пропускают ничего. Иногда даже хотелось бы, чтобы они в отдельном котлу горели, но все равно они это выкладывают. Это из серии вот этих вот рилсов, когда, говорит, подруги сидят после бурной очень вечеринки и говорит: «Слушай, я, говорит, ты не знала, что ты умеешь сидеть на шпагате». Она говорит: «Так я не умею». И она показывает видео, она говорит: «Ну, получается, умею».
1: Дорогие наши радиослушатели, мы хотим у вас спросить и задать вам вопрос. Вот вы какую фотографию или фотографии никогда в жизни не опубликуете в социальных сетях? Пишите на наш WhatsApp 054 20 70 800. Какую фотку вы ни за что не выставите в сеть?

0: Прогрев шоу на первом.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
5: Мантис, мантис. Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, мантис. Ришон ЛеЦион, Ицхак Бен Цви, 23.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
3: Реклама.
0: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Андрюша, тут вот пришло сообщение, нас с Кристиной ругают. Доброе утро, прогреватели, пишет Виталий Криворожский. Девочки, не издевайтесь над горлом Андрея, сделайте ему чай горячий, а то хрипит, как старый контрабас.
2: Старый контрабас. А он звучит старый контрабас хорошо, поэтому, во-первых, спасибо за комплимент. А во-вторых, горячий чай, когда у тебя сел голос, нельзя пить. Можно пить только воду нейтральную, тепленькую.
1: Так мы сегодня, да, мы сегодня обсуждаем, какую фотографию вы ни за что и никогда вот не опубликуете в соцсетях.
3: Есть такое сообщение. Давай. И спасибо огромное Наташе, потому что ни слова мимо, все по теме.
1: Так.
3: Доброе утро. Никогда не выставлю фото своей красивой попы. Во-первых, как мы все узнаем, что она у вас красивая? Во-вторых, вы молодец. То есть у меня здесь
2: в-третьих,
3: вот эти разделяется мнение, что, с одной стороны, девушка молодец, она не будет идти за трендом вот этого всего, а с другой стороны, как докажет? Пришлите нам в личку. 054-2070-800.
2: У нас есть ТГ-канал.
3: Наш WhatsApp выдержит все.
1: Ирина написала: доброе утро, первое. Я никогда ни за что на свете не выложу в сеть фото, где ем. Вот как ни старайся, в этот момент я похожа либо на хомяка, либо держу вилку так, будто собираюсь ею защищаться.
3: Вот, кстати,
1: пусть
3: да.
1: В соцсетях просто будет красивая тарелочка, а сам процесс — это только между мной и обедом. Как вам такое?
3: Вот, кстати, на самом деле, да. Почему? Да потому что никогда невозможно на камеру, как бы ты ни старался, как бы ты ни репетировал перед этим, не будешь ты употреблять пищу красиво. Здесь еще... Секунду, простите, пожалуйста. Здесь еще есть одно сообщение. Человек не подписался, и я даже знаю почему.
1: Так.
3: Потому что он никогда бы не выложил фотку с любовницей.
1: Да ладно.
3: Да потому что ее у вас нет.
1: Па-бам.
2: Ну, либо вы вообще не умеете палить, не палиться.
1: Кристина прям вот...
3: Да, я буду сегодня всех вытаскивать. Да, на чистую воду.
2: Слушайте, Антон тут написал фото на паспорт. Даже пограничникам показываю с извинениями.
3: Кстати, да, я бы тоже никогда не выложила. Потому что если посмотреть вот все фотографии, которые у меня есть на документах, это не я.
1: Ребята, фото на документах, это, по-моему, вообще как какая-то отдельная история. Я помню, вот почему-то мне этот вот момент запомнился. Я когда в свою бытность работе на Славянском базаре, да, это же был вот большой международный фестиваль.
2: Было время.
1: А туда как-то приехал хор турецкого. Вот, они привезли с собой не только вот себя любимых исполнителей, но у них еще есть свой барабанщик, там вот все такое прочее. И, короче, вот мы с ними познакомились, мы с ними разговаривали, интервью, все дела и все. И я смотрю, а они все ходят, и у них бэджи, фотографии внутрь, к себе повернуты. Я говорю: ребята,
3: почему?
1: И мне барабанщик говорит: а ты, говорит, посмотри. И он мне показывает эту фотографию, а там как будто их разыскивает милиция. То есть вот такие фотки, я не знаю.
2: У меня то же самое.
1: Это надо еще уметь так сфотографироваться.
2: У меня, знаешь, у меня фотография на Дарконе. Это просто лучше никому не показывать. Я на Дарконе выгляжу так, что мне не хватает вот здесь вот таблички перед собой, что типа анфас и профиль.
3: У меня есть история как раз-таки с бейджами. Значит, были те времена, когда я участвовала в турнирах, но не играла на них, а работала. Вот на тот момент я работала... Нет, я уже была лайнсменом, да, то есть это судьей на линии, а до этого я была болбоем. Ну, вот эти мальчики-девочки, которые мячики подают. Так вот, и, значит... Нам нужны были эти бейджи, и я уже не помню, по какой причине я не сделала фотографию, я вырезала из своей фотографии, где мне было 9 лет. А на тот момент, когда эта вся история была, мне уже было где-то 14-15 лет. И никогда не забуду комплимент, очень такой странный, мальчик, значит, ко мне подходит, говорит: ты тут такая хорошенькая, такая маленькая, такая клевенькая, такая... И вот выросла сейчас вот в это...
2: Я надеюсь, это были его последние слова.
3: В смысле, надеешься? Я тогда очень сильно растерялась. Вроде бы и комплимент не сделали, и унизили. Как это возможно?
1: Слушайте, я тут нашла очень свежий опрос, исследование Израильской ассоциации интернета. Есть у нас такая. Короче, это исследование было проведено в мае 2026 года, то есть вот буквально полгодика назад, и оказалось, что Инстаграм использует 82% взрослого населения Израиля. И это, между прочим, на 1% больше, чем в 2025 году. Да. Но при этом Инстаграм только четвертая по распространенности платформа после WhatsApp, YouTube и Facebook.
2: А, ну это логично.
1: Вот вам, пожалуйста.
2: Но единственное, я до сих пор не могу понять, по какому принципу Facebook мне выдает ленту. Я пытаюсь в это вникнуть, но не могу. В итоге решил отстраниться от этого дела, потому что с Инстаграмом довольно все понятненько.
1: Пришло сообщение от Михаила. Сейчас быстренько одно сообщение прочитаю. Доброе утро, прогрев. Ни за что не опубликую фотографии из дома, когда там творческий беспорядок. Хотя жена утверждает, что это не беспорядок, а уникальный интерьер. Но если в кадр попали три кружки, зарядка, носок и квитанция на электричество, это уже не интерьер, а документальный фильм о моей жизни. Я стесняюсь. Как вам такое? Дорогие друзья, пишите на наш WhatsApp 054-2070-800, какую фотографию вы ни за что в жизни не опубликуете в сети. Мы ждем вашей истории.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
4: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Кондиционеры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: Дофф Ландо раскритиковал создание Израиля. Подробнее через несколько секунд. В 8 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Лидер литовского направления ультраортодоксального иудаизма, 96-летний раввин Дофф Ландо, в частной беседе с группой раввинов выступил с резкой критикой религиозного сионизма, государства Израиля и светского общества. Запись разговора, сделанная полтора года назад, была опубликована на сайте 12-го телеканала. Говоря о религиозных сионистах, которые совмещают изучение Торы со службой в армии, Ландо отверг мнение, что их жертвы на поле боя должны вызывать чувство вины ультраортодоксов, не проходящих военную службу. По его словам, гибель таких бойцов связана не с недостаточной мобилизацией среди ультраортодоксального населения, а с тем, что их духовные наставники обучают их искаженной Торе. Он также заявил, что часть военных действий совершается не ради спасения жизни, а ради престижа государства. Раввин подчеркнул, что именно изучение Торы обеспечивает защиту жителей страны. По его мнению, отсутствие масштабного объединения арабских государств против Израиля невозможно объяснить иначе, чем духовной заслугой изучающих Тору. Особенно резкое заявление Ландо сделал в отношении самого существования государства Израиль. Он сказал, что альтернативой могло бы стать международное управление под эгидой ООН, и что, по его мнению, евреи могли бы мирно жить без собственного государства. Более того, раввин высказал мнение, что жизнь под арабским управлением могла бы быть предпочтительнее нынешней ситуации. Критикуя сионистское движение, Ландо возложил на него ответственность за ухудшение отношений с арабским миром. Он заявил, что именно сионизм привел к нынешнему уровню враждебности арабов к евреям. Описывая отношения ультраортодоксального сообщества с государством и его институтами, раввин использовал сравнение, согласно которому харидим живут среди грабителей, которые при этом обеспечивают им защиту. В заключение он подверг критике светское общество Израиля, заявив, что современные светские израильтяне, по его мнению, практически утратили связь с еврейской традицией. Создание государства, которое он охарактеризовал как антирелигиозное, Ландо назвал серьезной духовной проблемой. Двое мужчин, один из которых служит офицером ЦААЛя, а второй является действующим резервистом боевых войск, подали иск на сумму около 157 тысяч шекелей в Мировой суд Иерусалима. Ответчиком выступает Игаль Кнаан, владелец гостевого комплекса «Нов Кнаан» в поселке Нофейпрат и бывший член партии «Ноам». Согласно исковому заявлению, номер был забронирован заранее с внесением предоплаты. Когда клиенты прибыли на место в пятницу, Игаль Кнаан, увидев перед собой двух мужчин, заявил, что как религиозный человек не может их принять. Постояльцы заявили, что они тоже религиозные, после чего Кнаан вернул деньги и ушел. Пара не успела вернуться к себе домой и была вынуждена спешно ехать к родителям одного из мужчин, из-за чего им пришлось нарушить шаббат. Истцы и их адвокаты подчеркивают, что столкнулись с открытой дискриминацией, которая нанесла им глубокое унижение и задела их человеческое достоинство. Игаль Кнаан, бывший летчик ВВС, не стал отрицать сам факт отказа, однако подал встречный иск. Он заявил, что истцы знали о его взглядах и устроили ему ловушку. Свой отказ он назвал защитой традиции и морали от агрессивных прогрессивных веяний, а также выступил с критикой судебной системы. Как сообщает ABC, в ходе учений на севере Австралии военнослужащий австралийской армии погиб, а еще пятеро получили ранения. Дополнительные подробности инцидента не сообщаются, а Министерство обороны Австралии пока не опубликовало заявление по этому поводу. В связи с ростом цен на нефть президент США Дональд Трамп подписал указ, разрешающий гражданам США приобретать красное дизельное топливо, освобожденное от налогов. Трамп подписал указ во время предвыборного митинга в Небраске. Красное дизельное топливо обычно предназначено для сельскохозяйственной техники, генераторов и бытовых или промышленных печей. Как сообщает информационный портал «Вести», двое мужчин пострадали в результате российского удара по мосту через Днепр в городе Запорожье. Местные власти сообщили о повреждении дорожного полотна моста. Движение там перекрыто. Тем временем, по заявлению мэра российской столицы Сергея Собянина, 105 дронов перехвачено на подлете к Москве. Из сообщений непонятно, где именно и на каком расстоянии от Москвы были уничтожены дроны. Отмечается лишь, что все 4 аэропорта приостановили свою работу. В телеграм-каналах, в свою очередь, пишут, что регион массированно атакуют беспилотники, которые летят к Москве с разных направлений. Также источники отмечают, что всего дронов было более 600. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность. Утром возможны дожди, преимущественно на юге, включая Эйлат и востоке страны. Вечером ожидаются осадки на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Хайфе 26, на побережье Мертвого моря 30, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов. Высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
11: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Снова утро, снова сипим. 8 часов 9 минут утра, второй час эфира «Прогрев шоу» пошел. У нас 6 октября 2026 года. Между прочим, в эфире «Прогрев шоу», как обычно, Крис Кипнис.
2: Здравствуйте, наидобрейшего утра. Лена Семенова здесь, в этой студии.
3: Доброго утра всем. И Андрей Ежов тоже, да, с нами.
1: Здрасте.
3: Мы сегодня обсуждаем, какую фотографию вы ни за что в жизни не опубликуете. Ну, в любой социальной сети, вообще не выложите в интернет. Пишите на наш WhatsApp 054-2070-800.
2: Есть у нас, значит, одинокий волк в этой
3: одинокий,
2: стадии, но
3: одиночка.
2: Очень смелый Ренат, который пишет: «Я бы любую опубликовал, да, фотографию, даже с любовницей, и подписал «Лучшая подруга». Ренат, лучшая подруга до сегодняшнего дня – это была ваша жена, и, получается, остается ваша мама. Все.
1: Вы нас держите в курсе, как дальше будет развиваться ваша жизнь.
2: Любовницы пришли и ушли, а вот лучшую подругу терять в виде жены не стоит.
1: А Паша пишет: детское фото, где я голенький сижу в тазике.
2: Это, кстати, вообще такой
1: мама до сих пор угрожает показать моей девушке, на что я отвечаю, что она это уже выложила в мой день рождения как-то раз в соцсети, и теперь нет смысла показывать моей девушке, потому что она это все уже видела.
2: Вот у меня вопрос к родителям.
1: А чем они думают?
2: Да, когда вот эти фотографии, вот это так же, как с едой, это так же, как фотография на документах. Нет ни у одного фотографии нормального, с нормальным выражением лица, когда вот он голенький.
3: Слушайте,
2: ну, в этом возрасте.
3: Ребята,
2: за
3: еще,
2: что?
3: Еще одну фотку я вспомнила. Да,
2: подожди,
3: говори.
2: Я сама себе ответила на этот вопрос.
3: Так.
2: Это родители обезопасивали себя на будущее, если мы очень сильно офигеем от поведения или от каких-либо высказываний в адрес родителей. И они сразу: да,
3: знаете,
2: посмотри, а теперь что? Кнопочка, публикация. Все.
3: Это уже угроза, ты знаешь,
2: да,
3: что угроза.
2: Да.
3: Я вспоминаю из своего детства вот эту вот фотографию, когда вот мы в детском садике, и все вот эти вот, условно говоря, там 20 человек, да, выводят, значит, на эту, как ее зовут, на улицу, чтобы погулять, там газончик, ставят скамеечки, нас усаживают, чтобы это самое, чтобы сфотографировать. И садят нас прямо вот лицом к солнцу.
2: Да.
3: И на этой фотографии на нее без слез посмотреть невозможно. Потому что там все такие перекошенные, и никто непонятно, кто где. Мало того, что ты вообще себя фиг узнаешь там вот в детстве, так еще и вот это вот все. Один глаз открыт, другой закрыт, еще у кого-то где-то что-то торчит. Короче, фотки, да, бывают.
1: Господа, дамы.
3: Да.
1: А теперь давайте немножечко кринжа добавим в это все.
3: Но.
1: Вспомните те самые лица с фотографий с детских утренников в детском саду.
3: Ой, да, ну это прекрасно.
1: Там же все выглядело, там не хватало вот этой музыки, которая сейчас трендовая, до этого она была просто известная. «Скованные одной цепью». Это просто, это кошмар. У всех были лица, как будто они возле четвертого энергоблока были в момент распада.
3: Слушай, я не знаю, какой там энергоблок был, но я просто вспоминаю, меня вот хорошо, что мой сын не слушает нас, потому что он сейчас работает вот именно в это время.
1: У
3: меня есть фотка, ребята, где Миша, наверное, где-то, я не знаю, может быть, лет 5 или 6, и вот представьте, то есть предыстория была такая, они всей гурьбой вот именно в детский сад в группу заходили, и кто-то споткнулся на пороге, и вот они все гурьбой вот так вот полетели, а Миша просто умудрился лбом треснуться об этот, как его зовут, об деревянный кубик. И у него на лбу вот, ну, был рассечен лоб. Вот. И это случилось перед Новым годом. А теперь представьте, какая фотография была новогодняя. То есть мой ребенок, зайчик, вот в этой вот шапочке. Вот, у него, значит, бабушка догадалась вот эту вот штуку, вот этот вот, да, шрамчик этот, помазать зеленкой. Причем у него тогда еще на губе выскочил какая-то болька, тоже зеленкой. У него выпали два первых зуба. И у него на этом самом, на, как его зовут, на шее висит огромная оранжевая морковка из носка. И он улыбается во все свои зубы. Ребята, это фотография.
2: Ну как во все?
1: Маленький, гангстер.
2: Как во все, там же не хватало.
3: Которые есть, ребята, эта фотография, я никогда в жизни ни за что... Миша смотрит на нее, боже, говорит, никому никогда это не показывай, понимаешь?
2: А я считаю, что эту фотографию...
1: Ничего, ты рассказала уже.
3: Да, никому. Я, ребята, вы ж только никому, пожалуйста.
1: Да-да-да. Саша пишет, Андрей, мы с вами хоть и не тезки, но зато погодки, я тоже 95-го, и у меня есть фото из 2007-го.
3: И?
1: Челка, ремень с огромной пряжкой, очень много уверенности в себе и Air Max'ы. Александр, просто найдите меня ВКонтакте и посмотрите мои фотографии 2007-2012 года. Вы все поймете. Я такая же штука.
3: Еще одно сообщение прочитаю. Оля пишет. Доброе утро, первое. Я никогда не выкладываю фотографии детей без их разрешения. Даже если кадр очень смешной, и бабуля уже нажала отправить в семейный чат. Когда вырастут, они сами решат, какие моменты в их жизни должны быть доступны всем, а какие никому. Мне кажется, это правильно. Пишите, дорогие друзья, на наш WhatsApp 054-2070-800, какую фотографию вы никогда и ни за что не выложите публично в соцсеть. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
0: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
3: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Сивеллы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Холодильники по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней
9: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
10: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Юля пишет: фото, которое делает муж со словами: «Да нормально ты получилась», вот именно его никогда не выложу в соцсети.
2: Это всегда, кстати говоря, так получается. Но я, знаете, о чем вспомнила? Да, Криш, что ты хотела сказать?
3: Не, я по поводу вот фотографии, когда делает муж, сейчас новый тренд. Опять же, рилсы, все вот это залетает. Это когда жена говорит: так, у меня подбородок все три моих видны, отлично, фоткой. А вот скажи, а вот лицо, вот прям солнце попадает, что у меня все лицо вот перекореженное. Все это попадает, вот теперь фотографирую. Короче говоря, из всего сейчас, вот за что я люблю современный мир, из всего можно сделать тренд.
2: А, тренд, это все понятно, но сейчас просто в приложениях и вот прям непосредственно на самих вот этих вот платформах столько всяких разных фильтров,
3: это
2: что
3: да.
2: Даже если ты зеваешь, если у тебя закрытые глаза, ты все равно будешь нормально улыбаться и с открытыми глазами.
3: Лен, я так как блогер, я, значит, скажу, что сейчас тренд – естественность. Даже если ты, естественно, запинаешься и путаешь слова там или еще что-то, это, естественно, и залетает. Без фильтров самое вот выражение настоящего лица тоже сейчас тренд.
2: Смотрите, Виталий Криворожский, да, это вот который сказал, что как контрабас хрипит Андрей, он пишет: «Здрасте еще раз. Я люблю иногда готовить, и бывает, что выставляю фотки в разные кулинарные группы, в том числе присылаю свои рецепты и фото блюд Анечки Розиной в идеальный выходной». Да, знаю. Вот. И он пишет: «Так вот, если блюдо выглядит непрезентабельно, то я никогда не выставлю его в соцсети». Вот понимаете ли, да? Угу. Говорят, что да, действительно, что сначала мы едим, нагуливаем себе аппетит глазами, да, чтобы это все выглядело красиво, и только потом пробуем. Вот, потому что, как говорят, что даже если это выглядит красиво и невкусно, то ну такое себе.
1: Марина понимает. Марина говорит: я не понимаю, что такое делать фото и выставлять в соцсети сразу после самолета. До самолета могу еще понять, но после никогда. Волосы отдельно, лицо отдельно. Душа вообще осталась в аэропорту, и я в состоянии просто нестояния. А люди еще умудряются и видео снимать, и выкладывать их. Ну, некрасиво ты выглядишь.
2: Ну, бывает и такое. Я однажды, когда улетала в отпуск в Минском аэропорту, сделала этот самый, ну, такой маленький рилс, послала своим слушателям воздушный поцелуй о том, что я уезжаю, ребят, типа, 2 недели меня не будет, не это сам. 4 раза переснимала, потому что вот это вот все, да, то есть то там, то фон, то еще что-то. Я, кстати, нашла топ самых неудачных кадров.
1: Давай.
2: Первое место – это где человек моргнул, заговорил или как раз начал жевать. Вторая – это групповые фото. Вот они, да, безусловно, все красивые, кроме одного человека, который в тот момент чихнул.
3: Вот добавлю к этому списку. На самом деле это все ерунда. Да. Вот когда человек что-то доказывает, и в этот момент его, если сфотографировать, даже самый красивый человек становится просто вот этим, который моя прелесть с кольцом. Как его зовут?
1: Голум.
3: Вылетел из головы.
2: Дальше еще в этом топ самых неудачных кадров снимки со вспышкой, где светятся глаза.
1: Так.
2: Но, насколько я знаю, что сейчас уже как бы, поскольку у всех смартфоны и все такое прочее, раньше были, да, вот эти мыльницы со вспышками, и да.
3: А мне, кстати, нравилось.
2: Да?
3: Да.
2: Это как этот самый, как его зовут? Как робот-киборг, да?
1: Когда красные глаза вообще на всех фотографиях.
2: А дальше. Еще неудачным кадр считается, когда это случайное селфи снизу. Вот там, да, все 5 подбородков. А еще кадры с фото, который внезапно перетягивает все внимание на себя. То есть ты такой красивый стоишь вот в кадре, да, а фон значительно интереснее, чем твое выражение лица.
1: Да. Интересно. Кстати, пишет нам... Сейчас. Вот, Вика, фото с бывшим. Не потому что стыдно.
3: Не, ну уже оно уже есть. То есть в смысле удалит она его?
1: Нет, не выложит. Ну, странно,
3: а
1: если
3: зачем?
1: Вы, имея нынешнего, выкладываете фото с бывшим.
3: Да, это очень странно. Доброе утро, Прогрев Шоу. Я бы не опубликовала фотографию со своего заграничного паспорта Советского Союза. Мне там было 16 лет. Фотография такая, что даже таможенник, долго-долго рассматривая, не понял, что это я.
2: Слушай, ну вот, да, бывает. А вот интересно, как поступают люди, которые, например, летят в другую страну, чтобы сделать пластическую операцию, условно говоря, да? То есть они-то прилетают уже с другим лицом, а как, собственно, вот тут вот на паспортном контроле, как это вот все объяснять? Справку, типа, надо
1: мне
2: брать?
1: Кажется, да, справку. Ну, кстати, друзья, если кто-то из вас вот так уже делал, напишите нам на номер WhatsApp 054-2070-800. Дима пишет: никогда не выложу в соцсети фото со школьного выпускного. Да. Белый костюм, красная рубашка, я уже достаточно наказан. Кстати, Дима, я вместе с вами, потому что я тоже был тоже в белом костюме, но в черной рубашке.
2: А, не, ну не дотягиваешь, Андрей, абсолютно не дотягиваешь.
1: Да? Ну ладно, прости, смотрите, пожалуйста, Яна.
2: Нет. Давид пишет: доброе утро, прогрев шоу, у меня есть целая папка дома на компьютере, целая папка фотографий, которые никогда никто не увидит. Я там и моргаю, и что-то говорю, и чихаю, и смотрю куда-то в сторону, будто только что вспомнил, что забыл выключить утюг. Семья считает, что это очень настоящие кадры. Но настоящесть настоящестью, а кнопку удалить никто не отменял.
3: Это, кстати, моя бабуля, она тоже. Ну что ж ты позируешь? Ну вот же есть нормальная фотография, где там, ну короче, там лучше не комментируйте все. Нам написала Василина. Я так давно не слышала этого имени.
2: Василина.
3: Очень красивое, очень красивое имя. Итак, доброе утро, любимый канал. Я никогда не выложила бы фото с проездного. Там все фото получаются с каким-то несмыслимым оскалом. То ли я всю жизнь хожу удивленно, то ли это фото на Хэллоуин. Кстати, да.
1: Кстати, скоро Хэллоуин. Все готовятся.
3: Тогда выкладывайте.
1: Да, Елизавета пишет: привет, прогрев, и тебе привет, Лиз. Фото из роддома сразу после родов. Оно прекрасное и очень личное, так пусть же останется только для семьи в семейных альбомах.
2: Слушай, ну, здесь я согласна, но вот, например, когда человек публичный, да, то как бы в принципе это воспринимается нормально. Хотя хейтеров и тут хватает. Марина написала: доброе утро, первое. Я никогда не опубликую фото из отпуска в реальном времени. Во-первых, я не хочу сообщать всему интернету, что дома никого нет, потому что воры не дремлют. А во-вторых, пока я выбираю фильтр и подпись, отпуск превращается в какую-то работу. Лучше выложу все эти снимки уже после возвращения. Когда чемодан разобран, я снова улыбаюсь.
3: Есть, значит, сообщение от Раи из Аждода, которое говорит, что когда я пришла делать права на машину, а на тот момент я была после ночной смены, и когда я пришла уже вот забирать, а там такое ощущение, что это было, как будто бы я пришла после бодуна. Блин, вот думаю, где-то попросит решать, а тут вот этот вот анфас. Хотела перефотографироваться, но оставила ради прикола. Поменяю, когда придет срок истечения. Кстати, слава богу, никогда не пришлось никому не показывать эти фотографии. И у меня есть совет. Всегда, в смысле, никогда не перефотографируйтесь вот эти вот фотографии, которые вы делаете на документы. Потому что всегда первая фотография оказывается лучшей. Все последующие, такое ощущение, что они делают так, чтобы...
2: Все хуже, хуже, хуже?
3: Да.
2: Слушайте, ребята, видели бы фотографии на моих документах, это вообще полный трэш, серьезно.
1: А давайте в какой-то момент принесем наши документы и покажем друг другу.
2: Нет, ни в коем случае. А вот из Эйлата прилетел нам приветик, пишет: у нас дождик. В Эйлате дождик.
1: Поздравляем. Таня пишет: фото после слез и видео после слез. Она говорит: я не понимаю, как можно выкладывать фото и видео после или во время плача. В кино девушки красиво плачут, а я превращаюсь в помидор.
3: Кстати, по поводу, опять же, вот этих всех комплексов. Опять же, подписывайтесь на всяких блогеров, которые фотографируют и, вернее, снимают видео, где они страдают, потому что их бросили, потому что они не сдали экзамен. Учитесь, ребят. Они работают для того, чтобы истреблять все ваши комплексы.
1: А помните вот эти вот фотки?
3: Блогеры.
1: Да, а помните вот эти фотки? Вот недавно в соцсетях был такой тренд, когда показывали, как фотографируются американские школьники и как фотографируемся фотографировались мы, когда американскому школьнику: улыбнись, солнышко, и нам: встань ровно. И там просто, помните, какие у нас лица были просто с этими игрушками в санках? Лица, как будто мы только что просто разгружали вагоны.
2: Я помню свой первый планшет из первого класса, где тогда давали эти формата А4, да, то есть вот был портрет и общая фотография класса. Я на том портрете, вот из-за того, что света очень много, я такая злая сижу, у меня брови...
1: А мы все,
2: хмурые! Хмурые просто, да нельзя, брови где-то там нависают.
3: А знаете почему? Потому что нам тогда дали возможность возможность вот как бы проявляться. То есть мы искали себя, были вот эти неформалы, да, кто эмо, кто гот, кто там рэпер, кто рокер, кто панк и так далее и тому подобное. А это косметика, Лен. Вспомни, как мы красились. Это сейчас, да. Ну, я наношу, короче, Graham with me, значит, в школу по-быстренькому, я опять опаздываю, я, значит, вот этот консилер, что, что это за слова такие?
1: Да, давай, ну, говори, говори. Макс говорит: дорогое первое радио, привет, слушайте, а у вас случайно нет корпоратива? Ну, на данный момент
3: нет. А для чего
1: нет.
3: вы спрашиваете? А,
2: у нас корпоратив будет 14 октября, да. между
1: это
2: прочим.
1: Да. Он говорит, на всякий случай не выкладывайте никогда фото в соцсети после корпоратива. Их А-а-а. Вообще надо хранить на отдельном сервере без доступа в интернет, а потом этот сервер сжечь.
3: У меня есть другой лайфхак. Не ходите на корпоративы. А если уж пошли, не пейте.
2: Потому что тогда цимис тогда
3: похода? А потому что алкоголь, во-первых, вредит вашему здоровью, а во-вторых, вашей репутации. Запомните это как.
2: С кем это она сейчас разговаривает? Наташа прислала сообщение.
3: Наташей, походу.
2: Доброе утро, первое. Не опубликую фотографии в купальнике. Никогда. Не потому, что стесняюсь, а потому, что потом начинаю рассматривать себя не как человека, который прекрасно провел день у моря, а как набор складочек, ракурсов. Лучше оставлю себе память о море, солнце и удовольствии, а не устрою конкурс с собственным отражением. Как
3: ну,
2: такое?
3: Кстати, есть в этом что-то.
1: Есть в этом что-то. Лена пишет. Прогревчики, доброе утро. И тебе, Лен, доброе утро. Ну, тезка твоя, соответственно. Она говорит, никогда не выставлю в соцсети любое фото, которое моя мама сделала снизу. Мама, ну зачем?
2: Это вот
1: у меня же 4,5 подбородка, при том, что я вешу 56 килограмм. Представляешь, это ж какой-то это сверхспособность я матерей.
2: Я тебе хочу сказать, что иногда ракурс именно фотографии, он настолько может сделать из человека уродца, даже вот там из красавицы, из модели, да, вот если при неправильном ракурсе, она будет какой-то толстой, пухлой теткой.
3: Вот есть такое понятие, как рабочая сторона. Вы ее знаете, свою рабочую
2: Нет.
3: сторону? И я не знаю. Поэтому давайте так. Никак.
1: Подожди, ты же блогер.
3: И что?
1: Как ты можешь не знать свою рабочую?
3: А я за естественность.
1: Какая ты умница. Ну
3: да.
1: Вот смотри, сама естественность.
3: Да,
1: друзья,
3: да.
1: у вас есть последняя возможность написать нам на номер WhatsApp 054-2070-800, какие фотографии или видео вы никогда в своей жизни не выставите в соцсети. 054-2070-800.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
2: 03-558-5458.
3: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты и танцевальный шоу-балет. Билеты на сайте showman.co.il.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама. Первому радио 25 лет.
2: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте, а Ирина вообще не понимает тех людей, которые делают утреннее селфи для кофе. До кофе, во время кофе.
2: Смотря когда у тебя утро.
1: Она пишет, это не я, это мой какой-то злой помятый близнец.
2: Значит, раннее утро.
3: Смотрите, а Александр блюдет вот безопасность. Пишет, доброе утро, прогрев. Я никогда не выложу фотографии в сеть, где видно номер машины, документы или экран компьютера. Один раз на снимке рабочего стола случайно попал листок с паролем от Wi-Fi. Жена сказала, ну ничего страшного, все равно твой аккаунт он читает только твоя мама. Но интернет-то большой, пароль пришлось срочно поменять.
2: Mm-hmm.
3: И это, кстати говоря, правильно, потому что безопасность, сколько было у таких случаев, да, когда копировали фотографии людей, создавали фейковые странички.
2: Да,
3: тут, кстати говоря, где-то есть такой этот самый...
1: Кто?
3: Израильский конкретный пример. Вот в 2023 году служба 105 сообщала о случаях, когда фотографии девушек из открытых инстаграм-аккаунтов копировали и использовали для создания поддельных страниц.
1: Я знаю.
3: Ну вот, и еще непонятно, чем вот те поддельные аккаунты занимались и какая у них там была деятельность. Так что перед публикацией все-таки стоит посмотреть на фото, которые вы собрались опубликовать, не только глазами автора, но и как бы вот со стороны глазами незнакомого человека. Что он сможет узнать по фону, там, по геометке, например, или там, по деталям в кадре.
2: Написал нам гуру интернета, вернее, написала. Значит, здравствуйте, прогреватели. Чтобы не париться, я вообще не выкладываю фотографии. Счастье любит тишину.
1: Ну, может быть. Для кого-то, кстати, это работает.
3: Ну, может быть.
2: Для кого-то это работа, блогерство.
1: Нина говорит, официально ищу своего знакомого, чтобы лично его придушить. Так что, друзья, награда будет щедрой. Вышла в домашней одежде вынести мусор. И именно в этот момент встретила этого знакомого. Так он от радости, что мы долго не виделись, сделал селфи вместе со мной в домашней одежде, без макияжа, с макаронной фабрикой на голове, выложил это в соцсети и отметил меня.
2: И чё?
3: Естественность.
1: Какой круг ада это, как думаете?
2: Да никакой.
1: Я так понимаю, для нее это серьезно.
2: Не добавлять ее к себе в сеть. И не разрешать ее отметку. И вообще в настройках
3: можно
2: отмените,
3: да,
2: чтобы вас хоть кто-то мог когда-либо отметить без вашего разрешения.
3: Абсолютно точно.
2: Всё.
3: Вот Павел, кстати, поддерживает, пишет, доброе утро, прогрев. Я никогда не выложу снимки с семейных торжеств сразу. Я сначала посмотрю, все ли гости согласны попасть туда.
2: Все ли гости одеты.
3: Да. Потом проверяю, не оказался ли кто-нибудь в кадре с какими-нибудь закрытыми глазами и куском торта на щеке или там, я не знаю, лицом в салате. Это не цензура, это просто я так забочусь о репутации своих родственников. Вот вам, пожалуйста, за забота.
1: Неплохо.
2: Все равно какой-то подвох я в этом слышу.
3: Так.
1: Какой подвох, Кристина?
2: Ну, когда человек такой прям учтивый, это всегда что-то...
1: Подозрительно.
2: Очень.
1: А если еще обходит животных стороной?
2: Молодец. Это карма ему... плюсик ему в карму.
1: Ну, обходит животных стороной, в смысле, не любит.
2: Ну, не обижает? Ну и пусть идет дальше.
1: Вадим пишет, фото шашлыка, который я сжег, как-то раз выставил, больше такой ошибки не совершил.
3: Я представляю, хейтеры сразу налетели, диваны вот
1: да
3: эти эксперты.
1: Кто
3: так делает, да вот я бы и все такое, вот надо было вот это.
2: Я вспомнил свою детскую позорную фотографию. Я расскажу. Значит, мне купили ролики. Наколенники, надлокотники, шлем, и почему-то еще, день рождения, по-моему, это только-только мой был, и вот должен был. Короче, значит, я во всей этой иммуниции, на вот этом вот нашем полу советском, вот этом полу разваленном, и с шариком, и делаю вид, что я еду. Как вам?
3: Ну, клёво.
2: Я творчески подходила к каждому
3: фотографии. Беспалевная фотка, абсолютно. Вот Ольга написала, никогда не выложу чужие фотографии без согласия. И это, кстати, правильно.
2: Да устанешь брать согласие!
3: Подруга может прекрасно выглядеть на снимке, а сама совсем не хочет видеть его в интернете. Поэтому я сначала спрошу. А если спрашивать неудобно, просто фото остается у меня.
2: А что делать, если вот подруга получилась плохо, а ты идеально просто на этой фотографии? Можно поставить на подругу, на ее лицо смайлик?
3: Заблерить.
2: И скажите, догадайтесь, кто это? И посмотрите на эту красавицу рядом с ней.
3: В конце концов, сейчас есть очень много всяких и скин-инструментов, которые удаляют нежелательно. двигательные элементы.
2: Объекты.
3: Объекты с фотографией.
2: В виде неудачной подруги, да?
3: Ой-ой-ой, во, Кристину сложила, неудачная подруга.
1: Ну, Женя говорит, фото с караоке, но особенно видео с караоке.
3: Фото с караоке, ну да.
2: Кстати, вот, кстати, удивительно, фотографы, которые ходят вот и делают специальные фотографии, вот у них получается все здоровски. Ты стоишь рядом, я просто помню точно этот момент, моя подруга, значит, на сцене, стоит фотограф, и я с телефоном, и я знаю, у нас один-один кадр, ну то есть в одну и ту же секунду. У меня просто ад адовски, у него идеально. Как?
3: Я художник, я так вижу.

0: Nikki getting tan. Mirror, mirror, who's the fairest bitch in all the land? Damn, man.
1: Ну что, дорогие друзья, на этом прогрев-шоу завершает свою работу. Мы сегодня обсуждали снимки, которые мы вообще никогда и ни за что не выложим в сеть. И мы сегодня пришли, ну, я, по крайней мере, к такому выводу, я надеюсь, вы со мной согласитесь, что у каждого действительно есть фото только для себя, и есть причины их не публиковать. Угу. Иногда дело в каком-то неудачном ракурсе, иногда в безопасности, да, правильно, там машины, номер машины, документы, там, я не знаю, посадочный талон. Вот. Так что перед публикацией, перед тем, как выкладывать все это дело в сеть, все-таки спросите себя, комфортно ли вам будет вот после того, как эта фотография улетит в сеть. Потому что, как бы, слово «фотография не воробей», вылетит, не поймаешь, все.
2: Ну, спасибо большое, есть функция «удалить».
3: Но интернет помнит все, дорогие
1: друзья. Да, интернет помнит все. Все, дорогие друзья, на этом мы завершаем прогрев-шоу, завершает свою работу, но информационный день на первом продолжается. Сразу после нас, после свежего выпуска новостей, в эфир выйдет «Колесо обозрения». Павел Маргулян подробно и обстоятельно расскажет о том, что пишет сегодняшняя израильская печатная пресса.
2: Ну, а уже в 15.00 отправляемся в музыкальное путешествие на 101-м километре. В гостях у Влада Зерницкого трио «Март». Лауреат. Все, у меня полетело. Грушинского фестиваля и настоящие мастера авторской песни. Живой звук, любимые бардовские песни, романсы и истории, которые обычно остаются за сценой. Сегодня в 15.00, 101 километр на Первом радио, не пропустите.
3: Сегодня, друзья, в 19.00, в 7 вечера, вопрос ребром. Гость Марка Кричевского, сам Яир Лапид, лидер оппозиции и бывший премьер-министр Израиля. Почему вообще он называет работу нынешнего правительства катастрофой? Что оппозиция сделает в случае победы на выборах? Яир Лапид расскажет о правительстве здравого смысла, будущем страны и своей программе перемен. Сегодня в 7.00, в 19.00 вопрос ребром.
1: В 20.00 эфирный день на Первом радио завершит программа «Фафа-ля-ля» с Дмитро Гершинзоном. Будет много хорошей музыки, душевных разговоров на украинском языке и той самой вот теплой домашней атмосферы, в которой действительно чувствуешь себя как дома. Не пропустите сегодня в 8 вечера на Первом. На этом прогрев-шоу с вами прощается до завтра. Кристина Кипнис,
2: Андрей Ежов
3: и Лен Семенов.
1: Обняли, поцеловали,
3: пошли
1: пока.
3: Выкладывать фотки.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Так, я по делам.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
5: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
6: Болит спина, шея или суставы? Диагностика. Определение причины боли за один визит. Персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
1: Взрыв автомобиля в Иерусалиме. Подробнее через несколько секунд.

0: 9 утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В Иерусалиме в районе Армона Нациф на улице Мейер Файнштейн взорвался автомобиль, в результате чего пострадали два человека. Служба скорой помощи Маген Давид Адом сообщила, что мужчина в возрасте примерно 50 лет получил тяжелые ранения нижних конечностей, и 13-летний подросток находится в состоянии средней степени тяжести. У него множественные травмы. Оба пострадавших были доставлены в больницу Адаса Энкера. На место прибыли крупные силы полиции. По предварительным данным, речь идет о происшествии на криминальной почве. По данным информационного портала «Вести», политики из оппозиционного блока отреагировали на беспорядки сотен харидим в Модиине. Председатель партии НДЕ Виктор Либерман заявил, что партнеры Нетаньяу снова устраивают беспорядки, нападают на солдат и полицейских, которые прибыли арестовать дезертира в Модиин, и помогают ему скрыться под прикрытием толпы, которая кричит на них «нацисты» и требует освободить похищенного. Председатель партии Яшар Гади Азинкот также осудил беспорядки, отметив, что это то же самое опасное мировоззрение, которое стремится превратить уклонение от призыва в норму. Государственный департамент США одобрил продажу вооружений Египту, Кувейту, Объединенным Арабским Эмиратам на общую сумму 2 миллиарда 270 миллионов долларов. Большая часть суммы приходится на комплекты, которые превращают неуправляемые ракеты в высокоточные боеприпасы с лазерным наведением. По данным Госдепартамента, Объединенные Арабские Эмираты запросили 10 тысяч таких комплектов. Египту будут проданы 2020 противотанковых ракет «Джавелин» с дальностью до 4 километров на сумму 832 миллиона долларов. Кувейту будут проданы средства технического обслуживания зенитных ракетных комплексов «Патриот» на 400 миллионов долларов. Вместе с тем, на фоне высокого международного спроса на системы противовоздушной обороны, поставки могут занять время. Напомним, что в январе корпорация Lockheed Martin получила от Пентагона рассчитанный на 7 лет контракт, предусматривающий увеличение производства ракет-перехватчиков для комплексов «Патриот» до более чем 2000 единиц в год. Минувшей ночью Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 20.30 вчера до 5 утра сегодня в направлении московского региона летели 650 беспилотников, большая часть которых, по его словам, была уничтожена на дальних рубежах. К 8.14 Собянин сообщил о 122 беспилотниках, сбитых с начала суток на подлете к Москве. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за ночь в 16 муниципалитетах региона были сбиты 185 беспилотников. В результате атаки погиб 20-летний мужчина в поселке Радумля Солнечногорского округа. Еще 6 человек получили ранения. По данным властей Подмосковья, в Истринском районе повреждены 10 частных домов, хозяйственные постройки и автомобили. В селе Лобаново Домодедовского округа загорелся дом, в Барыбине один дом был разрушен. На фоне атаки ночью были временно прекращены приемы и отправка самолетов в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский. Около 5.25 Росавиация объявила о снятии ограничений. Нижегородский аэропорт Чкалов принял 14 рейсов, направлявшихся в Москву. Российские власти заявляют, что атака продолжается и утром. Украинская сторона на момент публикации эти сообщения не комментировала. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет немного ниже среднесезонная переменная облачность. Утром возможны дожди, преимущественно на юге, включая Эйлат и востоке страны. Вечером ожидаются осадки на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне и Ашдоде 28, в Хайфе 26, на побережье Мертвого моря 30, в Твери на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Далее на первом колесо обозрения.
1: Вопросы бывают простые.
2: Я давно хотел вас спросить, как художник.
1: Серьезные.
2: Почем опиум для народа?
1: Бестактные.
3: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
1: Большие.
2: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
1: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
4: с Марком Кричевским.
2: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
1: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
2: Операцию я беру на себя.
5: Итон, мы убитгува
6: шайнян.
7: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
4: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Колесо обозрения на Первом радио. Сегодня Йом Шлиши, вторник, 6 октября. Время 9 часов и почти 6 минут на наших часах в студии. Андрей Ежов и Павел Мургулян, кроме часов, еще в студии. И наши газеты «Исраэль Айом», «Идиот Ахронот» и «Арец», с содержанием которых мы будем знакомиться в течение этого часа. Час информации по главным событиям вчерашних суток, такими, какими их видят журналисты и редакции наших газет. Сначала приложения, как всегда, я отмечаю. Они сегодня традиционные для вторника. The Marker, экономическая галерея по вопросам культуры, ежедневное приложение газеты «Арац». Мамон Шлиши, приложение по вторникам, экономическое приложение газеты «Идет Ахронот». Я на нем часто останавливаюсь, чтобы обозначить главные материалы. Могу отметить, что вторую неделю подряд я не вижу здесь объявлений, о которых я вам каждый вторник рассказывал, объявления из области недвижимости. Это доска объявлений концерна «Идет Ахронот», которая размещала по вторникам несколько полос, было о продаваемых, сдаваемых в аренду квартирах в разных районах нашей страны. Вот вторую неделю этого нет. По каким-то причинам, не знаю, может быть, потому что были праздники. Но давайте я вам расскажу о других материалах, которые здесь опубликованы в этом приложении «Мамон Шлиши». Главный материал на первой полосе говорит о том, что заканчивается проект строительства зданий на Кикара-Медина. Такое самое, как бы его назвать, ну, одно из самых дорогих, скажем так, мест в Тель-Авиве, это точно, по жилью, по недвижимости. Вы, наверное, знаете, кто бывал там или слышал, что там вот есть такая Кикара-Медина, это такая большая круговая площадь, по периметру которой расположены разные дорогие магазины, и какое-то время, сколько-то лет тому назад, на этой площади было принято решение возвести несколько высотных зданий, и вот этот проект заканчивается. Газета пишет о том, что скоро новые жильцы скоро въедут в свои новые квартиры, в эти самые Мигдалим на Кикара-Медина, в эти высотки. После боев всевозможных, ну, имеется в виду бюрократических боев, которые продолжались десятки лет, когда некоторые организации возражали против строительства на этой площади высотных жилых зданий, теперь уже все закончилось, здание заканчивается к строительству, и скоро новые жильцы поселятся. Газета говорит о том, что цены на квартиры там от 8,5 до 40 миллионов шекелей за квартиру. И Омер Адам, известный израильский певец, уже купил там квартиру, пишет газета. И этой теме она посвящает главный материал на 4-5 полосе. Такая обзорная статья с фотографией того, что было там раньше, и фотографией того, что сейчас там вот уже заканчивается строительство. Это такой главный материал на первой полосе и на развороте 3-4. А вот первый разворот, 2-3 полоса, Рождество за границей, главные пункты израильских туристов и цены на них. Ну, тут написано, что цены уменьшились, но в таблице, которые приводятся здесь, они не все уменьшились, надо сказать. Я не буду так нагружать вас цифрами, скажу лишь, тут цены на билеты указаны. Зальцбург, повышение цен на 60% по сравнению с 2025 годом, Вена на 57%, Бухарест на 52%, Краков на 43%, Париж на 14%, а вот дальше идет снижение цен в Лондоне на 6%, в Лондон, если полететь, на 6%, в Будапешт на 9%, Амстердам на 13%, Мюнхен на 25% и Цюрих на 32%. То есть вот повышение цены, я должен сказать, более резкое по этой таблице. Ну вот для тех, кто собирается на Рождество полететь, в основном, как вы видите, здесь указаны европейские города, ну потому что Рождество — это Европа прежде всего. Очень красиво во всех европейских городах, и многие израильтяне стараются полететь и вот в этой красоте погулять на Рождество. Дальше еще одна таблица, тоже с числами и цифрами. Рекордное количество расходов по кредитным карточкам в сентябре этого года. 53 миллиарда шекелей мы с вами истратили, расплачиваясь за всевозможные покупки кредитками. Ну, наверное, имеется в виду и сами кредитки, и телефоны, которые привязаны к нашим кредиткам. И здесь тоже расклад, на что мы истратили больше всего денег. Значит, на продуктовые сети, на покупку продуктов. Рост на 2,72%, 6 миллиардов 640 миллионов шекелей мы истратили. Дальше на рестораны и кафе. Рост на 11%, обратите внимание, 3,63 миллиарда шекелей. Дальше мясные магазины, выпечка и маленькие магазинчики. Рост на 9,84%, 1,98 миллиарда шекелей. На бензин мы истратили на 8,39. Ну, наверное, не потому, что мы намного больше ездили, а понятно, по каким причинам. Дальше гостиницы и вот такой отдых, видимо, в циммерах. Рост на 17,59%. Туристические поездки, то есть на авиабилеты мы истратили на 10% больше, и развлечения на 17,78% больше. Всего рекордная сумма расходов, как написано в заголовке этой статьи, 53 миллиарда шекелей истратили израильтяне при покупках по кредитным карточкам. Сколько по наличным данных? Эти данные учесть, наверное, трудно. Труднее, чем по кредиткам. Так, что еще? Здесь в этом издании, ну, дальше мелкие заметки, пару страниц спорта. Как всегда, спорту всегда уделяется несколько полос, даже не в спортивных приложениях газеты «Идет охрана». Вот так выглядит это приложение, и мы с вами можем теперь посмотреть на главные темы, главные заголовки сегодняшней прессы. Начнем с «Идет охрана». Газета публикует несколько материалов, но, судя по шрифту, главный материал, на который газета обращает внимание, заглавлен так: глава Шабака снимает перчатки. Роша Шабак, Масира Такфафот. Значит, речь идет о заседании кабинета министров, на котором Давид Зинни, глава Шабака, значит, требовал от министров принять какие-то меры по насилию поселенцев в Иудее и Самарии, для того, чтобы остановить там насилие, продолжающееся постоянно. И сказал, что вполне возможно, что он потребует в ближайшее время вернуть административные аресты евреев. Мы с вами знаем, что министр обороны Кац какое-то время тому назад, год, по-моему, отменил административные аресты именно евреев, арабов осталось это в действии, подозреваемых в какой-то террористической деятельности или угрозе безопасности. Евреев перестали, и с тех пор, ну, трудно сказать, связано ли это с этим именно или еще с чем-то, но рост насилия вызывает все больше и больше беспокойства. И Давид Зинни сказал, что для того, чтобы остановить, возможно, понадобится возвращение административных арестов евреев, в том числе принимающих участие в этом насилии поселенцев, что вызвало возмущение некоторых министров в правительстве. Что еще? Ну еще одна строчка, что Шабак принимает участие в допросах авиапилота-террориста, который проводится сейчас в Омане, по-моему, да, в Оман его переправили, там, где база, собственно говоря, компании Fly Dubai, которая наняла его на работу. Сотрудники Шабака вылетели туда для того, чтобы принимать участие в допросах и делать соответствующие выводы для нашей страны, которые важны. Дальше, это вот главный материал. Зинни против насилия в Иудее и Самарии. Тут такая желтая печать на этом главном заголовке. 3 года с 7 октября. Естественно, в газетах на этой неделе будет много материалов на эту тему. И здесь фотография родственников тех, кто погиб во время боев тогда и после. Они держат вот такие, ну, типа флагов с фотографиями своих близких, солдат, которые погибли. Дальше. Резервисты продолжают приходить на военную службу и подвергать своей жизни опасности, и у нас до сих пор не хватает бойцов. Это интервью с главой отдела резервистов, скажем, подразделения резерва, милуимников нашей армии, Бенни Бен Ари. Он специальное интервью, которое он дал газете, оно анонсируется, размещено на 4-й полосе. Обостряется дипломатический конфликт Израиля с Британией. Значит, Израиль, напомню, в ответ на объявление санкций против товаров с поселений с западного берега из Иудеи и Самарии, Израиль заявил, по-моему, министр иностранных дел наш Гедеон Саар, что мы закроем британское консульство в Иерусалиме. Там работает 27 британских дипломатов, и в ответ Британия заявила, что в ответ на этот шаг она вышлет 27 израильских дипломатов из Британии. Британское консульство находится в Восточном Иерусалиме. Британия заявила, что этот шаг не останется без последствий. И тоже вышлет. Обычно, знаете, дипломаты, они обмениваются вот такими зеркальными поступками двух стран. Ну вот, пока, значит, мы грозимся закрыть, британцы грозятся тоже выслать. Посмотрим, как, во что будет развиваться эта ситуация. Ну и информация о том, это было вчера во всех новостях, как был задержан Шабаком профессор, преподаватель математики в Бар-Илланском университете, который замышлял устроить серию террористических актов против израильских арабов. И не только израильских арабов, для того, чтобы вынудить их покинуть страну, уехать в другие страны. Он преподаватель в Бар-Илланском университете, пытался подготовить несколько групп, которые одновременно начали такие атаки, обращался к Моше Фейглину, руководителю партии Зиуд, встретил отказ. Ну вот, теперь он арестован. И, значит, говорят специалисты, что если бы он реализовал хотя бы часть своих угроз, это нанесло бы Израилю огромный ущерб во всем мире. Вот такой тоже материал на первой полосе «Едиот Ахрона». Сейчас «Исраэль Айом». Главный материал, главная фотография, значит, такая панорамная фото на фоне зданий сектора Газа на дальнем плане, на переднем плане наше танковое подразделение. Тут много танков всевозможных стоит. И газета говорит о том, что офицеры, которые отвечают за безопасность населенных пунктов вокруг сектора Газа, заявляют, что ОТФ-АЗа, да, так это на иврите называется, населенные пункты вокруг сектора Газа, это ОТФ-АЗа, вновь недостаточно защищен. Они утверждают, вот эти офицеры безопасности, что из-за уменьшения количества солдат, которые там находятся, из-за того, что вообще не хватает солдат в армии, эти населенные пункты опять находятся под угрозой. И они предупреждают кабинет министров, чтобы обратили на это внимание. Еще одно предупреждение, которое было высказано на кабинете: Израиль должен готовиться к войне на нескольких фронтах. Вот. Мало нам войн, сейчас опять звучат такие предупреждения в кабинете министров. Следующая тема. Кто создаст мемориал памяти погибших 7 октября? 3 года прошло с тех пор, пишет газета. До сих пор не определились, кто же будет ответственным за создание этого мемориала от имени правительства. Какое министерство, какое подразделение будет отвечать. И поэтому каждая часть общества думает над тем, как бы самим создать какой-то мемориал в памяти погибших. И споры до сих пор продолжаются, а мемориала до сих пор нет, спустя 3 года. Еще одна заметка. Чрезвычайная ситуация, вопросительный знак. У армии и у полиции нет единой базы телефонной связи. То есть у них нету какой-то сети, которой бы пользовались силы безопасности в случае чрезвычайной ситуации. И если она опять возникнет, они

0: Селение в Иудее и Самарии, и эта волна может превратиться в целое цунами санкций против поселений, против товаров поселений и живущих там людей, пишет газета на первой полосе. Это «Исраэль Айом», первая полоса. У «Аарец» много материалов на первой полосе, как обычно, потому что у нее первая полоса — это разворот двух полос. И давайте мы об этих материалах уже поговорим после первого рекламного блока. Послушаем его и потом вернемся.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
3: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
4: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Холодильники по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
1: Реклама.
10: В наше время люди узнают о том, что они думают, по телевизору. Виктор Пелевин.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

Колесо обозрения, часть вторая. Газета «Арец» с нами, мы с ней. Главная фотография сделана на месте дискотеки «Нова». Напомню, ну, для тех, кто не был там, в том месте, где была сама дискотека, установлены плакаты с фотографией всех тех, кто погиб. Насколько я знаю, данные говорят о 374 молодых людях, девушки и парни, которые были расстреляны Хамасом там. И тоже газета пишет на ту тему, что до сих пор нету мемориала. Вот там есть эти фотографии. Довольно тягостная атмосфера. Те, кто бывал, знают. Решение о том, как увековечить их память, до сих пор не принято. И вообще, как увековечить память 1200 человек, которые были убиты 7 октября. Вот такая фотография с такой подписью в газете «Арец». Центральное место, первой полосе. Дальше, значит, ответственные до сих пор здесь, то есть они никуда не ушли, но имеется в виду политики. Напоминаю, что пресса нам говорит о том, что, собственно говоря, все военное руководство, которое было на постах 7 октября, уже ушло в отставку. Из политиков никто в отставку не ушел и не взял на себя ответственность за то, что там происходило. И газета «Йоси Вертер», политический обозреватель, пишет: ответственные за этот провал до сих пор здесь. А провалы продолжаются в системе безопасности, но, наверное, имеется в виду Fly Dubai, в первую очередь, последний, скажем так, из тех, которые могли бы закончиться огромной трагедией. Йоси Вертер пишет, что на церемонии памяти вчера на горе Герцль состоялась официальная церемония, вчера был национальный день траура, как вы знаете. Глава правительства говорил о... о той резне, как Мазбиран, как пропагандист, как он объяснял, и без какого-либо чувства сожаления, которое он проявлял, или ответственности, которая лежит и на нем в том числе. Вот такая центральная статья политического обозревателя. Самым

0: большим шрифтом на первой полосе. Другие материалы. Цааль угрожал палестинцам, которые собирались собирать тавтологию практически, оливки в Иудее и Самарии, что они не дадут им этого сделать, если тех будут сопровождать левые активисты. Вы знаете, туда приезжают левые активисты, которые снимают, в случае насилия поселенцев, снимают это на телефоны, потом выкладывают это в сеть, сообщают это в какие-то правозащитные организации. Так вот, такой материал, что Цааль угрожал палестинцам, которые пригласят на сбор оливков левых активистов, не дать им этого сделать, то есть собирать оливки. Высокопоставленные представители образования, государственно-религиозного образования, мемлахти-дати, есть у нас такая система, сейчас проявляет инициативу, которая будет пропагандировать голосование за партии правые партии в нашей на политической карте. Ну, понятное дело, что официальные чиновники не имеют права этим заниматься, но вот газета пишет, что такие пытаются или занимаются этим. А преподаватели математики в Барланском университете, который планировал атаки на арабов, массовые атаки, чтобы побудить арабов уезжать отсюда, из Израиля в другие страны. Ну и международная тема затрагивается. Сегодня о ней пишут газеты, что в Испании объявлены о досрочных выборах, которые состоятся 29 ноября. Глава правительства Испании сообщила о выборах досрочных, Херот-Базак так называемый. Вот у нас должно до выборов пройти 90 дней, там, видимо, какие-то другие условия, 90 дней ждать не будут. Менее 2 месяцев и новые выборы. Ну, газета говорит, что Машбер де Юр, то есть как квартирный вопрос там серьезный, но в других местах написано, что еще проблемы с коррупцией, и вот этот прорыв эмигрантов недавних из Африки тоже как бы послужил каким-то катализатором того, что происходит. И наш товарищ Педро Санчес, я его так называю, потому что, вы знаете, он занимает одну из самых антиизраильских позиций в странах Европы, объявил о досрочных выборах в стране, которые пройдут в конце ноября. Так, возвращаемся к газетам. Идет охронот. Листаю. Значит, на месте карикатуры сегодня такой рисунок. Избирательная урна, всем нам хорошо знакомый, вот этот голубой ящик с прорезью наверху, в который мы 27 октября будем опускать птаким, так называемые, записки с названием партии. Здесь изображен этот ящик, и рука опускает туда листок, на котором написано «Ваадат Хакира Ахшав», то есть комиссия по расследованию сейчас. Вы знаете, что партии оппозиции, многие, если не все, говорят, что одним из первых шагов их при создании, в случае, если они создадут правительство, это они объявят о создании комиссии по расследованию, которая спустя 3 года не создана до сих пор. Вот такая карикатура в газете. Дальше интервью с отделом, руководителем отдела милуимников, резервистов армии, который говорит о том, что наши резервисты продолжают идти на службу, продолжают подвергать своей жизни опасности, служат на территории страны, служат в Газе, служат в Ливане, служат в Сирии, а бойцов до сих пор не хватает. Ну, естественно, намек на мобилизацию в армию резервистов. Здесь такая одна из главных тем, которые он продвигает в этом интервью. Дальше. 3 года боли. Это по поводу того, что до сих пор не принято решение, кто же должен быть ответственным за создание мемориала памяти погибших 7 октября. Значит, лондонская связь рушится. Здесь фотография Бениамина Нетаньяху и премьер-министра Великобритании. Вот этот дипломатический скандал, который у нас назревает с ними по поводу возможности закрытия посольства Великобритании в Иерусалиме и в ответного шага высылки 27 израильских дипломатов из Лондона. Давид Зини, руководитель Шабака, на заседании кабинета министров может потребовать возобновления административных арестов поселенцев, проявляющих насилие к арабам. Фотография Ноама Солберга. Ноам Солберг, напомню, заместитель председателя Верховного суда и в то же время председатель Центральной избирательной комиссии. Он приехал в типографию, где начали печатать листки с названиями партий. Вы знаете, что у каждой партии есть свое название, и на листках, которые мы будем выбирать, не будет... То есть, может быть, и будет название, не помню, название партии надо посмотреть, но главные инициалы — это какие-то несколько букв, которые партия выбирает себе как признак этой партии. То есть Ликуд будет большая Л, Ламед. Другие партии другие. Вы для того, чтобы вы когда зайдете за избирательную урну, там будет сколько у нас? 38 листков лежать, а времени у вас как бы долго вы там не сможете быть, надо будет сразу разобраться и найти ваш нужный. И легче искать, когда ты видишь большие буквы, обозначающие вашу партию. Поэтому, если уж вы определились с выбором, господа, то найдите, как эта партия обозначается, чтобы быстро найти этот листок и именно его опустить в конверт ваш выбор, чтобы потом не читать вот эти более мелким шрифтом названия партии, которые под крупными буквами, искать нужную вам, потому что среди 38 листков искать вам придется довольно долго, если вы не знаете буквенное обозначение вашей партии. Вот, то есть надо, каждый, кто определился, должен знать. Мы с Андреем предлагаем партию КО, колесо обозрения. Я не знаю, будет ли там такой листок, но на всякий случай. Будет? Андрей говорит, что будет, да. Так, ну, целая статья про профессора, преподавателя математики Барланского университета. Товарищ собирался здесь нанести такой ущерб нашей стране, который невиданный был бы, что тут какие-то взрывы или какое-то убийство арабов начать совершать. У нас кого только нет в нашей стране. Дальше... Война на истощение, Мельхемет Аташа, есть у нас такое выражение в иврите, пришло в наш язык после войны, шестидневной войны, когда Мельхемет Аташа, когда Израиль с Египтом обменивался периодическими артиллерийскими обстрелами в районе Синайского полуострова, они пуляли по ним, мы пуляли по ним, погибали люди с обеих сторон, и вот так это продолжалось много лет до войны 73-го года, до войны Судного дня. Но теперь этим определением Мельхемет Аташа называют разные вещи. И вот на этот раз статья совсем не связана с войной, а с детьми и подростками, которые пострадали 7 октября и после. Значит, с начала войны погибло 69 человек. 1500 были направлены в больницы, получившие какие-то всевозможные ранения. Ну и 30%, на 30% поднялось количество, которые страдают от каких-то последствий войны. И вот о том, как и какие системы нашей страны, соцслужбы медицинские занимаются детьми и подростками. Вот эта статья на эту тему в газете. Дальше... материал о семьях, в которых погибли или стали инвалидами, принимавшие участие в боевых действиях. На нескольких полосах вот такие материалы. Следующий материал, это я пришел уже к международным полосам, но газеты продолжают писать о том, что происходит во Франции. Франция вообще в Европе стала центром, страной, в которой постоянно что-то, какой-то бардак происходит. Причем начинается он по любому поводу. В данном случае, как говорят специалисты, школьники одной из школ вышли на демонстрацию с требованием там улучшить образование, какие-то условия в школе и так далее. И это разрослось чуть ли не на всю страну. Газета пишет о том, что около 400 школ во Франции уже пострадали, а были закрыты. Многие пострадали, какой-то ущерб был нанесен, там сжигают все, что можно сжечь около этих школ. Полиция, пожарники, значит, подожгли 24 школы, 78 преподавателей пострадали каким-то образом. И было арестовано уже 5000 человек. То есть вот такой балаган во Франции. Все началось... Причем, как говорят очевидцы, вскоре эти беспорядки превратились в беспорядки поддержки Палестины. Народ спрашивает, какая связь вообще между образованием и поддержкой Палестины. Но говорят, что сейчас очень многие вообще демонстрации на любую тему превращаются в поддержку Палестины. Неважно, на какую тему они начались, потом внедряются, видимо, какие-то пропалестинские активисты и начинают, значит, переадресовывать главные акценты этих демонстраций на эту тему. Индийский летчик, спасший фактически самолеты и 174 пассажира рейса FZ-1073, стал национальным героем в Индии. Тут вот написан, мы видим какую-то ну, значит, из песка на пляже сделана какая-то песочная крепость, на котором его фотография, салют, значит, его фотография, самолет летящий. В общем, господин Смит Мачхар, по-моему, так его зовут, он стал национальным героем Индии. И это, собственно говоря, позволяет укреплять отношения между Индией и Израилем. Здесь, значит, в Индии заявляют, что мы всегда будем на стороне Израиля, будем поддерживать Израиль в любой ситуации. Вот не было бы... Нет худа без добра, то, что называется. Вот о нем. Выборы в Испании. Геруш Сфарад. Здесь газета так называет. Геруш Сфарад в иврите называют... Депортация евреев в 1492 году, которая была тогда, Геруш Иудим, а тут Геруш Сфарад, депортация евреев из Испании, как вы знаете, а сейчас депортация правительства, скажем так. Педро Санчес объявил о выборах в Испании, тоже пишет газета. Значит, помните ли вы ситуацию с... по-моему, он называется президент коллегии адвокатов, Эфи Наве, был у нас такой, который был уличен в некоторых нарушениях закона. Там с ним была большая история. Он, в частности, насколько я помню, пытался провести свою любовницу через аэропорт Бен-Гуриона, через границу, то есть пройти там, где мы проходим по одному. Он вместе с ней прошел и был заснят на камеры. И вообще с ним было много приключений. Подозревали, что он продвигал судей из-за романтической связи с одной судьей. У него была с одной судьей романтическая связь, он ее продвигал, у него вес был на комиссии по выбору судей и так далее. С ним была целая история, но в этой истории была еще одна сторона. Адас Штайф, журналистка газеты, журналистка Галяца, Галейцаль, в ее руки попал телефон, и она с помощью, я уж не помню, чьей помощи, вскрыла его телефон и обнаружила всю его личную переписку, которую, часть из которой была потом обнародована и опубликована. Этого делать было нельзя, на этого не было разрешения на опубликование его переписки. Он подал на нее в суд, и сейчас решение принято. Адас Штайф будет оштрафована на 600 тысяч шекелей. Это цена за вскрытие телефона Эфи Наве и опубликование его какой-то персональной переписки в этом телефоне. Так, это идет Ахронот. Мы заканчиваем с этой газетой. Давайте посмотрим теперь Исраэль Айом. Листаем газету. Ну, Исраэль Айом, как обычно, я много раз говорил, область, тема войны и безопасности главная. Три года после 7 октября, вот такая статья на первом развороте, вторая, третья полосы. Мы готовимся к войне на нескольких фронтах. Нейрахим Лехидуш, возобновление военных действий на нескольких фронтах. Ну, это было заявлено на заседании Кабинета министров, которое было вчера. Заявление Давида Зини, главы Шабака, мы уже говорили об этом. И глава Амана, Аман это наша военная разведка, заявил о том, что из 6 тысяч террористов Хамаса, которые ворвались на территорию Израиля 7 октября, мы ликвидировали уже 4 тысячи. 2 тысячи остались, но мы достанем каждого из них, заявил глава военной разведки на этом заседании Кабинета министров. Значит, защита населенных пунктов вокруг сектора Газа опять ослабевает, об этом мы уже говорили. Это информация офицеров безопасности, которые сообщают об этом. Восьмой фронт войны. Вот под таким заголовком материал на 4-5 полосе. Но имеется в виду дипломатический фронт. Это принятие санкций некоторыми странами против товаров и поселений, которые производятся на поселениях, против некоторых поселенцев. Фотография аэропорта Шипхул, это амстердамский. Вы знаете, недавно была информация, что там израильтян подвергают унизительным обыскам, проверяют их вещи, нет ли там товаров, которые произведены на поселениях. Оливки какие-то, мало ли что может быть. Ну, газета называет это восьмым фронтом противостояния Израиля, который вот сейчас вот, ну, все больше и больше, скажем так, нарастает. Следующий материал про этого пилота-террориста Хамам Эль-Хамами. Он планировал... значит, давно планировал, собственно говоря, то, что он пытался сделать сейчас во время полета Fly Dubai. Ну, напомню, что идут его допросы. Офицеры Шабака вылетели принимать участие в этих допросах. Он заявил на допросах, что он хочет быть шаидом и отомстить за то, что происходит в секторе Газа. И газета пишет о том, что он... Значит, планы у него были и на других полетах. Он несколько раз летал в Израиль, и на одном из предыдущих полетов у него тоже были планы вот так вот обрушить самолет, но он не стал этого делать, потому что среди пассажиров был кто-то из его знакомых, и поэтому он решил подождать до следующего рейса. Вот такая информация по поводу его допросов. Шай Голден когда-то работал на 14-м канале, сейчас один из ведущих выпуска, центрального выпуска новостей на 13-м канале, пишет статью о Нетаньяху. Ну, статья о том, что когда какие-то успехи Нетаньяху первый, он пассажиров Fly Dubai приветствовал, спортсменов, которые завоевывают медали, он приветствует, а когда какие-то провалы, мы Нетаньяху не видим, он за это ответственность на себя не берет. Вот таков наш глава правительства, сообщает Шай Голден в этой статье газете «Исраэль Айом». Значит, последний материал в этой части. К нам приехал с визитом уходящий со своего поста глава муниципалитета Берлина Кай Вагнер, так зовут его. Сегодня он прилетает с визитом в Израиль и берет на себя обязательство 7 октября. Мы не забудем 7 октября. Значит, он сказал в интервью газете «Исраэль Айом», что после того, как в Берлине состоялись выборы, и там победила партия «Де Линке», это такая праворадикальная партия, участники которой были замечены в антисемитских высказываниях, он говорит об озабоченности, которая возникает о новом руководстве муниципалитета германской столицы. Вот такое интервью он дал журналистам газеты «Исраэль Айом». Мы делаем второй перерыв, реклама, и потом продолжим.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
3: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
4: «Центркар Азур».
5: Мантис, мантис.
6: Сочная самса и хрустящие чебуреки.
5: Мантис.
6: Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев», я думаю о том, что ты ешь.
11: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
12: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
13: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: «Лицо обозрения», часть третья. Продолжаем знакомиться с материалами. Мы по-прежнему с газетой «Исраэль Айом». Другие материалы в этой газете. В Бразилии закончился первый тур выборов, но не закончились выборы, потому что ни один из кандидатов не набрал необходимых 51%. Сын Жоржо Больсонаро, Флавио, опередил, несмотря на то, что опросы показывали, что Де Сильва ведет. Тем не менее, Флавио Больсонаро набрал 47%, Сильва или Лула, так его называют, 45%. И 25 октября будет второй тур выборов, пишет газета. Так, ну, про Испанию пишут все наши прессы, что там будут выборы. Газета пишет большую статью о том, что у армии и у полиции нету специальной сети телефонной связи, по которой они могли бы разговаривать в случае чрезвычайной ситуации, которая была бы защищена, и поэтому они вынуждены будут пользоваться на сегодняшний день обычной связью, которую пользуются все граждане, которую, видимо, легко вскрыть, прослушать и так далее. Ну, на вчерашних церемониях опять поднимался вопрос о комиссии по расследованию. Вот здесь статья Эйаль Замир. Ну, собственно говоря, все руководство страны принимало участие в церемониях. Президент и премьер были на горе Герцля. Эйаль Замир, по-моему, на базе Зиким. И вот здесь он отдает честь мемориалу павших. Кто создаст мемориал павшим 7 октября? Большой материал. Здесь панорамная фотография сотен сожженных автомобилей, которые привезли в одно место вскоре после 7 октября. Так, дальше материал о солдатах, которые получили тяжелые ранения, стали инвалидами в боевых действиях. Ну и вот здесь рассказ о том, как они восстанавливаются, об их семьях, об их девушках в некоторых случаях, ухаживающих за ними. Дальше листаю газету. Ну, газета напоминает нам о, значит, историческое событие, простите, страничка. Я там слово «событие» и «страничка» соединил, получилось у меня «событие». Историческая страничка, 23-я полоса, «Исраэль Айом» напоминает, что 6 октября 1973 года мы... Вот, находясь, скажем так, вот в водовороте событий, 5 октября, национальный день траура, завтра 7 октября, 3 года со дня 7-го, несколько отклонились от истории, потому что в другое время каждый год вспоминали о том, что 6 октября началась война судного дня, 73-й год. Арабские страны, в первую очередь Египет и Сирия, внезапно напали на Израиль. Во время судного дня, когда вся страна замерла. Напомню, что с одной стороны это они ожидали, что армия там распустила всех по домам, и поэтому границы ослаблены, но с другой стороны не было движения на дорогах, и резервисты смогли быстро добраться до мест службы во время, после этой атаки внезапной. Война продолжалась до 24 октября, когда было достигнуто соглашение о перемирии. Собственно говоря, нет, она продолжалась до 26-го, 24-го было подписано соглашение о перемирии, закончилось 26-го, и здесь на фотографии бойцы Шаэта Тшлошесре, это наш морской спецназ, который возвращается из Сирии на борту корабля, на котором находится. А на месте, ну, карикатуры, далеко это не всегда, в последнее время это не карикатуры, рисунок вот такой, значит, в газете «Исраэль Айом» на 22-й полосе, мобильный телефон, на котором написан адрес, переписка в WhatsApp, наверху написано «Има», то есть «Мама». Первое предложение: «Мама, в нас стреляют, время 6.29». Второе сообщение: 6.30, «Ма», и оборвано сообщение. Здесь и телефон разбит пулей. То есть он, вот экран его разбит, попавший в него то ли осколок, то ли пули. Вот такой рисунок. И наверху надпись «Не скор, мы будем помнить». Такой рисунок в газете «Исраэль Айом». Так. Ну, спортивные полосы газеты сегодня «Разворот», 26-27 полоса, посвящены «Придам и Анак», расставание с огромным футболистом, с огромной звездой Лайонел Месси. Значит, скоро состоится, когда, по-моему, на днях состоится его последняя игра в рядах сборной Аргентины. И здесь газета напоминает об его главных событиях, выигрыше Мондиале 18 декабря 2022 года. Первый раз он играл 18 июля 2005 года, значит, 9 августа 2012 года, 3 гола в ворота Бразилии. Ну, в общем, вот такая спортивная биография Лайонела Месси, который заканчивает спортивную часть активной своей карьеры. Один из величайших футболистов сегодняшнего времени. Ему посвящен целый разворот на спортивных полосах газеты «Исраэль Айом». А «Арец», какие еще здесь материалы? Газета пишет вот о чем. В то время, когда Нетаньяху уже 3 года бегает от израильской прессы, так здесь написано, но мы с вами знаем, те, кто следит, что Нетаньяху дает интервью только одному каналу, 14-му. Там он чувствует себя легко, от других каналов он интервью не дает. Так вот, в то время, когда Нетаньяху 3 года скрывается от прессы, в канцелярии, в окружении премьера спрашивают, где Айзенкот, почему он не появляется. Напомню, что 13-й канал наш выступил с инициативой провести телевизионные дебаты. На днях они объявили о том, что приглашают Гади Айзенкота и Беньямина Нетаньяху на телевизионные дебаты. Ну, напомню, что дебатов у нас нет уже очень давно. Нетаньяху отказывается в них участвовать, хотя его периодически приглашают. И сейчас 13-й канал сообщил, что Гади Айзенкот дал согласие принять участие в дебатах. И теперь они обращаются к премьеру, ждут ответа от него. Так, ну, опять такой балаган в Министерстве транспорта Мири Регев. Там руководитель отдела безопасности, стало известно, что он работал, у него была дополнительная работа, он отвечал за безопасность каких-то международных компаний, что нельзя было ему делать по статусу, он не получал такого разрешения, но подрабатывал на стороне, пишут газеты. Так, что еще? Это газета «Арец», напомню. Ну, обзор вчерашних церемоний, памяти, которые были. Так. Напомню, что завтра, газета пишет, будет большой митинг в парке Айркон, на который приглашаются все. Значит, это семьи, родственники заложников, погибших и раненых, организовывают традиционно такой митинг в парке Айркон. Ожидается очень большое количество людей. Так, газета «The Marker» пишет о том, что мы знаем, что у 13-го канала появились новые владельцы, Асаф Рапопорт вложил туда, ну, по данным, которые пресса указывала, 100 миллионов шекелей. После этого на 13-м канале стали появляться новые журналисты. Они просто перекупают, как это часто бывает, журналистов из других каналов. В частности, 2 перешли с 11-го канала. И сейчас газета пишет о том, что Асаф Рапопорт вел переговоры с Амитом Сегалем, одним из самых известных наших журналистов, который работает сейчас на 2-м канале. Но он пишет статьи в газете «Исраэль Айом». Работает на 12-м канале, который я по привычке называю вторым. И ему предлагалось перейти на 13-й. Ну, наверное, сделали предложение финансовое, от которых нам неизвестно, смог ли отказаться сами Цегель или пока еще нет. Или отказался. Другие материалы. Вот газета «Галерея», значит, по вопросам культуры пишет о том, вот такая статья. 2 дня после того, как они записали свой очередной альбом, дуэт Soft Cell, скончался Дэйв Болл, один из участников этого дуэта. И сейчас его партнер Марк Альмонд выступает в клубах в Нью-Йорке. Ну и он говорит, что сейчас я понимаю, что это был наш последний альбом, который мы на днях выпустили. Дуэта Soft Cell больше не существует. Газета, между прочим, «Галерея», печатает не только обзор культурных событий, но и периодически обзор каких-то ресторанов, кафе, иногда даже и стрит-фуда. И вот сегодня статья Хотите вкусную шварму, господа, запоминайте адрес, я сейчас назову. Асаф Гранит, известный наш шеф, который много участвует и в реалити-шоу, там, судьей, по-моему, и в рекламах разных записывается. Но это в честь того, что он один из известных шефов. По-моему, у него есть ресторан где-то чуть ли не в Берлине или в Париже, где-то он открывал, что-то такое. Но он не забывает о нашу страну. Газета пишет о том, что он в Иерусалиме открыл шварму, которая называется «Депита». Вот такое название, такое французское депита, на улице Декель 3, вот вам адрес, в Иерусалиме. И газета ставит этой шварме 5 звездочек. Это редкий случай, когда такую высокую оценку. И в этой статье говорится, что эта шварма — это не единственное блюдо в этом учреждении депита, Асаф Гранит, который вот газета знакомит своих читателей с ним. Так, что еще? The Marker пишет о том, что регулятор разрешил объединение Безека и ЕС, что позволит Безеку создать свою дополнительную, по-моему, внедрение, скажем так, в интернет-обслуживание и даст... Напомню, что соединение Безека и ЕС — это центральная тема уголовного дела 4000 Бениамина Нетаньяху, судов, которые продолжаются. Ну, и владельцы смогут в результате этого объединения заработать 1,2 миллиарда шекелей, пишет The Marker. Так, что еще? Ну, много разборок сегодня статей и мнений по поводу того, а кто же должен был быть следить за безопасностью полетов иностранных авиакомпаний, в частности, Fly Dubai. Многие говорят о том, что это функция отдела безопасности Министерства транспорта, но Мири Регев, которая недавно была на телевидении, заявила, что за полетами израильскими должен отвечать Шабак, а за международными Моссад. И что Минтранспорта здесь ни при чем, но много говорят, что в свое время Министерство транспорта настаивало на том, чтобы этот контроль был передан специальной службе безопасности в Министерстве транспорта, и она должна была за этим отвечать, но пока Минтранс от этого отнекивается, скажем так, что это, мол, не наша прерогатива отвечать за безопасность международных компаний. Все это выясняется, будет выясняться, я не уверен, что будут названы конкретные виновные. Ну, мы с вами, напомню, можем лишь представить о том, что если бы у этого летчика-террориста удалось сделать задуманное, чем бы это закончилось, какой трагедией это закончилось бы, тем более, что нам говорят, что он хотел обрушить самолет именно на израильской территории, по некоторым данным, аэропорт Бен-Гуриона. В общем, когда его допросы закончатся, мы, я надеюсь, узнаем. Есть еще информация, что расследование по этому поводу проводится и в Австралии, потому что он несколько лет жил там, и австралийские службы безопасности пытаются найти корни, истоки вот этой его радикализации, кто ему вот так вот мозги запудрил, что он готов был пойти на такой шаг. Так, ну вот Мейраф Арлозоров, The Marker, пишет, что Нетаньяху поручает отделу Совета по национальной безопасности, Малаль, Муацали Битахон Леумит, проверить провалы в обеспечении безопасности авиаполетов, несмотря на то, что этот отдел уже несколько раз, собственно говоря, провалился в исполнении этих функций. Это на третьей полосе в газете The Marker. Вот такой материал. Так, ну, наверное, все, господа, на этом мы заканчиваем. Я тут листаю, пытаясь еще что-то найти. Ну, 4 звезды ставится драме Кидмата Эден. Я не знаю, как он... А, нет, East of Eden. Это есть такой... Я не вижу здесь сериал или фильм. Есть на Netflix. Высокая оценка. 4 из 5 звезд. Это высокая оценка этому сериалу или фильму. Вот, все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Благодарю всех за внимание. Всем нам спокойного и хорошего продолжения дня. Всего доброго.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном. Реклама.
2: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
3: Болит спина, шея или суставы? Диагностика. Определение причины боли за один визит. Персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
1: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
4: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Максаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максаней Хашмаль.
10: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
11: «Центркар Азур».
1: Реклама.
12: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые невероятные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Самые актуальные новости читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
13: Первому радио 25

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль Кац предупредил о намерении Хамас атаковать Цааль в секторе Газа 7 октября. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац поручил Цаалю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в секторе Газа в преддверии 7 октября. Это решение принято на фоне разведданных о намерении Хамаса попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в Газе в третью годовщину резни 7 октября. Министр обороны подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить любую угрозу в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Кац пригрозил, что если пострадают израильские военнослужащие, Хамас и население Газа заплатят огромную цену вне всяких пропорций. Пограничная полиция и управление природы и парков пресекли деятельность браконьеров, отлавливавших и продававших тысячи охраняемых певчих птиц черноголовых славок. В ходе обысков в домах подозреваемых жители Умаль-Фахма и палестинцы из-под Джанина были изъяты сотни ощипанных и замороженных тушек, подготовленных к продаже. Оба фигуранта задержаны, полиция добивается продления их содержания под стражей. Черноголовая славка – охраняемый вид, охота на который в Израиле запрещена. Однако на этих птиц существует сильный спрос на черном рынке из-за традиции восточно-средиземноморской кухни, в частности, кипрского блюда амбелопулия. Несмотря на официальные запреты, действующие на Кипре с 1980-х годов, незаконный отлов и продажа славок ресторанам остаются прибыльным нелегальным бизнесом в регионе. Французские профсоюзы объявили о присоединении к протестам учащихся старших классов против условий преподавания в школах, протестов, которые переросли в массовые беспорядки сотнями пострадавших и тысячами задержанных. Сегодня во многих городах Франции пройдут массовые демонстрации солидарности. По оценке властей, только в Париже в них примет участие до 40 тысяч человек. Премьер-министр Себастьян Лекорню призвал участников выражать свою гражданскую позицию мирным и демократическим путем. По последним данным, в ходе столкновений получили ранения 215 школьников и 715 стражей порядка. Особый резонанс вызвало вчерашнее ранение в городе Ланс на севере Франции 15-летнего манифестанта. Он лишился руки, когда прикоснулся к полицейской гранате. Власти обвиняют ультраправых экстремистов в том, что они захватили контроль над протестами школьников, превратив их в беспорядки и прибегая к крайним формам насилия. Активное участие в беспорядках принимают выходцы из семей мигрантов. Манифестанты используют пропалестинскую символику, в том числе флаги. Группа «Люфтганза» с сегодняшнего дня начинает продажу билетов по бюджетному тарифу Economy Basic почти на все рейсы внутри Европы. Тариф будет действовать для полетов, начинающихся с 27 октября. Самый дешевый тариф группы включает только одно место ручной клади, которое должно помещаться под впереди стоящим креслом и не предусматривает провоз чемодана в салоне или в багажном отсеке, а также предварительный выбор места. Билеты по этому тарифу не подлежат возврату и обмену. Чемодан для салона весом до 8 килограммов можно добавить за плату от 15 евро. Пассажирам, которые придут к выходу на посадку с неоплаченным заранее чемоданом, придется сдать его в багаж и заплатить в зависимости от маршрута от 60 до 110 евро. Изменение касается 7 авиакомпаний группы: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, брюссельские авиалинии Air Dolomite, Discover Airlines и Lufthansa City Airlines. Европейская тарифная сетка группы распространяется на рейсы малой и средней дальности в Европе, а также в Турцию, Марокко, Алжир, Тунис, Грузию, Армению и Азербайджан. Израиль в этом перечне не значится. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет немного ниже среднесезонной переменной облачности. Утром возможны дожди, преимущественно на юге, включая Эйлат и востоке страны. Вечером ожидаются осадки на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Бершеве, на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Хайфе 26, на побережье Мертвого моря 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Музыкальный эфир на Первом продолжит время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем. Меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Надеюсь, это утро будет легким для нас. Легким и приятным. Ну и, конечно же, музыкальным.

0: Реклама. Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Кондиционеры по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Время Романовой.
1: Мы живем в самой спортивной стране мира.
2: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
3: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
2: Это немыслимо.
3: Согласен.
1: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: Элли Швидлер.
2: Марк Кричевский.
0: «Топспорт».
1: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Редко, но метко. Да.
0: Реклама.
1: Только в Центркар.
4: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
5: Центркар Азур. Терех Ашива 9.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
0: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: В секторе Газа уничтожен подземный туннель. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Продолжается масштабная операция по уничтожению подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа. Бойцы Северной бригады под командованием 99-й дивизии в сотрудничестве с инженерными подразделениями Южного военного округа зачищают северную часть сектора Газа к востоку от желтой линии. В ходе операции военнослужащие уничтожили подземный маршрут протяженностью около 1,5 километра. Силы ЦАЛа Южного военного округа развернуты в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы. Скончался мужчина, против которого минувшей ночью полиция применила электрошокер во время задержания за нарушение общественного порядка в Хайфе. Как сообщает издание «Исраэль Айом», обстоятельства инцидента расследуются. В полицию ночью поступило сообщение о мужчине, нарушившем общественный порядок в Хайфе. В ходе задержания полицейские были вынуждены применить электрошокер. Позднее подозреваемому потребовалась медицинская помощь. Медики доставили его в больницу Рамбам, где была констатирована его смерть. Обстоятельства произошедшего переданы на проверку уполномоченным органам. Палестинские источники сообщают, что минувшей ночью поселенцы подожгли автомобили и имущество в районе Вади-Адж-Хиш возле населенного пункта Самоа на юге Хевронского Нагорья и Вади-Ар-Рахим в окрестностях города Ята в Хевронском округе. Согласно сообщению, сгорели грузовик и 2 автомобиля, повреждены окна и имущество в домах. Криминальный авторитет Ицек Бар-Моха, один из лидеров так называемой «Иерусалимской банды», получил тяжелые ранения. Его 13-летний сын получил ранение средней степени тяжести в результате взрыва автомобиля в иерусалимском районе Армона-Нациф. По прибытии пострадавших в больницу Адаса НКРом состояние мальчика также классифицировали как тяжелое. Новостная служба КАН, сообщившая имя пострадавшего, напоминает о подобном покушении, совершенном в Иерусалиме в 2016-м, когда взрывное устройство было заложено в автомобиль криминального авторитета Симо Малки. Ицек Бар-Моха тогда проходил одним из подозреваемых по этому делу. В последние годы его также задерживали по подозрению в причастности к другим покушениям на убийство. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха понизится и будет немного ниже среднесезонной, переменная облачность. Вечером ожидаются осадки на севере и на побережье Средиземного моря. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 27, в Бершеве на Голландских высотах, в Ашкелоне и в Аждоде 28, в Хайфе 26, на побережье Мертвого моря 30, в Твери, на побережье озера Кинерет 29, в Эйлате 31. Температура воды около побережья Средиземного моря 28 градусов, высота волн от 30 до 60 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карабут.

0: Реклама.
1: Мантис. Ароматный бахш и вкуснейший плов. Мантис. Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви. 23.
2: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
3: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира.
1: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки не умех, авантюристов.
2: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
1: Да это немыслимо.
2: Согласен.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: Элли Швидлер.
1: Марк Кричевский.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Редко, но метко.
4: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходил к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
3: Не, не по Фрейду. Каждую среду в 20:00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
4: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
3: Реклама.
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Телевизоры по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Только в Center Car.
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Center Car Azur.
10: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

11 часов и 51 минута на часах в студии первого. Расстаюсь с этим эфирным часом для того, чтобы, конечно же, встретиться с вами здесь завтра. Ровно в 10 окажусь в этой студии вновь поприветствую всех вас и вновь со всеми вами пройду свое время. Время Романова на первом. Конечно же, музыкально останусь в плейлистах коллег, которыми, как музыкальный редактор, иду заниматься в свой кабинет. Я рекомендую вам оставаться с нами на одной волне нашей музыки для вашего настроения. Мною, конечно же, подобранную. Легкого всем вам дня. И традиционное в завершении эфира посылаю всем вам свое любимое и неповторимое салют.

0: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
1: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которою ми росли, которую ми любимо і з которою стоїть познайомитися.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
3: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
4: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
2: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
5: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
6: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888 03-94-94-888
7: Реклама.
8: Только в Центркар. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
7: Центркар Азур. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
10: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: В секторе Газа уничтожен подземный туннель протяженностью около 1,5 километра. Подробнее через несколько секунд. В Израиле полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Продолжается масштабная операция по уничтожению подземной террористической инфраструктуры в секторе Газа. Бойцы Северной бригады под командованием 99-й дивизии в сотрудничестве с инженерными подразделениями Южного военного округа зачищают северную часть сектора Газа к востоку от желтой линии. В ходе операции военнослужащие уничтожили подземный маршрут протяженностью около 1,5 километра. Силы ЦАЛя Южного военного округа развернуты в этом районе в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня и продолжат действовать для устранения любой непосредственной угрозы. Министр обороны Исраэль Кац поручил ЦАЛю повысить боеготовность и подготовиться к любому возможному сценарию в секторе Газа в преддверии 7 октября, которое придется на завтра. Это решение принято на фоне разведданных о намерении Хамаса попытаться осуществить нападение и теракты против израильских сил в Газе в третью годовщину резни 7 октября. Министр обороны подчеркнул, что необходимо исходить из наиболее серьезного сценария и решительно реагировать на любую информацию и предупреждение, чтобы предотвратить любую угрозу в дополнение к интенсивным действиям, которые ведутся уже сейчас. Кац пригрозил, что если пострадают израильские военнослужащие, Хамас и население Газы заплатят огромную цену вне всяких пропорций. Партия Ликуд и список Циануд Датид Зиуд подписали соглашение об остаточных голосах. Партия Уцмаудит осталась единственной на правом фланге, кто не подписала такого соглашения. Единственной ее возможностью остается соглашение с партией Амха Исраэль. Решение Нетаньяу означает, что либо он убежден в неспособности партии Амха Исраэль преодолеть электоральный барьер, либо намерен продолжать кампанию против Офера Винтера и его партии, отмечают СМИ. Если Бен-Гвир решит не подписывать соглашение с Винтером, останется без соглашения и, возможно, потеряет некое число голосов. Минздрав сообщает, что после получения результатов анализов, подтвердивших соответствие воды нормам, предупреждение о запрете купания на пляжах Цинбари, Цемах и Гофра на озере Кенерет было отменено. Ранее был отменен запрет на купание в районе пляжа Шикмим. Министерство здравоохранения напоминает, что купание разрешено только на официально оборудованных пляжах. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. Утром в Хайфе прошел сильный дождь. В течение дня ожидаются локальные осадки, в основном слабые и главным образом на юге и востоке страны. В Иерусалиме 25 градусов, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 26, в Бершеве 29, в Эйлате 31. Это были новости. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Самая красивая песня группы Backstreet Boys «As Long As You Love Me» прозвучала сейчас в эфире Первого радио, открыв программу PM и вторую половину дня. Сегодня, 6 октября, Йом-Шлиши, вторник. 25-й день месяца Тишри, Каф-Хей-Батишрей в еврейском летоисчислении. Время 6,5 минут 13-го. Приветствую всех слушателей Первого. Программа PM в ближайшие 2 часа. Что у нас сегодня? Да ничего такого. Хотя кое-какие мероприятия традиционные будут. Кино и котлеты от Кати Вергуновой будет. Загадка во втором часе эфира будет. Ваши сообщения сегодняшние, я надеюсь, будут на ту тему, которая вас волнует, которая доставляет вам какие, вызывает какие-то эмоции у вас, какие-то соображения, какие-то мысли, которыми вы готовы с нами поделиться. И поэтому я, как всегда, вас приглашаю к этому, господа. Напоминаю, что у нас есть 2 канала связи. В Фейсбуке на странице программы PM можно писать сообщения в эфир в разделе «Мессенджер». Или отправлять их на наш традиционный номер в WhatsApp 054-2070-800. 054-2070-800. Ну, одно из главных правил, то, которое вы часто нарушаете, не вы, некоторые. Некоторые отдельные личности, не совсем сознательные, забывают подписываться в своих сообщениях. Надо подписываться. Как подписываться, дело ваше, настоящим именем, псевдонимом, ником. Но подписывайтесь, представляйтесь. И в текстовом, и в голосовом сообщении. Что еще? Да все остальное по ходу дела, вы знаете. Программа PM до 14. Поехали.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

старой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Добро полюбил тебя. Ну, скажите, влюбленный человек когда-нибудь слушал советы друзей или подруг? Да никогда. Любовь сильнее. Так, сообщение. Сержант в Фейсбуке. Вчера по понятным причинам я не мог поблагодарить. Спасибо слушателю за позавчерашнюю музыкальную заявку. 80-е, обожал итальянскую эстраду. Скажите, а вы тоже в детстве думали, что фамилия у Альбана Пауэр? Ну так это звучало. Альбана и Рамина Пауэр. Как, например, Саша и Аня Ивановы. Сержант. Позавчера слушатель, отгадавший загадку, попросил включить в эфир песню «Либерта». Песня красивая. Сержант вот его благодарит за эту заявку. Слава, здесь же все в буке. Всем привет. Сегодня несколько непривычный для меня день, ибо я не на работе. Проходил лечебные плановые проверки. Сейчас занят домашними делами. Приготовлю что-нибудь вкусненькое для своих девчонок. Жены и дочки придут с работы, и все будет готово. Радуйте своих близких по возможности. Всем нам мира и добра. И не забудем черную субботу никогда. Написал Слава. Валентин. Вчера с удовольствием послушал прямой ответ с Владом Зерницким. Кроме много прочего, меня поразило, что Сдерота обстреливали с 2001 года. И там выросло целое поколение людей, привыкших к обстрелам. Я вот хочу спросить, а почему ни одно правительство не решало этот вопрос? Теперь все шишки на действующую власть. Но власть менялась, а город продолжали обстреливать. Как это вообще с позиции мирового права? Ведь это и есть истоки трагедии 7 октября. Безнаказанность, откладывание на потом, и чего пуще эвакуация поселений и вывод армии из Газы. Вот настоящая причина этой трагедии. Считает Валентин. Ну, сегодня много людей, которые знают о настоящих причинах трагедии. Общество призывает создать комиссию по расследованию, которая указала бы нам причины. Но есть люди, которые до комиссии знают причины расследования. Так, вчера Марк Кричевский пишет нам Валентина. Это я уже в WhatsApp. В своей авторской программе нарушил журналистскую этику и целый час убеждал нас не голосовать за Нетаньяху. Он смог меня убедить, выжил слезу, ему нужно идти в пропагандисты. Я не пойду на выборы. Хотела голосовать за действующего премьера, не буду. Передайте ему привет, Валентина. Слушайте, ну, наверное, из тех, кто обладает правом голоса, есть какая-то группа людей, возможно, она довольно большая, которые всю жизнь голосовали за Нетаньяху или за Ликуд. А сейчас, особенно после 7 октября, они не могут, не поднимается у них рука голосовать за Нетаньяху, а больше никого нет, и они на выбор не пойдут. Что можно сказать про таких людей? Не знаю. Я считаю, что голосовать нужно обязательно. Свой выбор, хоть и тяжело, но нужно сделать. Не голосовать, это значит, ну, известная формула, мы говорим, на каждых выборах ты отдаешь голос той партии, которую ты не хотел бы, чтобы за нее проголосовала. Когда ты не голосуешь. Алекс Мифакеах. Добрый день, Павел Михайлович. Неделю назад у меня случился инфаркт. Всегда был здоров до этого. Мне сделали центур и через неделю выписали из больницы. Хочу пожелать всем крепкого здоровья. Берегите себя и близких. Берегите свое сердце. Это страшно, когда врач говорит, что у меня новый день рождения, потому что чудом остался жив. Здоровья всем. Улыбайтесь, несмотря ни на что. Алекс Мифакеах. Рафуа Шлема. И здоровья вам тоже. Сергей Уморя. С Новым днем, уважаемые сограждане. Поздравляю с новой победой Цева Шахор. Они пришли один раз, но надолго. А Цева Лаван, открывайте свои кошельки и отправляйте своих детей на войну. Сергей, я, честно говоря, не понял, кто такие Цева Шахор, кто такие Цева Лаван. Ну, может быть, радиослушатели поняли, потому что я что-то не догнал. Я уже много говорил, что ведущий этой программы у нас тормозит. Ему надо как-то объяснять подробнее. А заодно и остальным нашим слушателям. Сейчас реклама.
1: Реклама.
2: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Центркар Азур.
2: Дерех Ашива 9.
4: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты и танцевальный шоу-балет. Билеты на сайте showmancoil.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас

Ментола, Джулиет, дуэт «What Makes You Beautiful», так называется их песня. Слушайте, я вот тут посмотрел в WhatsApp, пролистал наверх и увидел сообщение, которое пришло во время программы «Колесо обозрения» с критикой в мой адрес. Автор, не подписавшийся, написал: «Маргулян вообще не понимает, о чем он говорит, когда говорит об листах для голосования. Ламет — это Либерман, МД, а партия Ликуд — это Махаль». Ну, вообще, замечание по делу. Я почему-то перепутал эмблему партии Ликуд, вот эта буква «Ламет» с завитком таким наверху. Думал, что, ну, забыл, заклинило, что на листках она также обозначается. Но две вещи. Первый мой месседж был тогда, когда я говорил об этом, что надо определиться, как обозначается партия, за которую вы собираетесь голосовать на избирательных листах. Потому что партии 38... И разбираться, где ваша партия, может занять время. А буквенное обозначение написано крупным, и ты сразу увидишь. Поэтому, уважаемая автор, вы не подписались. Ну, тут я вижу, что вы раньше подписывались, Ленка. И еще одно. Вы написали не Маргулян, а Маркулян. Ну, что это за Маркулян такой? С буквой «К» в середине. Давайте так. Значит, я сейчас проведу... Я открыл специально, чтобы не путать радиослушателей, не путаться самому, основные партии, которые как обозначаются, скажу нашим радиослушателям. Потому что на самом деле это может запутать человека, который зайдет в избирательную урну, там стоит очередь, ждут следующие, как голосовать. А он будет искать: а где моя партия, какой буквы она, где она там написана. Значит, вот я открыл. Яшар Дерех. Ну, фактически слово «Дерех». Партия «Яшар». «Ликуд» — «Махаль», совершенно верно отметила Ленка. «Баяхат» — «Рак». «Демократим» — «Эмет». «Наш дом Израиль» — «Ламет».

Оце має у дід. Бет, шас, шас. Яду тотара, гімел. Ціонут датіт везеут. Тет, об'єднаний список. Вав, далет, мем сафіт. Рам, ам. Айн, мем сафіт. Амха, Ісраель, кав сафіт. Милуємник, калькаліт. Дай, то есть далет, ют. Кахоль, лават, лаван, кен. Ну, дальше партии, которые вряд ли их все перечислять не буду. Но вот основные так. Но вам надо проверить меня, узнать, какой буквой обозначает ваша партия, и искать эту букву, когда зайдете за избирательную урну. За вот эту ширму избирательную. Так, дальше. Заклинатель Куряги в Фейсбуке. Шалом, ведущий, язык без костей. С закалкой русского двора в настольный теннис. Я от вас и мокрого места не оставлю. Вынесу в одну калитку. Заклинатель Куряги. В смысле, в настольный теннис? Я даже с вами спорить не буду. Надо встретиться за столом, а там посмотрим. За столом, в смысле, не накрытым явствами, а за теннисным столом. 30 сентября мы были на чудесном концерте на поединке, концерте-поединке в Хайфе на улице Бен-Гурион. На одной сцене была Анастасия Сергея Рубашкина и Андрей Копенкин, молодой замечательный бард со своими песнями, и Владимир, виртуоз на флейте. Зрители могли сами предлагать темы для поединка. 3 часа пролетели как миг. 28 января на сцене были Рубашкины с чудесной Марией Мушкатиной, незабываемого. Следующий концерт на Бен-Гурион 22 октября. Приходите, очень интересно. Советую. Майя и Рая. Золотой возраст. А что это вы нам про свой возраст-то? Мне абсолютно интересно, какого вы возраста. Мне главное, чтобы вы были, слушали радио, слушали программу ПМ и писали сообщения. Вот это самое ценное, что может быть. Сейчас «Мумий тролль». Песня называется «Брат 3».

0: «Брат 3» и «Мумий тролль». Игорь из Аждода пишет нам: «Всем привет, я сантехник. Благодаря недавним событиям у меня появилась новая фобия. Представляю, как я спасаю самолеты, меня показывают по телевизору рядом с Биби и другими лидерами. Весь Израиль видит, какой у меня несовершенный иврит. Бушот!» Игорь Аждод. Ну, уважаемый Игорь, прежде чем совершить такой подвиг, давайте подтягивайте иврит. Чтобы не было таких бушот, в смысле стыдно, когда вас будут показывать по телевизору. Антиарсават сразу прислал два сообщения. В воскресенье один уважаемый радиослушатель нам поведал, что умер Анатолий Кашпировский. На что наш уважаемый ведущий, который, как мы знаем, мягко говоря, не является фанатом номер один Советского Союза в целом и советского народа в частности, не упустил возможность кинуть камень в огород советских граждан, задав вопрос, были ли в других странах аналогичные случаи массового помешательства, когда людей гипнотизировали по телевизору, и они через него зарегистрировали. Заряжали воду. Лично мне, во втором сообщении продолжает антиарсават уважаемый Павел, о таких случаях в стране неизвестно. В странах других неизвестно. Но я знаю некоторые страны, где люди советуются с раввином по поводу того, как голосовать, на ком жениться и открывать ли бизнес. И, а также делают обрезание 8-дневному ребенку, думая, что это свяжет его с Богом. Также я знаю страны, где люди идут опускать грехи у священников, наивно думая, что эти дядечки в рясах имеют какое-то отношение к Богу. Ну а вот тот бред, который происходит в мусульманских странах, я давно рассказывать не надо мне. И как мне кажется, по сравнению со всем вышеперечисленным, заряжание воды через телевизор теперь кажется лишь детской наивностью. Всем здоровья, антиарсават. Человек занимает у нас резко антирелигиозную позицию. И высказывает ее, по моему мнению, когда надо и когда не надо. А сейчас кино и котлеты.
1: Кино и котлеты. Готовит снова Вергунова.
2: Да, это я, и зовут меня Катерина. Сегодня мы отправляемся в 18 век и узнаем, как снять шедевр в полуразрушенной усадьбе без гроша в кармане. А заодно приготовим десерт, ради которого кинематографисты сходят с ума, а инопланетяне захватывают Землю.
3: Откушать просим, доктор, чем Бог послал.
4: Откушать можно. Коли доктор сыт, так и больному легче.
2: Формула любви Марка Захарова – это же абсолютный шедевр. Мы эти цитаты знаем наизусть. Вышла эта музыкальная комедия в 84 году и мгновенно разошлась на крылатые фразы. Но знали бы вы, через какой производственный хаос продиралась съемочная группа, чтобы подарить нам эту магию. Суть формулы любви простая и гениальная. Никакая мистика, алхимия и холодный расчет не способны искусственно вызвать настоящее чувство. Любовь не поддается формулам. В центре сюжета юный помещик Алексей Федяшев, который страстно влюблен в каменную статую. Его тетушка и доктор пытаются вернуть парня к реальности. А тут как раз в их глушь заносит знаменитого авантюриста и мага графа Калиостро с его свитой.
5: Подневольные ж люди. Одной рыбой питаются. И пою так жалостно.
2: Честно говоря, глядя на все это, через что прошли создатели картины, удивляешься, как они вообще выжили. Снимать кино в деревне под Вязьмой, где разруха и дождь, тут никакая магия, на мой взгляд, Калиостро бы не спасла. Во-первых, съемки проходили в полуразрушенной усадьбе, где не было вообще никакой инфраструктуры. На площадке постоянно протекала крыша, а актерам приходилось греться, как придется. Но главный форс-мажор устроил Семен Фарада. Во время съемок знаменитой песни «Умна момента» он случайно сломал палец на ноге. В итоге в кадре он бегает и танцует с адской болью, а режиссер только подгоняет. Энергичнее, Семен, энергичнее.
6: После ужина грибочки, после грибочков блинчики, жуткое селение. Двери не запирают. Вчера попросил у ключицы 3 рубля, дала мерзавка, и не спросила, когда отдам.
2: А история с самой песней? Никакой итальянской песни в сценарии не было. Абдулов и Фарада просто прижали композитора Геннадия Гладкова в углу и попросили придумать хоть что-нибудь по-итальянски. Гладков на ходу набросал набор бессмысленных рифмованных слов про море, девушку и бедное животное. Актеры спели это с таким, как великую арию. Без курьезов и ляпов тоже не обошлось. Мое любимое – это приключение той самой каменной статуи Прасковьи Тулуповой. Если внимательно присмотреться, наша статуя – настоящая кинозвезда советского экрана. До «Формулы любви» эта же самая скульптура уже снималась в «Служебном романе». помните, стояла у Бубликова под лестницей? А позже всплыла в Старом Новом Годе и Вечернем Лабиринте. Кочующая статуя – вот уж действительно бесконечный круговорот бетона в кино. А теперь к нашей кулинарной науке. Помните момент, когда девушка Фимка, рассказывая про аппетиты гостей, восторженно и с придыханием перечисляет меню? А потом еще тетушка Федосья Ивановна в исполнении Татьяны Пельцер строго кричит: «Фимка, нам блан-манже с киселем! И поторапливайся!» Откуда же взялось это загадочное слово и что оно значит? Слово это пришло из старофранцузского «бланк» – «белый» и «le manger» – «еда». Дословно «белая еда». Но держитесь за кухонные тарелки. В 12 веке «блан-манже» вообще не было десертом. Его готовили из перетертого мяса курицы с миндальным молоком, рисом и сахаром. Поскольку миндаль и сахар стоили безумных денег, это было блюдо исключительно для королей и знати. И только к 18 веку французские повара убрали из него мясо, превратив блан-манже в нежнейшее миндальное желе. В России блан-манже стало главным хитом дворянских балов. В «Барышне-крестьянке» Пушкина служанка Настя восторженно вспоминает барский обед. «Пирожное подали, блан-манже синее, узорчатое». Кстати, синим его делали с помощью красителя индиго. Рецепт блан-манже даже вела в своей кулинарной книге Софья Толстая, жена того самого Толстого. Чехов сравнивал с блан-манже идеал нежной женщины. А в британском шоу «Монти Пайтон» гигантские инопланетные блан-манже вообще прилетели из космоса захватывать Землю.
4: На что жалуемся?
3: На голову жалуется.
4: Это хорошо. Легкие дышат, сердце стучит.
3: А голова?
4: А голова предмет темный, исследованию не подлежит.
2: Если решите приготовить этот десерт дома, все проще, чем кажется. Сливки, миндальное молоко, сахар и желатин. Но чтобы ваше блан-манже не превратилось в банальный сладкий холодец, держите секрет. Когда будете замачивать желатин, используйте не обычную воду, а жидкие сливки. И обязательно добавьте пару капель миндальной эссенции или молотый обжаренный миндаль. И главное, не кипятите сливки с желатином, иначе десерт потеряет свою шелковистую структуру. Подавайте его с кисленьким ягодным соусом или, как в фильме, с густым киселем. И да, обязательно заварите ароматный чай, как в настоящей дворянской усадьбе. Вот и все. С вами была Екатерина Вергунова и рубрика «Кино и котлеты». Готовьте с удовольствием, ешьте с аппетитом, а сегодня вечером выключите лишний свет, достаньте из холодильника что-нибудь вкусное и включите фильм «Формула любви» еще разок. Поверьте, пересмотреть этот шедевр с любимой чашкой чая – это лучшая материализация чувств. До встречи на нашей волне. Пока.
1: «Кино и котлеты» готовит снова Вергунова.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
1: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Библиотека PM.
7: Если до вашей планки не дотягиваются, это не повод ее занижать.
8: Китайская мудрость.

Так, продолжаем, господа. 48 минут 13-го. Давайте посмотрим сообщения, которые пришли к этой минуте. Сержант во втором сообщении написал вот, что послушал произведение этой группы и понял, что такое добро вряд ли когда-то победит зло. Со смайликом добавляет он. Это про группу «Добро». А еще хочу посоветовать некоторым диванным воякам, твердящим о нашем якобы бегстве из Ливана и Газы, почитать статистику, сколько солдат еженедельно тогда погибало там. Кстати, мне довелось во время службы в ЦАЛе побывать в Южном Ливане. Написал сержант. Слушайте, ну кто, те, кто обвиняет Барака, слепо повторяя за своими политиками, вас не услышат. Они будут продолжать твердить то же самое. Сергей у моря. Ведущий не тупит и не дурак, просто уходит от острых углов. Лучше говорить об русалках, рыбаке, рыбака и охотниках. Я сегодня не говорил ни о русалках, ни о рыбаке, ни об охотниках. И продолжаю утверждать, что... что я не понял, что вы назвали Цева Шахор и Цева Лаван. Если бы разъяснили, может быть, я и не ушел бы от острых углов. А так для меня эти углы тупые, потому что я не знаю, о чем речь. Наблюдательный. Привет из Милуима. Только Бен Гвир. Бен Гвир у нас собирается стать министром обороны и назначить Тали Готлиб, на которой висит обвинительное заключение за разглашение имени сотрудника Шапака, назначить ее министром юстиции. Хорошая будет парочка. «Антиарсават уважаю», написал Игорь из Ашдод. Ну, у нас не только антиарсават занимает такую антирелигиозную позицию. Он вообще у нас человек анти. Его подпись, его псевдоним на него очень сильно влияет, и я ему уже давно об этом говорил. В основном во своих сообщениях он пишет про то, что он анти. Что, мне кажется, не совсем правильно для любого человека. Внутренний мир человека гораздо более шире и разнообразнее, чтобы писать все время о чем-то, что ты анти. И сообщать об этом в эфир исключительно на тему анти. Продолжаем. Шон Мендес 3 раза спрашивает в своей песне «Why? Why? Why?» Почему?

Крематорий «Клубника со льдом» были в нашем эфире. Мы близки к завершению часа. Добрый день, Павел. Это антиклубок желчи «Рувин». А, это вам про антиарсовата? Ну, да. Вот такое впечатление о нем остается. Я уже говорил, что на его сообщение влияет его подпись. Но он меня не слушает и продолжает нам желчью, кого он не любит, что ему не нравится и где все плохо. Спасибо за Армена Григоряна, написал Стас. Ну, имеется в виду группа Крематорий. Все на этом. Я прочитал все сообщения, которые пришли к этой минуте. У вас еще более получаса для сообщений, господа. Так что напоминаю, пишите. Давайте общаться и делиться вашими чувствами, эмоциями, настроениями. Которые, надеюсь, не только отрицательные, как у нашего антиарсовата, но есть и положительные. Ими тоже можно и нужно делиться с другими людьми. Или Facebook, страница программы PM, или, напоминаю, наш телефон, номер телефона в WhatsApp 054 20 70 800.

0: Реклама.
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
4: Мантис, мантис.
5: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис. Пельмени, тюрзе, вареники, хинкали и чебуреки ручной работы, которые легко и быстро можно приготовить дома. Мантис. Ришон Лицон. Ицхак Бен Цви. 23.
6: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
1: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Реклама.
7: Первое радио. Новости.
8: Цель повысил уровень готовности перед годовщиной атаки Хамаса. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Глава Минобороны Исраэль Кац заявил о повышении готовности Цааля в секторе Газа перед очередной годовщиной нападения Хамаса 7 октября, пригрозив решительно ответить на любые провокации. Об этом сообщает Times of Israel. «Если наши силы пострадают, то Хамас и население Газы станут теми, кто заплатит большую цену», – предупредил он. Кац поручил военным в Газе повысить боеготовность и быть готовыми к любым возможным сценариям. При этом он отметил, что Израиль обладает разведданными, свидетельствующими, что Хамас намерен попробовать атаковать наши силы в Газе в этот день. В Мадиине ультраортодоксы сорвали попытку военной полиции удержать уклониста от призыва. Как сообщает Вайнет, речь идет о студенте Ешивы Ейри Либермане, который заранее связался с организацией Цева Шахор. После того, как военная полиция пришла за ним, активисты группы призвали сторонников на помощь. Десятки харидим окружили здание и заблокировали силовиков. В итоге, после переговоров, военная полиция отказалась от задержания в обмен на гарантии безопасного выхода. Либерман вышел к толпе и был встречен как герой. Произошедшее вызвало резкую реакцию лидера НДЯ Виктора Либермана, который сказал, партнеры Нетаньяу снова устраивают беспорядки, нападают на солдат и полицейских, пришедших арестовать дезертира в Мадиине. По его словам, военнослужащие Цааля были вынуждены покидать место происшествия под усиленной полицейской охраной. При этом инцидент стал продолжением конфликта между армией и полицией вокруг задержаний уклонистов. По данным Вайнет, уже 2 месяца такие задержания по месту жительства фактически не проводятся. Федеральная прокуратура Германии сообщила об аресте бывшего главы службы внешней разведки Аугуста Ханнинга. Он возглавлял спецслужбу с 1998 по 2006 годы. Ханнинг подозревается в шпионаже, государственной измене, сотрудничестве с иностранной разведкой и разглашении государственной тайны. По данному делу также арестован бывший высокопоставленный сотрудник спецслужбы по подозрению в том, что на протяжении более чем десятилетия передавал Ханнингу секретные материалы в обмен на вознаграждение. Речь идет о сотнях документов. Согласно СМИ, чиновник, которому сейчас 80 лет, продолжал получать секретную информацию и после ухода с поста, в том числе отчеты, предназначенные для канцлера ФРГ. Ведется проверка, к кому именно попали эти документы. Южная Корея получила от Украины извинения за разглашение информации о передаче Сеулу 2 северокорейских военнопленных, но считает их недостаточными. Об этом заявил глава МИД страны Чо Хен. «Я поддерживаю постоянный контакт по этому вопросу с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Сообщения, полученные мной, содержали извинения, однако их уровень не соответствует нашим ожиданиям, поэтому мы намерены принять решительные меры», – заявил Чо. Он отметил, что сейчас правительство Южной Кореи рассматривает различные варианты, включая отзывы посла из Киева. Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября на Генассамблее ООН рассказал, что Украина передала Южной Корее 2 северокорейцев, захваченных в плен в начале 2025 года. Сеул потребовал от Киева извинений за раскрытие этой информации. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной, переменная облачность. В течение дня на юге и востоке страны возможны слабые дожди. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Развитие событий в следующем часе.

0: Наталья Имбруля из Австралии открыла вторую часть программы «Пьем». 8 минут 14-го. Приветствую всех слушателей на первом. Вторник, 6 октября. Год 2026. Не знаю, ожидали вы этого или нет, но этот год закончится через 2 месяца и 25 дней. Все. И начнется 27-й. Вот такое неожиданное объявление я сделал. Господа, мы идем по плану. Скоро загадка прозвучит в нашем эфире. Для сообщений в сегодняшний выпуск программы PM у вас 25 максимум минут. Предлагаю вам использовать это время, поделиться чем-то, что для вас интересно и важно. Или в Фейсбуке, или еще раз номер нашего WhatsApp, на который можно отправлять сообщение. 054-20-70-800. 054-20-70-800. Ира написала: «Я вчера снова сцепилась с братом из Канады по поводу агрессии России. Это же, как у нас обоих, фляги свистанули. Мы добрались до Карибского кризиса. Я не уступала. Из него перла вся правда об СВО». Короче, вся правда об СВО, это кавычки. Короче говоря, зачем я с ним сцепилась? Может, от того, что нет конца этому кошмару. Ира, ну если вы знаете, что ваш брат знает всю правду об СВО, я тоже беру в кавычки эти слова, так надо сразу эту тему прекращать. И спросить у него, там уже снег выпал или нет, или еще что-нибудь. Все, останавливайте табу на эту тему, чтобы не ругаться с родственниками. Особенно с теми, кто знает всю правду об СВО, о нацистах, бандеровцах и боевых комарах в Украине. С этими людьми не надо спорить. Добрый день всем слушателям Первого радио. У госпожи Регев хороший учитель. Она тоже кричит: «Не виновата я, меня не разбудили. Оставьте ее министром, она все исправит». Михаэль написал. Регев, напомню, это министр транспорта нашей страны. Шалом, Павел. А, вот, кстати, в новостях я теперь услышал, кто такие Цева Шахора, которые писал нам радиослушатели. Так мне что-то в голову не пришло. Это те, кто в армии не пойдем? А, ну и что по этому поводу от меня ждал радиослушатель? Какие могут быть реакции по этому поводу? По-моему, у всех адекватных людей одинаковая реакция. Шалом, Павел. Дорожная. Еду за машиной со знаком «Ламет». То есть это учебные, да? За рулем молодая девушка, двигается со скоростью 30 км в час, при этом перед ней никого нет. Обогнать нет возможности. Узкая односторонка. Я знаю, что ей и так страшно, и если есть претензии к ее вождению, то их надо предъявлять к ее учителю. Сзади за нами уже 5 машин. Один начал дико сигналить, орать в окно. И вдруг машина с ученицей за рулем останавливается. Выходит эта девушка и говорит тому, кто за мной сигналил: «Не смей мне сигналить, придурок! Торопишься? Обгоняй!» Это было круто. Она молодец. Дед Изя. Ну, вообще, должен был выйти ее учитель и сказать это тому водителю, который сигналил. Ну да, господа, ну а что делать в этой ситуации? Сигналит, человек начнет нервничать, который и так нервничает. Значит, надо предъявить какое-то терпение. Или на месте учителя... Может быть, если ты увидел, что ты едешь по узкой односторонней, что обгонять тебя нельзя, некуда, негде и так далее, сказать, может быть, где-то остановиться в сторонке на обочине, чтобы люди проехали, а за тобой уже колонна машин сзади, может остановиться, пропустить их и потом спокойно ехать. Но я не учитель вождения, не знаю, как должно быть. Ну, здравствуй, Паша пишет нам лопух. Рак Биби, эйн опция ахерет, а вообще эхо там аргиш. Паша, не надо лечить Иру, она взрослая девочка. Если родственник вата, что же делать, лопух? Я сказал, что делать, эту тему не обсуждать с родственниками, лопух. Вы, может, прослушали. Дальше. Добрый день, а разве у нас в Израиле есть министр транспорта? С уважением, Бакинец. Как Бакинец? Это что за вопрос? У нас есть министр транспорта. Транспорт есть? Значит, и министр есть. Так. Это сообщения, которые пришли к этой минуте. Возвращаемся к музыке. Неожиданный дуэт. Матисьяу. Это такой певец, который, помните, мы ставили его песни у него. «Джерусалим» есть песня. «One Day». Но дуэт с ним Юваль Рафаэль. наша девочка, которая выступала на Евровидении. И вот они вместе записали композицию на английском языке, которая называется «Carry On». Ну, типа «Продолжай», несмотря ни на что. Давайте послушаем и заценим Матис Ягу и Юваль Рафаэль. Песня совершенно новая, отправлена на радио то ли вчера, то ли сегодня вообще.
1: In a world that turns so quickly, where the truth is hard to find, where a mother holds her heartbeat

0: Песня о том, делай то, что ты считаешь нужным. Даже когда тебе говорят, что ты не принадлежишь к этому месту. Даже говорят, что мы забыли ваши имена. Мы здесь. И мы будем продолжать. Матисьяу и Юваль Рафаэль. Так, сейчас, прежде чем прозвучит загадка, несколько серьезных. Вы знаете, я в основном шучу, тут шутки, прибаутки и так далее. Но нет правил без исключения. Значит, про Виктора Либермана я вот что хочу сказать. Я не всегда согласен с его заявлениями. После ситуации с Fly Dubai он сказал, что глава Шабака должен уйти в отставку. Я считаю, что надо сначала разобраться, кто там должен уйти в отставку. Хотя я сомневаюсь, что кто-либо вообще уйдет в отставку. У нас правительство, которое ответственно, но не виновато. Это слишком горячее заявление по поводу отставки. Но вот его сегодняшнее заявление, я с ним полностью солидарен. Значит, оказывается, у нас тут в партии Ликуд есть министр Шикли. Он министр диаспоры и абсорбции там, или еще там... Нет, не абсорбции, диаспоры. Абсорбция — это другой министр, который в прямом эфире передразнил русский акцент Виктора Либермана. Видимо, в каком-то интервью. Лично для меня, я здесь согласен с лидером партии НДИ, он передразнил не только Либермана, он передразнил русскоязычную алию, приехавшую из СССР. Из СССР или из СНГ в Израиль. У нас у многих есть и был, и будет, возможно, русский акцент. И Либерман выпустил заявление, в котором он возмущается этим поведением господина Шикли, и я к этому возмущению присоединяюсь. Недопустимое поведение для министра правительства. Чего только перед выборами они не будут вытворять еще, господа и дамы. Загадка сейчас. Так, что у нас тут? Для сообщений в сегодняшний эфир осталось максимум минут 12-13, господа, напоминаю. А пока звучит загадка. Она звучит следующим образом. Белый напротив желтого, зеленый напротив синего, красный напротив оранжевого. Так должно быть. О чем это я? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону 0752-891. 0752-891. Желтый должен быть напротив белого, синий напротив зеленого, оранжевый напротив красного. 0752-891. Для тех, кто понял, о чем это я. Я пока читаю сообщение. Так, вчера посыльный принес, заклинатель Кураги, принес новый набор красивых, качественных пластиковых чемоданов. Готовлюсь потихонечку к путешествию по Америке. Биби-петух с синей крашеной головой. Кто пишет в эфир вата, тот же самый петух, заклинатель Кураги. У нас курятник с петухами сейчас наберется. Вот как можно, живя в Канаде, поддерживать агрессию России? У меня не укладывается это в голове, Валентин. Слушайте, но для этого, мне кажется, надо, чтобы было русское телевидение. Или настроиться на этих пропагандистов и только их читать и слушать. И все, и будешь поддерживать агрессию России. Бакинец написал, который спросил, разве у нас есть министр транспорта. По поводу транспорта. Я знаю, что у нас есть транспорт, но министра еще ни разу не видел. С уважением, Бакинец. Ну так вы включаете иногда телевизор, ее показывают. Можно ее часто увидеть в аэропорту Бен-Гурион. Она часто летает куда-то. Что значит, вы не видели? А где вы были вообще? Так, у нас есть звонки. Алло.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы кто?
1: Здравствуйте, я Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей, слушаем вас.
1: Цвета кубика Рубика,
0: в той последовательности, в которой они должны быть в оригинале. Белый напротив желтого, зеленый напротив синего, красный напротив оранжевого. Сергей, правильный ответ. Это кубик Рубика. Изобретенный, по-моему, в 73-м году, если не ошибаюсь. В общем, давным-давно. Венгром, архитектором.
1: Ну, да.
0: Сергей, правильный ответ. Ваша музыкальная заявка.
1: Поставьте что-нибудь Оззи Осборна.
0: Прям что-нибудь?
1: Что-нибудь.
0: Окей. Хороший, легкий выбор для меня. Спасибо вам большое. После рекламы Ози в нашем эфире. Всего доброго. Бай-бай.
2: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.

0: Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.

0: Группа Sky, Кохана. Сообщение наших радиослушателей. Кто-то прислал 4 голосовых, но так как они одинаковые по хронометражу, я думаю, он просто продублировал свои сообщения, думал, первые не дошли. Давайте послушаем.
1: Добрый день. Это Саап на проводе. По поводу девушки-ученицы, что да, действительно надо было бы уступить дорогу. Но в Израиле это не принято. В Израиле идет какая-то машина, и она будет идти от Эйлата до Цфата со скоростью 30 км в час и никогда не уступит дорогу. Это норма. Я сейчас вернулся с Норвегии. Там, если любой водитель видит, что сзади него скопилось 2 или 3 машины, он в первый же карман съезжает, дает им проехать и продолжает движение. Но это другая страна, другая культура. Не знаю, у нас она никогда не справится.
0: Второе сообщение от него же.
1: Ну и второе сообщение по поводу вождения, или, правильно сказать, обучения вождению. Вчера вечером я, возвращаясь, видел, как учебная машина останавливается, потому что ученик должен был выйти, поменяться местами, но они остановились на въезде на Тахана-Мерказит. Сзади стоял автобус, за ним второй, за ним колонна машин. Если бы в таких случаях отнимали, забирали, скажем так, лицензию на месяц, на два, на три у учителя, то он бы обучал правильно. А ученик, который видел, что позволено на въезде встать, плевать на всех остальных водителей и делать все, что ему заблагорассудится, он такой и выйдет на дороге. Добрый день.
0: Так, ну там дальше просто повтор, видимо, сообщений. Вот такое мнение высказал нам радиослушатель, вернувшийся из Норвегии. Лопух, второе сообщение. Но вот я тоже утром еду на работу, и на мое счастье передо мной нарисовался экскаватор, который ехал 10 километров в полгода, а всего по одной полосе в каждую сторону. Наконец-то получилось его обогнать по обочине, а сзади хвост в километр. Но никто не сигналил. Представляешь, я тоже не сигналил. Это мне поможет? Ну, может, наконец-то сегодня металлист ответит на загадку, или опять уши будут вянуть. Мата умерльзе, твой лопух. Я уже вам говорил, ответьте сами, попробуйте первым на загадку и закажете то, что вы хотите услышать. Все очень просто. Не рассчитывайте, что другие радиослушатели будут заказывать музыку, которая нравится не им, а вам. Так не бывает. Еще голосовое сообщение слушаем. Так, подождите, что это? А, подождите, это я, по-моему, не остановил предыдущее. И оно до сих пор играет. Где... Вот. Сейчас я, чтобы не запутаться. Итак, голосовое.
2: Первое радио. Добрый день. Я Дмитрий Крымский. Первый раз я отправляю голосовое сообщение, потому что я в дороге. Насчет дорожного движения. Я работаю в такси немножко, лет 10. Но я вспоминаю, когда я переучился в Израиле на права. Потому что я боялся реально первые 8 лет в Израиле сесть за руль, видя этих... ребят, что и девочек, и мальчиков, что творят на дороге. И вот, у меня был урок вождения. Мы едем одностороннее движение. На встречу мне прет дырчик. Мопед. Мопед, и типа он останавливается. Сейчас. Он видит, что у меня ламит. И он выскакивает и начинает мне кричать, что кто я такой, что я себя представляю. Мой водитель, учитель, выключил регистратор. И говорит: Дима, делай, что хочешь. Я сделал то, что я хочу. По сей день этого дырочка на дороге я больше не видел. Вот такие вот ребята в борзую прут и думают, что они правы.
0: Уважаемый Дмитрий Крымский, я понимаю, что вы отправили первый раз голосовое сообщение, но у нас есть хронометраж. Оно у вас в два раза больше, чем нужно. Поэтому в следующий раз, пожалуйста, следите. Потом он прислал второй. Вот второй нормальный, 28 секунд.
2: Это снова Дмитрий Крымский, но... Правильно мне сделал учитель Соломон. Он мне сказал, говорит: Дима, запомни три вещи. Зеркала нужно смотреть. Второе, в Израиле по городу ездят не 90, а 50 на ученической машине. И не нужно на каждом перекрестке сигналить и кричать: козел, уступи дорогу. Это вот да, это было по теме замечание.
0: Слушайте, я надеюсь, что это не было сейчас откровением, что в Израиле по городу надо ездить 50, а не 90. Потому что, судя по многим машинам, как-то это правило подзабыли. Еще одно сообщение, Серхио-74.
3: Павел, добрый день, это Серхио-74. Только в нашей стране столько партий, 150 партий. Зачем это надо? Две партии, как в Америке, и все. И люди будут голосовать. Зачем этот бардак? Поэтому есть разногласия и нет единства, ничего не будет у нас в нашей стране. Всегда будут споры, разногласия, борьба.
0: Серхио, а вы думаете, в Америке, когда есть две партии, ну, во-первых, там не две, там, по-моему, третья есть, там нет разногласий и борьбы, что ли? Есть? Так, нелегкая у Павла работа. Читать позывы идиота. Корректным быть, справедливым, в политику не лезть и допускать свой адрес лезть. Дать лопуху понять, что быдло и дворник не поэт, ломает рифму. Уважаемый дворник, даже ради рифмы не надо никого называть идиотами. Потому что люди же могут понять, что это вы про себя. Я же сейчас ваше сообщение прочитал. Поэтому осторожней с этим. Антиарсават, Игорю из Аждода, благодарствую. Рувиму, если есть конкретно по фактам, что противопоставить моим антирелигиозным высказываниям, я слушаю. Если нет, езжай в Мудиин Элит, а лучше в Кандагар. Антиарсават, я уже говорил, у меня есть конкретное. Вы нам пишете чаще всего о плохом. А наша программа PM должна быть и о хорошем тоже. Вы никак этого не поймете. Добрый день, Павел. А как на иврите говорят кубик Рубик? Я добрая. Я добрая — это подпись. Слушайте, я не знаю. Надо спросить у израильтян. Кого? Кубик, Рубик. Здравствуйте. Слава богу, успел. Работаю водителем общественного транспорта. Полностью согласен с бакинцем. Мое мнение — это самый бездарный из всех, что были в нашей стране, министр транспорта Алекс. Мири Регев? Самый бездарный? Ай-яй-яй. Павел, у вас в прямом эфире один слушатель другого называет петухом лишь за то, что тот поддерживает Биби. И вы это пропускаете мимо ушей. Вы тоже настолько против Биби считаете это нормой, или вы просто забыли делать замечание слушателю, позволившим себя оскорблять других за их мнение? Папа Мотя. Это вы про лопуха, что ли? Но он же не кого-то, по-моему, конкретного назвал. Хотя нет, может быть, я и пропустил. Про политиков у нас можно говорить все, что угодно и как угодно. Ну, в рамках каких-то. Слушателей оскорблять нельзя, конечно же. И это правильно, написал кто-то без подписи. Что это, про что он, остается неизвестным. Вика, добрый день, Павел. Сегодня в центре был ливень, а про центр ничего не говорили. Что, будет дождь? Вика, он же уже был, вы говорите. Что значит будет? Вика, я не знаю. Слушайте новости. Кубия Хунгарит, написал кто-то. Это, видимо, про кубик Рубика. И этот же кто-то прислал голосовое сообщение. Слушаем.
4: Здравствуй, ПМ. Хотелось бы коротко и ясно. Мы приближаемся 7 октября, и тут разговаривали о дорогах, о том, что мешает, и когда бибикают и другому водителю. Среди нас очень много ребят, которые прошли военную травму. Вот эти бибиканья и все это плохо на них влияет. Надо просто постараться быть по-человечески. И друг другу это, во-первых. Во-вторых, кстати, есть ребята, которые у них травма, посттравма, и у них есть наклейка такая, написанная «Я с посттравмой». Если я остановился в сторонке, обратите на меня внимание. И обращайте на это внимание. Классного всем настроения, позитивных эмоций. И нету лучше, чем первое радио.
0: На самом деле, вчера мне как раз в ленте попадалось, я забыл, что написано, она на белом фоне, красными буквами написано что-то. Если человек остановился, надо обратить внимание, возможно, у него какой-то приступ, посттравмы. И, возможно, ему нужна помощь. Надо об этом не забывать. А по поводу сигнализации, скажем так, ну, в другом смысле, что сигналит, совершенно правильный призыв, я согласен. Знаете, как про Израиль говорят, что как измерить одну десятитысячную долю секунды? Это то время, которое пройдет между тем, как загорится зеленый светофор, и тебе начнут сзади сигналить. Надо с этим быть поспокойнее. Можно чуть-чуть подождать несколько секунд, а не сразу бибикать человеку. Так что я согласен с этим. Кубия Хунгарит, и все, кто-то написал. Потом он добавил, это не я. Что значит, это не я? В смысле, это не ваша подпись? Папа Миша прислал голосовое сообщение.
5: Павел Михайлович, добрый день. Там какая-то слушательница спрашивала, как называется кубик-кубик на иврите. А с кубик-кубика на иврите называется кубия унгарит. Венгерский кубик.
0: Наши слушатели знают все. Еще одно голосовое сообщение. Я боюсь, что тоже на эту тему. Давайте послушаем.
6: Ниги-регив, маги-регив. Овечка полная, она вообще в транспорте ничего не понимает, в основном после того, как она закрыла и на Q6 то, что грузовикам нельзя выходить на обгон, это вообще бреденятина, потому что там работают армии, они едут 40 км в час по шестерке, и мы все тащимся за ними, как не знаю кто, а на каждом мосту стоит мент с маслемой, блин. Санек Натания.
0: Уважаемый Санек Натания, у меня к вам риторический вопрос. А кто из министров у нас в правительстве, и не только в этом, а вообще в принципе, понимает по профилю своего министерства? Знаете таких? Я что-то вспоминаю как исключение такую ситуацию.

0: Реклама.
1: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: «Центркар Азур».
1: Дерех Ашива 9.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
0: Реклама.
6: Первое радио. Первое радио. 89.1 FM.

Так, Мария Кац и Андрей Макаревич, как жаль. Последнее сообщение сегодняшнее. Ну, Санек, который тут возмущался положением на дороге, на шестерке в частности, тоже ответил, что он таких не знает министров, которые профильные. Министр профильный, я помню, один был, по-моему, Моша Фридман, профессор юриспруденции, который был назначен на пост министра юстиции. По-моему, это было при Шароне или при Ольмерте. Но, опять же, это исключение из правил. Все остальные — это назначенцы, администраторы. Мы к этому привыкли и как бы нормально уже воспринимаем, не дергаемся. И то, что они ответственны, но не виноваты, мы уже тоже к этому привыкли. Эту формулу ввел, по-моему, Амир Охана во время, после пожара на происшествии на горе Мирон. Он сказал: я ответственен, но я не виноват. Он был, по-моему, министром внутренних дел тогда, или еще что-то. Доброго дня. Хочется культуры вождения на израильских дорогах. Так вначале начинайте себя и правила «дай дорогу дураку» никто не отменял. Папа Саша. А как узнать, что за рулем дурак-то? Папа Саша, есть какое-то обозначение на автомобиле? Я знаю, что в Сингапуре каждый министр профессионал на своем месте, поэтому там порядок. Нашим бы министрам поучиться бы у них. Я добрая. Я добрая — это подпись. Слушайте, ваша подпись, может быть, уберете букву «я», то получается, что я про себя говорю, что я добрая. Я уж, даже если добрый, то не добрая, добрый. Вы уверены, что в Сингапуре порядок? Или это нам издалека кажется, что там порядок? Антиарсават. Вот доброе, дорогой месье Маргулян. Большое вам спасибо за опус. Уважаемый антиарсават. У вас даже с добрым, извините, получается непорядок. Потому что это ваше четвертое сообщение за сегодняшнюю программу. А вы попробуйте в первое или второе что-то доброе уместить. Наблюдательный. Павел, ты что сделал? Поставил эту песню. У нас тут милуимник, ему 50 лет. Он как услышал эту песню, начал прыгать от счастья. Чуть из Хаммера, Амер, да, этот джип военный, не вылетел. У него спросили Макара, он говорит, что он под этой песней познакомился на дискотеке со своей женой. Он точно от счастья чуть не выпрыгнул? Или там какие-то другие у нее эмоции были? Так. Ну, песня-то известная, заводная. И незабытая еще. Так. Тук-тук-тук. Я тут проверяю сообщение, не пропустил ли я что-нибудь сегодня. А, вот сержант нам написал: кубик Рубика — это здание мэрии Бейершевы. Я сначала подумал, что... Может быть, оно так разукрашено. Потом вспомнил, что мэра Бейершевы зовут Рубик Данилович. И поэтому вот. Все на этом, уважаемые радиослушатели. Теперь я точно все прочитал сообщения, которые пришли. Да, в 2 часа, через несколько минут после новостей, гость Марка Кричевского, Яир Лапид, лидер партии Ешатит. Я уж не знаю, можно ли его теперь называть лидером партии Ешатит или второй номер в списке Бояхат с Натальей Беннетом. Интервью это записано было вчера, так что он, может быть, не реагировал. Вчера у нас был. Не реагировал на события, которые случились вчера во второй половине дня или сегодня с утра. Так что не удивляйтесь этому. Но интервью с ним, если кому-то интересно, рекомендую послушать. В 2 часа в программе «Вопрос ребром». А пока, пока.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
6: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: «Центркар Азур».
2: Реклама.
8: Первое радио. Новости.
9: Царь признал, что в последнее время не производились аресты дезертиров и уклонистов. Подробнее через несколько секунд. В 14 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. В ходе рабочего совещания по вопросу призыва ультраортодоксов и мер, принимаемых против уклонистов, представители ЦАЛЯ признали, что в последнее время воздерживались от инициированных арестов дезертиров и уклонистов в связи с необходимостью сосредоточить ресурсы на других вопросах. При этом представители армии сообщили, что в период с 1 по 22 сентября проводилась целевая операция против уклонистов, в ходе которой проводились проверки на пограничных переходах на фоне большого числа уезжающих на паломничество в Умань. В рамках этой операции Управление народонаселения и военная полиция совместно с полицией Израиля и службой безопасности аэропорта Бен-Гурион сосредоточили усилия в аэропорту Бен-Гурион, на КПП Аленби и КПП Таба. За этот период были задержаны 212 дезертиров, из которых по оценке 163 относятся к ультраортодоксальному сектору. Кроме того, выяснилось, что КПП Таба стал одним из значимых центров этой операции. Там при попытке выехать из Израиля были задержаны 20 уклонистов. Глава Минобороны Исраэль Кац заявил о повышении готовности израильских военных в секторе Газа перед очередной годовщиной нападения Хамаса 7 октября, пригрозив решительно ответить на любые провокации, пишет Times of Israel. «Если наши силы пострадают, то Хамас и население Газы станут теми, кто заплатит большую цену», – предупредил он. Кац поручил военным в Газе повысить боеготовность и быть готовыми к любым возможным сценариям. При этом он отметил, что Израиль обладает разведданными, свидетельствующими, что Хамас намерен попробовать атаковать наши силы в Газе в этот день. К третьей годовщине нападения Хамаса на израильские территории 7 октября в 37 государствах мира запланированы 262 пропалестинские и антиизраильские демонстрации. Об этом пишет Times of Israel со ссылкой на данные Министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом Израиля. Акции пройдут в различных странах до 14 октября. Наибольшее количество мероприятий пройдет в США, где намечено 45 демонстраций. Особое внимание спецслужб привлекают протесты возле дипломатических представителей в Сеуле, Боготе, Мехико и Бангкоке. Высокий уровень риска также присвоен митингам на площади Дам в Амстердаме, у здания парламента в Оттаве и в Хельсинки. Министр транспорта Мири Регев объявила, что операция по вывозу израильтян из Дубая завершится к четвергу 8 октября. До настоящего момента в Израиль вернулись 7415 пассажиров рейсами авиакомпании Etihad Airways из Абу-Даби, а также рейсами из Дубая, выполненными израильскими авиакомпаниями. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Марк Кричевский с программой «Вопрос ребром».
7: Итак, уважаемые радиослушатели, сейчас мы хотим предложить вашему вниманию запись программы, в рамках программы «Вопрос ребром», запись интервью с Яиром Лапидом, который Марк Кричевский записал с ним вчера. Сейчас напряженная политическая пора, как вы знаете, выборы скоро, у каждого политика много встреч, записей, выступлений и так далее, и не всегда удается нам привлечь их в прямой эфир, чтобы они пришли в то время, когда выходит наша программа. Так было с Нафтали Беннетом на прошлой неделе. Марианна Беленькая записала с ним интервью, оно есть в нашем Ютубе. Так было с Яиром Лапидом, который не смог сегодня в 2 часа, и поэтому интервью записано с ним, и оно тоже есть на Ютуб-канале нашей радиостанции. Интервью с Зеевым Элькиным есть в Ютуб-канале. В общем, тем, кто интересуется политикой и политиками, все интервью есть на Ютуб-канале Первого радио, вы можете послушать. Вот. Интервью было записано вчера, как я уже сказал, может быть, Яир Лапид не успел отреагировать на события вчера, второй половины дня и сегодняшнего утра. Не обессудьте, записано было это вчера в середине дня. Но напомню, что Яир Лапид, лидер партии «Еш Атид», во время этих выборов, после того, как партия начала падать в мандатах, объединился с Нафтали Беннетом, и они теперь в списке «Беяхат». Лапид был журналистом-интервьюером, как надо правильно сказать, я не помню, на 12-м канале, который был тогда вторым каналом. Потом решил покончить с журналистикой, пошел в политику, образовал партию «Еш Атид». И с 2013 года первый же заход партии был довольно успешным. Они набрали много мандатов, вошли в правительство вместе с Беннетом, в правительство Бениамина Нетаньяху. Ну и с тех пор, я уж не знаю, останется ли партия «Еш Атид», может быть, в интервью он об этом расскажет, я его сейчас сам не слышал вместе с вами. Сегодня он второй номер в списке «Беяхат», первый номер Нафтали Беннет. Яир Лапид и партия «Еш Атид», которая на прошлых выборах, напомню, получила 24 мандата. Сегодня ее положение гораздо более печальное, скажем так, по количеству мандатов, поэтому объединился Лапид в список вместе с Нафтали Беннетом. Интервью, записанное вчера, Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Предлагаю вам послушать это интервью с Яиром Лапидом.
10: В эфире программа «Вопрос ребром».
11: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по вторникам на Первом радио программа «Вопрос ребром». У микрофона Марк Кричевский. И сегодня у нас в гостях экс-премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид. Господин Лапид, здравствуйте.
12: Шалом, туда, что мы архимоти.
13: Здравствуйте, спасибо, что пригласили в гости.
11: Перед тем, как начать, я хотел бы сказать, уважаемые друзья, что эта запись записываем мы с господином Лапидом в воскресенье 4 октября. Это значит, что если до вот сегодняшнего дня вторника что-то произойдет, а мы об этом не рассказали, просто мы об этом не знали. Давайте начнем вот с вопроса, который интересует всех-всех-всех. Я имею в виду с чудесного спасения израильтян вот на самолете Fly Dubai. За день до этого премьер-министр на фоне самолета, так вот интересно, правда, сказал, что есть какие-то угрозы в вопросах безопасности. Вы с ним встретились и сказали, что ничего, в общем, такого драматического нет. И тут случилось Fly Dubai. Это случайность?
13: Я не знаю, это случайность или не случайность. Я знаю, что раньше ничего такого давно не было. Не было каких-то подозрений или предупреждений о захвате самолета. Вопрос в том, была ли опасность или не было, и не было ли опасности о срыва выборов. Мы знаем, что это огромный провал правительства. Это почти всегда, когда вы слышите, что если есть героизм граждан, проверьте, нету ли здесь какого-то провала правительства. Но данное правительство, как правило, говорит о том, что совершаются чудеса, и мы живы, потому что совершаются чудеса. Нету никакой даты установленной характерные для каких-то выводов, и это свойства, характерные данному правительству.
11: Вы знаете, вот после вот этого чудесного спасения Шабак начал обвинять Министерство транспорта. Министерство транспорта говорит, это не наша проблема проверять пилотов и так далее. Вот скажите, вот та ситуация, при которой никто не берет на себя ответственность, ее можно как-то изменить? Это или это наша израильская? Мы такие, мы вот...
13: Мы сказали, что мы в воскресенье здесь сидим, и мы за несколько дней до 7 октября еще пока никто не взял на себя ответственность за страшную эту резню. Вы хотите, чтобы кто-то взял на себя ответственность за самолет? И это такая культура правления. Вы хотите, чтобы кто-то взял ответственность? Вы говорили о Министерстве транспорта. Сегодня мы никак не можем быть гарантированы от того, чтобы не произошло еще раз. Кто-то поднимается, заходит в самолет с ребенком или с... Вы подниметесь на такой полет? Да, правительство обязано гарантировать, чтобы такое больше не повторилось. Это ее функция. Точно так же правительство должно гарантировать, что больше не врывались из сектора Газа и убивали по 1500 человек в день. Точно так же, чтобы все призывались, включая ультраортодоксов. И я говорю вам, эти люди, правительство, ничего не делают и ждут только, чтобы граждане становились героями и проявляли эти героические качества.
11: Окей, вы вспомнили 7 октября, мы записываем 4-го, но выходит, наши радиослушатели и зрители смотрят это 6-го, за день до 7 октября. Вот скажите, 7 октября планируется огромное мероприятие в парке Яркон, где будут десятки и десятки тысяч людей. Вот как так получилось, что народ отдельно, а его правительство отдельно? И можно ли соединить правительство с народом, или это всегда разное?
13: Можно, но не это правительство. Я там, конечно же, буду, так же, как там будут и другие люди. Этот день, который мы обязаны отмечать, годовщину резни, правительство удаляет себя от этого, потому что оно, правительство виновато в этом. Это я вчера был на ярмарке. Люди организовали выставку «Совет октября». Мы видим там эти картины, и меня очень тронул история об этой девочке-аутисте, которую взял на руки спасатель. Но до сих пор никто не взял на себя ответственность. Это нетерпимо, и это непростительно. Мне не нужно следственную комиссию, чтобы знать, кто был в тот момент был премьер-министром. Мне нужно это для того, чтобы были сделаны выводы, и чтобы такое больше не случилось, что значит, что государство защищено. Но никто не взял на себя ответственность, потому что никто ничего не делает. Правительство не функционирует, и по этой причине нужно его сменить.
11: А как вы себе представляете государственную следственную комиссию? Ну вот, предположим, вы станете правительством, да? Кто будет в ней работать? Как? Вот у вас есть представление, понимание?
12: Ну, царих, есть хок.
13: Не нужно этого. Есть закон о следственных комиссиях. Он очень понятный, ясный, как они создаются, как, кто ими руководит, как они действуют. Это комиссия не комиссия Верховного суда, это независимая комиссия, которую возглавляет судья Верховного суда. И тогда, когда меня пригласят туда, на эту комиссию, которую мы создадим, я так полагаю, что первый вопрос ко мне будет: каким образом ты не знал, что это случилось, зная, предупреждая об этом 2 недели тому назад? Это очень тяжелые вопросы, мы пока не знаем на них ответы. Я не обвиняю только Нетаньяху, господина Нетаньяху и его правительство, а также и оборонные структуры, которые допустили такой грандиозный провал в сфере безопасности. Но есть закон, на основании которого мы хотим создать именно государственную комиссию, в том числе в истории уже была комиссия Граната. Мы создали две таких комиссии по катастрофе на горе Мирон и еще одну комиссию.
11: Скажите, а должна быть комиссия по поводу самолета Fly Dubai?
13: Здесь не нужна государственная комиссия, здесь не такие широкие последствия. Достаточно правительственную комиссию, это гораздо меньше, в меньших масштабах и быстрее. Нужно проверить, где были провалы, ошибки. Канцелярия главы правительства, Министерство транспорта, службы безопасности и так далее. Как могло такое случиться, как человека уволили с какого-то места из-за того, что он джихадист, и такого человека допустили к полету в Израиль. Это просто сумасшествие. Мы не ожидаем от госпожи Регев проверять это, потому что она в последнее время не особо живет в Израиле. Но мы должны проверить все эти взаимосвязи. Это очень удивительно, как быстро господин Нетаньяху поехал в аэропорт сфотографироваться с героями этого случая. И опять же удивительно, каким образом никто не постарался предотвратить это, и чтобы такого больше не происходило. Я хочу только добавить, что премьер-министр в Израиле прямую ответственность несет, он отвечает за общую службу безопасности Шабак.
11: Вот вы сказали об ответственности, которую несет не только премьер-министр. Но давайте вот вспомним. В своей книге мемуаров премьер-министр писал, что Нафтали Беннет, ваш партнер, в 2014 году выступал за то, чтобы уничтожить Хамас. Нетаньяху тогда написал: нет, я не хотел этого и так далее. Но, будучи премьер-министром, сначала Беннет, потом вы сменным. Вы все-таки продолжали эту концепцию. Вы, да, не давали чемоданы наличных, но вы покупали топливо для газа. Вы тоже были жертвами концепции. Вы тоже несете ответственность за продолжение концепции или нет?
14: Но за пошутонахон.
13: Это просто-напросто неверно. Мы ввели такую политику нулевая терпимость, не передавали никаких чемоданов с деньгами, у нас не было точных разведданных, дававших основания на уничтожение Синуара. Мы не передавали наличные Хамасу. Основная концепция Нетаньяху говорит о том, что не нужно ослаблять Хамас, чтобы это была реальная сила против палестинской автономии. Это катастрофическая ошибка, величайшая в истории страны. Катастрофа происходит потому что весь мир предупреждает Нетаньяху о том, что Хамас собирается произвести то или иное действие, атаку, и он от этого, он это игнорирует, говорит о том, что не следует преувеличивать опасности. И как только он это сказал, за один день было убито более 1300 граждан. Да, нужно преувеличивать опасность. Если бы мы были в правительстве, этого бы не случилось, потому что мы опасности не преуменьшаем.
11: Окей, давайте теперь поговорим о выборах. Складывается впечатление, что премьер-министр сумел навязать обществу свою повестку дня. Это вопросы безопасности, что я должен остаться для того, чтобы победить всех врагов. А ваша повестка дня, служба Харидим, 7 октября и так далее, как-то уходит на повестку дня. Вы не смогли навязать обществу повестку, или я не прав?
14: Ну, а я объективный.
13: объективно был очень страшный, попытка страшного теракта. 170 израильских граждан погибли бы, если бы не произошло этого чуда. Ясно, что это остается на повестке дня, вопрос, что происходит в реальном мире. Это хорошо на 2-3 дня. Самая проблема, большая проблема этого правительства, это то, что называется действительность, реальность. Любой гражданин Израиля знает, что во время правления Нетаньяху произошло 7 октября. Все знают, что 20 тысяч солдат нужны армии, и неоткуда их брать, кроме как из среды ортодоксов. И все знают, что если мы не прекратим платить уклонистам, то это будет продолжаться так. Если только вы обвиняете премьера, что он запланировал это происшествие с самолетом, но все-таки, видимо, это не так. Если Нетаньяху хочет говорить о победах в войнах, он пока что, Нетаньяху, не смог победить никого. Пока что Хамас продолжает править в Газе, Хаменаи продолжает править в Иране. Ничего он так не сумел никого победить, он только может произносить речи в пустых залах.
11: Ну, смотрите, он может произносить речи, но у него есть стабильная база поддержки, чего, кстати, нету у вас, потому что вы постоянно снижаетесь в вопросах, и я хочу сказать, почему. Как вы это объясняете ухудшением своих положения вопроса?
14: Это так, оба мацав הכי גרוע שלנו. Там, а дай наш номер мандата именно.
13: Все еще в самом худшем нашем положении у нас есть наши мандаты. Он не нет у него реального большинства, и он не сможет сформировать будущее
11: вы правительство. Вы имеете, когда вы говорите наши мандаты, вы имеете всей, так сказать, оппозиции. Вы не говорите про ваш блок Баяхат.
13: Я говорю о всей оппозиции. Это уже не оппозиция. Позиция, это уже лагерь изменения, лагерь исправления. У нас нету ни одного опроса в течение 2 лет, где бы мы его не побеждали. Мы должны работать вместе. Для этого я в шаббат пригласил всех лидеров оппозиции к себе домой, чтобы договориться о том, чтобы правильно работать вместе, чтобы создать правительство и сменить власть в Израиле. Будет еще 1000 разных опросов, все будут говорить разные вещи. Я говорю людям, если вы хотите создать правительство, голосуйте за Баяхад, но вы не услышите меня, нападающего на своих партнеров по блоку. Те люди, которые были у меня дома, и другие люди, поддерживающие нас, говорят, что да, здесь создано ультра-ортодоксальное государство, это пора менять. Нам нужно управляемое государство. Если вы меня спрашиваете, мне тяжело спорить. У нас есть самая отличная команда исполнителей в Израиле, но и у других тоже есть замечательные специалисты.
7: Я напоминаю, что в гостях у программы «Вопрос ребром» лидер оппозиции, экс-премьер-министр Яир Лапид. После короткой рекламной паузы мы вернемся.
10: Вопрос ребром.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Вы в процессе развода не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-111-11. Intelligo. 03-944-111-11.
0: Реклама.
1: Первое радио вещает 16 часов.
5: Улё.
6: Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
7: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.

0: Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
3: На сегодня нет.
0: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
4: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».
5: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
6: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
7: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
8: Кожний вторник музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
7: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
9: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Вахтанг Кикабидзе.
10: Пане Юрий Зимитович, пусть мир и праздник ваш дом придут. Да мне нравится вообще эта страна очень. Я все время сказал, если бы у меня хоть капелька еврейской крови было бы, я сразу уехал бы.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
10: Программа очень хорошая. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
11: Вы слушаете программу «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
12: Мы продолжаем нашу беседу с Яиром Лапидом.
13: А в шаббат, в передаче, по-моему, «Встреча с прессой», Яир Галан, лидер демократии, сказал, что он уговорит вас, ну, других лидеров оппозиционных партий, вас в том числе, что после выборов надо создавать коалицию с Мансуром Аббасом, а Виктор Либерман категорически выступает против и так далее. Вот где вы находитесь в этом вопросе? Потому что есть разногласия?
14: Как и Либерман. Но это нормально, что у Яира Голана есть другое мнение. Это левая партия. Это их мнение все годы. Я с ним не согласен. Мы создадим правительство без Рамтали, без арабов. Это не говорит о том, что мы игнорируем тот факт, что 20% арабов граждане государства, и они отвозят наших детей в садик, и они работают в больницах и в других учреждениях, но это не значит, что мы собираемся создавать правительство с арабскими партиями.
13: А вам не кажется, что это анахронизм? Не мы не создадим коалицию с арабскими партиями. Их 20% населения. Они граждане. Может быть, пришло время искать точки соприкосновения?
14: Наоборот, я создал правительство с партией Рам, но после 7 октября государство Израиль, общество в Израиль, нужно изменить направление. Будет неверным создать правительство с арабскими партиями. В конце концов, вы начали спрашивать, задавать вопросы. Это нормально, что есть различия, и что вечный спор между правым и левым, может быть, это анахронизм. Вопрос о том, что нужно. Мне кажется, что с прошлого интервью ваша дочь так и не купила квартиру. Да, купила, но нам нужно, чтобы у вашей дочери были хорошие доходы и заработки. Нужно, чтобы у твоих внуков были субсидированные садики. Нынешнее правительство миллиарды шекелей вложило в продленные...
13: Дело в том,
14: но
13: что...
14: им там никому не помогает.
13: Дело
14: верно?
13: В том, что
14: им
13: дети много учились, делали степени и хорошо зарабатывают. Они как бы не показатель.
14: Дети есть?
13: Бенахадим.
14: И внуки. Это твои внуки. Твои внуки не получают никакой помощи в продленке. Но. А правительство вложило миллиарды в помощь в продленке.
13: Объясняю.
14: Так,
13: у нее третья степень. Она хорошо зарабатывает.
14: Ваши... Yeah. No big loss.

0: Нет, не для этого. Во-первых, это хороший такой-то капиталистический подход. Нужно тяжело работать, хорошо зарабатывать. Но нужно проверить, и мы проверим, что ни один светский гражданин, работающий, не получает никакой помощи на вот этот продленный день. И мы проверили все выкладки, и увидели, что внизу написано, есть звездочка, где указано, что быть учащимся религиозной ешивы приравнивается к работе, поэтому все эти деньги идут туда. И это нужно прекратить сейчас. Для этого нужно другое правительство.
1: А вот если мы с вами поговорили о правительстве, и вы сказали, вы не хотите с партией РАМ, но есть, собственно говоря, ортодоксы, которые, мягко скажем, недовольны Нетаньяху. Мы это знаем, Гольдкнопф говорил об этом. Как с ними? Потому что Айзенкот, еще один ваш партнер, не исключает возможности союза с Харидим.
0: Я тоже не отрицаю такого до тех пор, пока они будут понимать, что тот, кто не работает для того, чтобы обеспечивать свою жизнь и не призывается в армию, чтобы служить стране. Они ведь там учатся за мой счет и за ваш счет. Тот, кто не будет изучать основные дисциплины, не будет ни одного шекеля получать от государства. Ортодокс, который эти принципы примет, мы его принимаем с
1: радостью. Смешно.
2: Смешно.
0: Даже я знаю, что такое смешно.
1: Давайте вот, смотрите, скорее всего, по всем опросам, которые вы упомянули, большинства нет ни у кого. Все надеются на большинство. Ликуд надеется на Шлёма Фильбера, вы надеетесь на какие-то другие опросы. Но если не будет, собственно говоря, большинства, что тогда? Новые выборы с Нетаньяху во главе?
2: Я
0: скажу, в том числе потому, что я очень опытный человек. Я знаю, что гипотетически какие-то обсуждения вести — это глупо. Есть примеры, это те или иные, например, в Польше или в Венгрии. Победитель, как правило, побеждает с гораздо большим отрывом. Например, в Венгрии, в конце концов, выяснилось, что 2/3 мест в парламенте они получили. Нам нужно вести сейчас тяжелую работу. В конце концов, выборы сейчас о жизни граждан Израиля. В конце концов, нам нужно проверить две вещи. Первое, чтобы они не погибали, и второе, чтобы они хорошо жили. Это не так сложно. Я верю, что мы приведем гораздо больше, чем сейчас пока это видят. Мы будем тяжело работать, но нужно создать новое правительство.
1: Давайте тогда вернемся все-таки к Хариди. Вот что вы предлагаете? Ведь на самом деле эта тема уже лет 20, да, даже больше звучит. Почему вы решили, что после 20 там больше лет обсуждения вам удастся что-то сделать?
0: Потому что мы сейчас подходим к этому под другим углом, абсолютно. Считать и проверять, сколько и каким образом будут призываться, будут или будут отправлены полицейские машины в Бнейбрак. Мы подошли проще. У нас есть полное описание, полная роспись каждого шекеля, который они получают. И как только вы остановите им выплату денег, они все придут призываться. И если, например, укрепить очень длинные границы с Египтом или с Иорданией, или границу с Сирией, поставить религиозные учебные заведения Ешивот неподалеку от этих границ, чтобы по 8 часов они учились, 8 часов отдыхали и 8 часов отдавали службе. И в таком случае, если они скажут, мы не хотим, мы скажем, тогда живите сами, мы вас не будем финансировать.
1: А вот теперь возникает вопрос. Вот я представляю, когда на улицу выйдут сотни, тысячи несчастных детей, которым нечего кушать, И я не знаю, там министр финансов, предположим, Лапид, его обвинят в том, что он морит детей голодом. Дадите им денег, как миленький, прошу прощения.
2: Слыха за что
0: это? Простите, это глупости, я вам отвечу, почему. Именно тогда, когда есть аресты, и людей бросают в тюрьму, люди выходят на демонстрации. В этом обществе есть эмпатия. Деньги от налогов, которые мы с вами платим, не должны оплачивать ни коррупцию, ни уклонистов от службы и так далее. И если они хотят демонстрировать против того, что мы не готовы финансировать коррупцию и уклонение от службы, мы скажем, окей, очень приятно, идите на призывные участки, на этом мы закончили. Я вам скажу еще что-то. 20 последних лет только два правительства было без ортодоксов, которые создавал я, а за 30 лет было создано еще одно правительство без ортодоксов, в котором частью этого правительства был мой отец Томми Лапид.
1: Давайте теперь поговорим о наших международных делах. Действительно, вот сегодня я всегда, когда ехал за границу, ездил я много, я с гордостью говорил, что я из Израиля. Сегодня я говорю, я из Албании. Я даже не говорю из Украины, я говорю, я из Албании. Никто не знает албанский язык. Вот. Если серьезно, это стало опасно. Мой друг, профессор медицины, говорит на конференциях, ему не пишут Израиль, ему пишут Бен Леуми, ему пишут International. Мы стали, что с этим? Почему мы дошли до этой ситуации?
0: Почему мы к этому пришли? Потому что у вас есть правительство, которое и министры, и депутаты утверждали о том, что нету невиновных в Газе, и тогда стали обвинять в геноциде. Кто-то сказал о том, что можно бросить атомную бомбу на 2 миллиона человек, и нас стали обвинять в том, что мы морим голодом детей. Сейчас за 3 года самый плохой период внешней политики Израиля. 3 министра иностранных дел сменилось. В 2024-го уволился ответственный за пропаганду, и только через 2 года, 2 года не позаботились о том, что назначить кого-то вместо него, и только теперь назначили. Люди думают, что ситуация простая, непростая. Это моя профессия, и я вам говорю, если мы не сменим правительство, мы не будем играть в футбол в Европе, мы не будем на Евровидении, мы не будем на международных научных исследованиях, конференциях и так далее. Уже сегодня 55% американцев, то есть и демократы, и республиканцы говорят о том, что следует прекратить военную помощь Израилю, то есть это правительство привело к опасности прекращения поставок F-35. Такого никогда не было. Нужно вести профессиональную работу с нормальными министрами, работать с еврейскими общинами во всем мире, потому что это наши послы. Не может быть такой ситуации, что министр Бен-Гвир стоит, размахивает флагом, и перед ним закованные в кандалы заключенные в тюрьмах Израиля.
1: Но мне в этой связи вспоминается конгрессмен Шерман, который сказал, что Израиль находится в огромной проблеме, да, он один из самых больших друзей Израиля в демократической партии. Он сказал, что нахождение Бен-Гвира в правительстве – это угроза безопасности государства Израиль. Это сказал Шерман. На ваш взгляд, почему Нетаньяху не хочет от него избавиться? Вот, неужели он не понимает? Он же умный.
2: Лама?
0: Он оставляет его в правительстве. Я хочу напомнить, это правительство, которое хотел Нетаньяху. У меня 24 мандата. Он даже не позвонил и не предложил вести коалиционные переговоры. Он присоединил Бен-Гвира, потому что ни он, ни кто другой в правительстве не угрожает его власти. Следующая стадия — это санкция против страны. Это уже началось. Потом израильские банки, это вся финансовая система, это разрушит экономику. И все прилежные, хорошие люди, которые сегодня тяжело работают, что они будут делать со своими деньгами хорошими, если нет обмена валюты? Что делают с инвестициями, с ай-тек и так далее? Я возвращаюсь к вашему другу, профессору. 250 тысяч человек уехали из Израиля в последние годы. Большая часть, значительная часть из них — это врачи, в том числе и детские врачи, педиатры. То есть вопрос к вам, как, что ваша внучка сегодня получит худший уход и худшую помощь в Купат-Хулим, потому что врач уехал в Барселону. И мы придем к еще большим катастрофам, если данное правительство будет продолжать оставаться у власти.
1: Окей, давайте поговорим о ситуации в области безопасности, потому что у нас много. Наш ближайший друг, я даже не знаю, но даже его посол США Хаккаби, уже ближе, наверное, невозможно найти. Он 3 раза назвал ситуацию тех, кто нападает на арабов, иудеев и самарий, израильскими террористами. Правительство утверждает, что это проблемные люди. Да, они нарушают закон, но они не террористы. Скажите, это еврейские террористы или все-таки это наши мальчики, нарушающие закон?
0: Это террористы. Террорист – это человек, который совершает насильственные преступления именем идеологии. Это определение террора. Это в полном смысле еврейские террористы. Таким же образом нужно к ним относиться. Все, что произошло в серии интервью за границей, Нетаньяху сказал, что это 150 мальчиков, которые устраивают беспорядки. В таком случае, если это 150 мальчиков, почему ты их не остановишь? Вопрос в том, что это не 150 мальчиков, а сотни людей, которые, в принципе, послы этого правительства. И Бен-Гвир и Смотрич, в основном Бен-Гвир, это их босс. В следующем правительстве. Через 5 минут мы отправим туда 300 полицейских и взвод пограничной охраны, и это исчезнет.
1: Да, но с другой стороны, от этого террора страдают больше всего поселенцы и вся страна. Почему не принимаются
0: Я повторяю снова, тот, кто должен предпринять какие-то действия, это же граждане Израиля. Это действие должно правительство. Кто? Министр отвечает за полицию. Бен-Гвир, человек, который туда их отправил. То есть это поведение мафиозной группировки под прикрытием власти.
1: Я напоминаю, что в гостях у программы «Вопрос ребром» лидер оппозиции, экс-премьер-министр Яир Лапид. И после короткой рекламной паузы мы вернемся.
3: «Вопрос ребром».

0: Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Лэптопы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
2: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
5: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
6: Центркар Азур.
1: Реклама.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов. Вспыльчивая.
8: Такое платье увидела. От кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: Мы живем в самой спортивной стране мира.
12: Ничего хорошего здесь произойти не может. Кучки неумех, авантюристов.
13: Давайте скажу честно, вот признаюсь, конечно, это плохо.
12: Это немыслимо.
13: Согласен.
11: Ведь только в нашей стране есть программа «Топ спорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
13: Эли Швидлер.
12: Марк Кричевский.
1: «Топ спорт».
11: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
13: Редко. Но метко.
14: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
11: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
15: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
5: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
16: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
17: События военные могут начать идти на спад.
18: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
19: Говорить о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
5: Каждый понедельник и четверг в 19:00 на Первом радио.
19: В прямом эфире с трансляцией.
20: Вы слушаете программу «Вопрос ребром» с Марком Кричевским.
21: Мы продолжаем нашу беседу с Яиром Лапидом.
22: Давайте так, хорошо. Давайте вернемся все-таки к выборам. Вот пройдут выборы. Премьер-министр Нетаньяху постоянно говорит о широком правительстве. Предположим, опять же, предположим, ни у кого не будет 61. На каких условиях вы согласитесь создать широкое правительство с партией Ликуд, скажем так, во главе с Бенямином Нетаньяху?
23: Я ни при каких условиях не соглашусь. Это нелегитимный кандидат, это премьер катастрофы 7 октября. Это 7 октября, это глава правительства, который ввел коанистов на переднюю линию власти в Израиле. Я еще добавлю что-то. Не будет никакой дилеммы. Он не хочет, он врет. Никогда не хотел и сейчас не хочет широкого правительства. В половина пятого после обеда 7 октября Нетаньяху не функционировал. Я сидел с ним, и я ему сказал: «Выведи Бен-Гвира и Смотрича из правительства, и будет у тебя правительство». Он не хочет их выводить оттуда вместе с этими радикалами, которые поддерживают его власть.
22: То есть, другими словами, мы продолжаем политику бойкотов.
23: Я только хочу, кто начал этот самый бойкот. Он начал нас бойкотировать. Объясни, каким образом он не ушел в отставку 8 октября? В каком стране премьер при такой катастрофе, случившейся, не ушел в отставку. Я уже не говорю об обвинительных заключениях, о коррупции. Я не говорю о том, что было позавчера. В конце концов, он должен уйти. Мне говорят, мы знаем, что вы с ним не согласны, но он был хорошим премьером. Я говорю, нет, он не был хорошим. И мы не говорим сейчас о прошлом, мы говорим сейчас о 7 октября. Начиная с 8 октября, он не может быть премьером. Я, кстати, не бойкотирую партию Ликуд. Партия Ликуд — совершенно легитимная партия.
22: Окей. Как бы там ни было, но вот смотрите, если будет новое правительство, оно, естественно, столкнется с международными проблемами, о которых вы уже упомянули. Вы говорите, что можно вернуть Израиль в нормальное состояние. Но и с проблемами в области безопасности. Хамас никуда не делся. Хизбалла никуда не денется. Как вы сказали, человек с фамилией Хаминии, мы его, правда, никто не видел, но правит в Иране. Это будет ваша зона ответственности. У вас есть понимание, что с этим надо сделать?
23: Я не принимаю такие, что никуда не делся ни Хамас, ни Хизбалла. Хамас остался там из-за ошибок нынешнего правительства. Одна из них, тот самый факт, что наше правительство, не мое, правительство Израиля, допустило в Газу Турцию и Катар как посредников. Я с самого начала говорил, не позволяйте Турции и Катару. Возьмите Египет, потому что они враги братьев мусульман. Я и сейчас говорю, нужно взять египтян, их возможности в области разведки, в области военной силы, разоружить Хамас. И то же самое сделать в отношении Хизбаллы, убедиться в том, что Хизбалла разоружена. Я вообще говоря, я вообще за то, чтобы все шиитские структуры были отдалены от нашей северной границы. Я не исключаю применение военной силы. Единственное, я считаю, что это делать нужно эффективно. Нынешнее правительство это не сделало.
22: Ситуация вообще на Ближнем Востоке. Мне интересно ваше мнение по поводу наших отношений с Саудовской Аравией. Ведь даже история с самолетом показала, что они, с одной стороны, они хорошо приняли израильтян, накормили, напоили. Не было ничего. С другой стороны, не пускали наших следователей, как бы не пускали самолеты, которые могли вывести. Ну и так далее. Мы ближе к соглашению с Саудовской Аравией или мы пока от него далеко?
23: Вместо того, чтобы я ответил, я говорю то, что они сами, саудовцы, говорят. Мы хотим соглашение с Израилем, но не с этим правительством. Они не будут заключать договор с правительством, которое и в западном, и в арабском мире так воспринимается. И все видят, что глава правительства Израиля Нетаньяху идет произносить речь, и зал пустеет. Я в качестве министра иностранных дел созвал форум Негев, и я привел на могилу Бен-Гуриона в Негеве не только министра иностранных дел, но и представителей арабских стран. Мы можем работать и с Индонезией, это самое большое мусульманское государство. Правительство Израиля, с этим правительством никто не готов сотрудничать, никто не готов к нему приближаться. Мы говорим о том, что если премьер-министр летит на секретную встречу и гарантирует, что она останется в секрете, через 5 минут весь мир об этом знает. Кто может такому доверять?
22: Ну, потому что там был Беннет, ему было обидно.
23: Прежде всего, Беннет там был. Сейчас, при нынешнем правительстве, я не говорю о нашем предыдущем, это встречи, которые были, о которых было опубликовано. Беннет был премьером и министром обороны, я был премьером и министром иностранных дел. Было много таких встреч с арабами, но если мы договаривались, что это не будет опубликовано, это нигде не публиковалось, в первую очередь, конечно, на 14-м канале. Когда-то Нетаньяу был ответственным человеком, сегодня нет.
22: Вы знаете, вот давайте так, у нас осталось мало времени. Есть большое количество людей, которые действительно считают, что Бенямин Нетаньяху должен довести дело до конца. Надо дать ему еще 4 года. И он должен довести дело до конца в Газе, в Ливане и так далее. Этих людей много. Мы их тоже уважаем. Вот скажите, вот когда вы слышите вот это, что вы говорите? Вот вы можете к ним обратиться сейчас. И что вы можете им объяснить?
23: Я спрошу, сколько еще нужно вам лет? 20 лет он уже премьер. Есть люди, которые сегодня выходят из армии, освобождаются из армии, никогда не видели другого премьера. Он все время говорит, я уничтожу Хамас, Хизбалла, и не делает этого. Я уничтожу Иран и его ядерную программу, и ни то, и ни другое. Сколько лет еще могут вам обещать, и вы будете продолжать этому верить. В конце концов, демократическая система говорит о том, что тот, кто провалился, того меняют. Он провалился не только 7 октября, все 20 лет предыдущих. Не уничтожил Хамас, не уничтожил Хизбалло, никаких решений по отношению к Иудее и Самарии не привел и так далее. Спросите, пусть спросят себя 4 года назад, когда мы были в правительстве, как было. И если есть альтернатива у вас другая, идите и выбирайте эту альтернативу. Но мы... Но у нас есть 20 лет доказательств того, что он не способен. Какие еще нужны доказательства?
22: Ну и последний вопрос. Вот вы знаете, мне кажется, он основной. Вот я его наконец оставил. История 23-го года, да и вообще история вот этого правительства говорит о том, нам как воздух нужна конституция. Конституция государства Израиль. Согласны ли вы с этим?
23: Вообще нет вопроса. Мы уже публиковали, уже даже, по-моему, первый проект конституции. Я никогда не был против реформы в судопроизводстве, в судебной системе, но она не должна быть нас агрессивной. Не нужно уничтожать. Да, нужно исправлять. Да, нужно исправить основные законы о судопроизводстве и так далее. В основном нужно взять Декларацию независимости Израиля в качестве основы для будущей Конституции. И нельзя забывать, что есть люди с обеих сторон. Райхман и с другой стороны Фридман, бывший министр, который за реформы. Эти люди сейчас сидят и разрабатывают проект Конституции, очень серьезные люди. Мы хотим вот это вот напряжение между судебной системой и законодательной властью и исполнительной властью, напряжение это разрядить.
22: Ну что ж, дорогие друзья, мне остается только благодарить Льва Каплунова, нашего замечательного переводчика. Спасибо, Лев, огромное. Спасибо. Ну и, разумеется, экс-премьер-министра, лидера оппозиции Яира Лапида. Удачи и до свидания.
0: Туда добавили твой.
20: Марк Кричевский в программе «Вопрос ребром». Первому радио 25 лет.
1: Реклама.
3: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
3: Лэптопы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
24: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
25: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
1: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
0: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Я начал ходить к психологу, это невероятно. Психолог так помогает. Вы были у психолога? Нет, я вам очень советую побывать у психолога. Я сходила к психологу моего психолога, и мне психолог моего психолога сказал, что все должны ходить к психологу.
4: Не, не по Фрейду.
0: Каждую среду в 20.00 на Первом радио. Развлекательно-увлекательное, неполитическое, пикантное шоу «Не по Фрейду».
2: Вы так недалеко от моего психолога, это просто великолепно.
8: По будням едем домой на шестой передаче. Развлекательное вечернее шоу на Первом радио. Музыка, шоу-бизнес, игры и всякая всячина. В программе «Шестая передача». Let's go! С воскресенья по среду в 17.00. Не тормози!
25: Смотрите на канале Первого радио в Ютьюбе.
9: Твой комментарий, почему?
26: Ну что тут комментировать?
9: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
27: Начнем с того, что...
25: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в Ютьюбе. «Ханин день».

0: Первое радио. Новости.
1: Беньямин Нетаньяху вновь заявил, что Хамас попытается бросить вызов перед выборами. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Хамас попытается собрать оставшиеся силы и бросить нам вызов перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход, заявил премьер-министр Беньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства. Именно потому, что Хамас настолько слаб, он попытается сделать это. Мы готовы к такому развитию событий. Прежде всего, мы сорвем такие попытки и дадим колоссальной помощи ответ, если они совершат эту ошибку, сказал премьер. В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац на заседании ознакомил министров с оперативной обстановкой в Иудее и Самарии и сообщил, что система безопасности готовится к возможности массированных атак джихадистских элементов против израильских поселенцев и военнослужащих. Кац добавил, что не исключена возможность присоединения к этим атакам органов безопасности палестинской автономии и вооруженных формирований, связанных с Фатхом. В этом случае палестинской автономии будет объявлена война, предупредил глава оборонного ведомства. Военно-воздушные силы Израиля были готовы сбить самолет FlyDubai после нападения второго пилота на капитана, даже несмотря на то, что на борту находились 150 граждан страны. Об этом CBS News рассказали два израильских источника, знакомых с ситуацией. По словам собеседников, у Израиля есть отработанный алгоритм реагирования на инциденты, подобные теракту 11 сентября. После резкого снижения самолета израильские ВВС попытались связаться с экипажем. После неудачной попытки был созван заранее сформированный комитет. Израиль закрыл свое воздушное пространство и поднял в воздух истребители. Когда стало понятно, что самолет изменил курс и направляется в сторону Саудовской Аравии, истребители отозвали. Если бы самолет не изменил курс, пилоты истребителей должны были бы приблизиться к нему на достаточное расстояние, чтобы увидеть происходящее в кабине. Если бы они установили, что самолет угнан, а террористы не выдвигают никаких требований, комитет должен был бы связаться с министром обороны и премьер-министром. Согласно протоколу, решение сбить самолет должен принимать премьер-министр. К третьей годовщине нападения Хамаса на Израиль 7 октября в десятках государств мира запланированы свыше 250 пропалестинских и антиизраильских демонстраций. Об этом сообщила Times of Israel со ссылкой на данные Министерства по делам диаспоры и борьбе с антисемитизмом. Акции протеста пройдут в различных странах до 14 октября. Наибольшее количество мероприятий пройдет в США. Особое внимание спецслужб привлекают протесты возле диппредставительств в Сеуле, Боготе, Мехико и Бангкоке. Высокий уровень риска также присвоен митингам на площади Дам в Амстердаме, у здания парламента в Оттаве и в Хельсинки. Усиленные меры безопасности вводятся для крупных демонстраций в Лондоне, Париже, Риме, Берлине и Милане. Группа из 33 граждан Китая была задержана на пограничном переходе Аленбе при попытке пересечения границы по фальшивым японским паспортам. Об этом сегодня сообщает Калькалист. Группа вызвала подозрения у сотрудников управления регистрации населения при МВД, которые осуществляли паспортный контроль. Документы были переданы на экспертизу, которая подтвердила фальшивку. В ходе дознания также выяснилось, что на территорию Иордании китайцы въехали по своим паспортам, но в Израиль направились по поддельным, вероятно, намереваясь остаться в стране для работы. В МВД отметили, что документы были сфабрикованы очень убедительно и потребовалась углубленная экспертиза, чтобы выявить подделку. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. В течение дня на юге и востоке страны возможны слабые дожди. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни. В 19 часов и 5 минут в Израиле. Сегодня 6 октября, вторник. Здравствуйте, добрый день, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Влад Зерницкий, и сегодня у нас особая программа, выпуски которых я жду с удовольствием и, скажем так, нетерпением, потому что в студию к нам приходят артисты, живущие в Израиле и выходящие на сцену, и мы можем познакомиться с их творчеством непосредственно с ними здесь во время интервью. Я вас приглашаю включить радиоприемники погромче, и если у вас есть такая возможность, ни в коем случае, конечно, не за рулем, то запустите наш YouTube-канал. Он называется «Первое радио 891 FM». Там мы начинаем прямую трансляцию нашей программы. И прежде чем я расскажу вам, кто же сегодня здесь в студии, мы послушаем песню в исполнении наших гостей.

0: Прекрасное начало нашей сегодняшней программы, и теперь я с удовольствием представляю гостей. Это Трио Март. Елена Тимченко, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Виктор Мишуров.
2: Добрый день, Мишуров лучше.
0: Мишуров.
2: Мишуров.
0: А, Мишуров. Мишуров и Леонид Армяч, правильно?
3: Правильно.
0: Я уж подумал, не дай бог, Армяч. Армяч. На самом деле, Виктор Мишуров до сих пор удивляется, как мы нашли трио. Хотя, я понимаю, если бы вы были, скажем так, собраны или созданы там неделю назад, то, наверное, вы да. Но когда уже 26-й год вы выходите на сцену в составе вот того, том, который представлен в нашей студии, удивляться, мне кажется, уже не надо. Вы заявили о себе, зарекомендовали. Но теперь первый вопрос. Давайте сразу поговорим о песне, которая открыла нашу программу. Что это и почему?
1: Это очень известная в Израиле песня, которая называется «Макомли де Ага». Ее написал Мати Каспи и стихи Йонатана Геффена. Эта песня не часто, а каждый год звучит в Йом ха-Зикарон. Ну и, как известно, мы находимся сейчас в периоде очень грустных дней. Вчера начались мероприятия, завтра это календарный день с той страшной субботы 3 года назад. И эту песню вот мы захотели ею открыть нашу встречу. Мы вообще очень любим песни Мати Каспи. У нас несколько песен в репертуаре.
2: Не так давно мы стали петь на иврите. Обычно, в общем, очень долго мы не осмеливались.
1: Кстати, не так давно, это как раз 3 года назад. Вот когда все это случилось, у нас появилось непреодолимое желание петь песни на иврите.
0: Ну и на самом деле, как раз это бы напрашивалось, тем более я хотел об этом спросить. Вот. Но сейчас я хочу спросить, как вы считаете, спустя вот 26 лет после того, как вы превратились в трио, а мы поговорим в том числе о том, что было до 2000 года, спета ли ваша главная песня? И можете ли вы, например, сказать, что такое главная песня, например, для конкретно взятого коллектива творческого?
1: Я точно знаю, что не спета. Иначе бы мы могли поставить просто...
2: И закрыть тему.
1: Такой, да, закрыть тему. Вот, а какая главная песня? Интересный вопрос.
3: Она впереди.
2: Да, она всегда впереди, иначе нет смысла. Любой творческий человек, как бы, несмотря на то, что он сделал за всю свою жизнь, он всегда думает или надеется, или мечтает, что... Его главная песня не спета, поэтому мы думаем, что наша главная песня впереди, тем более, что с годами появляется как бы больше чувства локтя, больше взаимопонимания, и хотя голоса уже немножко садятся, но зато появляется больше
1: опыта,
2: ума, навыков и так
0: шарма.
2: Далее. Шарма, да.
0: Послушайте, я сразу хочу уточнить, и для наших радиослушателей в том числе, а вы поете не свои песни, да?
1: Мы исполнители. Объясните. Мы исполнители. Мы считаем, что лучше петь хорошие песни, чем петь свои плохие песни. Хорошие мы писать не умеем.
2: Как говорится, можешь не писать, не пиши.
1: Да.
0: Леонид, вы молчите уже примерно 7 минут. Это у вас так распределены обязанности в коллективе? Они говорят, а вы просто подытоживаете?
2: Нет, он поет.
3: Нет, я пою.
0: И играете, да?
3: И играем. Мы все и поем, и играем.
0: Хорошо, но возвращаясь к песням, ну, например, те, кто пишут песни, да, у них есть песня, как правило, визитная карточка. То есть песня, по которой сразу узнают артиста. Получается так, что вы поете, исполняете хорошие песни и известных авторов в том числе. Но есть ли у вас песня, вот, которую вы могли бы определить как ваша, скажем так, козырная песня, которую вы поете на каждом концерте, которая, может быть, даже утомила вас, но вы все равно ее поете?
3: Дело в том, что каждый период у нас появляется свое настроение, и в каждый период есть та песня, с которой мы открываем концерт. Обычно это и есть такая визитная карточка. Каждый раз в разный период она другая.
1: Нет, на самом деле есть у нас такая песня, которую мы поем уже 26 лет. И это козырная песня нашего Лёни. Лёни у нас из Одессы, но мы об этом еще поговорим, да?
0: Кто, да, откуда? Конечно, конечно.
1: Но, как мы говорим, и это видно, да, что Лёни из Одессы. И у него есть номер, это действительно театральный такой номер, песня Сергея Никитина.
2: На стихи Юрия Энтина,
1: да,
2: который называется «Монолог Журдена».
1: Или балет. Так вот, даже когда Лене, она, конечно, уже надоела до смерти, но когда у нас заканчиваются концерты...
2: И эта песня не спета, то зрители требуют.
1: Они просто требуют. Вот она звучит практически в каждом концерте.
0: Хорошо, вот за вас, Леонид, видите, вот так полно и ответили. У нас идет прямая трансляция в YouTube-канале Первого радио, и мы там разместили опрос. Наши гости его не видят. Более того, я могу сказать, что сам вопрос звучит следующим образом. Главный атрибут современного барда. И здесь есть четыре варианта. Они, скажем так, такие юморные. И я хочу просто, чтобы наши радиослушатели и телезрители, которые смотрят трансляцию и присоединяются сейчас, выбрали свой вариант и сказали, что же для них является главным атрибутом. А я хочу вернуться вместе с вами чуть раньше, чем 2000-й. Я так понимаю, что Виктор Мишуров до 2000 года участвовал в других коллективах и, в принципе, пришел к этому трио уже таким маститым бардом.
2: Ну, маститым, я думаю, что меня и сейчас вряд ли можно назвать. Я еще так молодой, растущий, подающий надежды.
0: Так.
2: Вот, но на самом деле мы все, до того, как мы стали петь вместе, мы все участвовали в разных, были участниками разных коллективов. Леня пел в одесском трио «Большой секрет», который... Это трио в 1988 году стало лауреатом второго всесоюзного фестиваля авторской песни в городе Таллин.
0: Подождите, давайте так, Леня расскажет о себе сам. Вы же расскажете, правда? Пообещайте.
3: Конечно.
0: Мне. Да.
2: Хорошо,
0: а вы, да.
2: Хорошо. А я пел в брестском трио «МИГ».
0: Вот я хочу, кстати, понять, как москвич оказался в Бресте? Что это за такая спираль времени, не знаю,
2: Леша. Я москвич по рождению. Дело в том, что папа мой учился в академии бронетанковых войск в Москве.
0: Офицер.
2: Я рожден в Москве, прожил в Москве полтора года, а вообще ленинградец. То есть у меня полсемьи из Ленинграда, полсемьи из Украины.
0: А вы сами теперь, получается, как бы уже из Бреста.
2: А я сам как бы из Беларуси, потому что всю жизнь почти. Я за время своей учебы в школе сменил три школы, поскольку папа был военный, по военным городкам. Но закончил я свою учебу в городе Брест и поехал учиться в Ленинград в Институт авиационного приборостроения. И после окончания вернулся по распределению в Брест. Поэтому в 94-м году я уехал из Бреста. Кстати, в Бресте я создал клуб авторской песни «Понедельник».
0: Он существует?
2: Он, к сожалению, не существует, но не так давно, несколько лет назад, меня пригласили в качестве председателя жюри. Там проводился такой песенный марафон песен Высоцкого, в том числе конкурс авторской песни в городе Бресте. Меня пригласили старые друзья в качестве председателя жюри.
0: Я думал, что вы когда репатриировали, сказали, чтобы никакого клуба и упоминания про Мишурова не было здесь вообще. Нет, все хорошо.
2: Кстати говоря, мы с трио «МИГ» тоже были лауреатами республиканских фестивалей. А в 88-м мы, собственно, с Леней там и познакомились. Мы стали лауреатом всесоюзного фестиваля в Таллине. Мы были на третьем месте, а Ленин коллектив, который называется «Большой секрет», был на первом месте. Второго места не было, поскольку тогда места считал компьютер.
0: То есть Леонид здесь на правах олимпийского чемпиона, вы как бы подносчики снарядов.
2: Третий призер.
0: Мы доберемся до вас. И заключительный вопрос по биографии. Я прочитал, что вы один раз сказали: «Один пою только у костра или на кухне». Вы действительно все больше склонны петь в составе коллектива, а сами вот, если попросить вас сыграть, вы...
2: Знаете, если попросить, я, конечно, есть еще порох в пороховницах, да, я еще могу что-то. И иногда на местных фестивалях, когда Лена не может, поскольку она очень много и тяжело работает, и когда мы не можем поехать на слет втроем, то я выступаю один. Но на самом деле я командный боец, где легче спрятаться за коллектив, у них голоса, у них инструменты, а я так в сторонке немножко.
0: Подождите, а вы когда выступаете один, вас представляют Март Мишуров или как?
2: Меня представляют как Мишурова, но, как правило, есть какая-то подводочка, что треть ансамбля «Март».
0: Так как у нас реклама вот-вот уже начнется, после рекламы мы поговорим в том числе и об Элене, и о Леониде, он нам обещал рассказать, но прежде я хочу, чтобы вы мне представили следующую песню, она называется «Осень», она прозвучит, и потом мы продолжим разговор.
1: Спасибо.
2: Стихи «Юный морец», музыка Вадима Мещука «Осень».

морской и горящей листвы, и цыганские взоры ворон привокзальных. Это осень, мой друг, это волны молвы о вещах шерстяных и простудах банальных.

0: ложки. Как дрожать одному надо всеми людьми, словно ивовый лист.
1: Или кто его знает?

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Настольные плиты по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней
5: Хашмаль. Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: Мантис, мантис. Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви,

0: наверное, каждый третий по статистике, да, испытывает какие-то ортопедические неудобства, мягко скажем так.
1: Однозначно. Так как мы говорим в твоей программе больше о музыке, да, то давайте представим себе, что организм человека, его суставы, позвоночник, суставы рук, колени, ноги, шея — это оркестр. Если один из суставов перестает работать, если один из музыкантов перестает играть качественно, то портится вся музыка. То же самое происходит с организмом человека. Если происходит сбой у него в каком-то участке его организма, то за собой это тянет все остальное. Так же, как в музыке, в оркестре один музыкант сбивает всех других музыкантов, да, однозначно, то точно так же и в теле человека происходит. И задача нашего центра — это в первую очередь понять причину, найти вот этого музыканта, который плохо, который фальшивит, и это исправить. Или его поменять, ну, в частности, в организме человека сложнее, чем в оркестре менять. Да. Но, как бы там ни было, мы делаем с этим определенные вещи. У нас в центре мы за один визит можем определить причину боли человека. У нас разработаны свои программы, разработаны за 10 лет свои алгоритмы. И те люди, которые сегодня у нас в Израиле страдают ортопедическими проблемами, у кого сейчас обостряются в свете смены погоды, атмосферного давления, ортопедические проблемы, к сожалению, обостряются у многих людей. Это коленки начинают, да, о себе говорить, позвонки и так далее. И благодаря вот нашей методике вы можете прийти к нам как с большим количеством дисков MRI, так и без них. Мы определим причину боли по вашей походке, по скованности, по зажатости мышц. Это сразу видно по динамике.
0: Вот я сейчас сижу, например, шага. Смотрю на вас с наклоном головы. Да?
1: И это говорит о том, что у тебя правая сторона сейчас напряжена, а левая растягивается. Если так долго сидеть...
0: Вы попались,
1: если
0: Геннадий.
1: Так долго сидеть, то тогда, конечно, можно заработать себе ортопедическую
0: проблему.
1: Важный
0: момент. Сколько времени берет диагностика?
1: Вся проверка у нас занимает от 30 минут до часа, в зависимости от сложности человека. Если он пришел сам, это быстрее. Но самое главное, что вы уходите от нас с ортопедическим паспортом на 15 страницах, напечатанный на качественной бумаге, цветной. Вы получаете это. И он, кстати, есть у нас здесь. Я взял, чтобы показать.
0: В следующем часе мы
1: обязательно
0: посмотрим его.
1: Покажем. Да. Для того, чтобы человек ушел с полным пониманием, что ему делать даже самостоятельно.
0: Вот принесли ваш паспорт.
1: Давайте. Потому что проблема и причина часто у человека скрывается не в самой ортопедии, а в его образе жизни. Или человек много ходит и много работает физически, или человек много сидит. Два этих момента, они как раз очень сильно и влияют на человека. Мы разделили и поняли, что иногда нужно... музыкантам добавить образование, а не стараться их поменять. И вот то, что мы делаем, мы видим, что люди приходят к нам, к сожалению, с отсутствием культуры обслуживания своего позвоночника, ощущения, как чувствовать свой организм, как и что нужно делать. И благодаря вот ортопедическому паспорту, который мы даем людям, мы можем человеку подсветить и показать по 10 факторам, где у него проблема. Раньше мы лечили симптомы, потом мы лечили причины. В какой-то момент, через 10 лет работы, мы поняли, что есть 10 факторов, которые влияют на состояние человека. Это движение, активность, микро-макронутриенты, его питание, сон, стресс, контроль, вода, которую он пьет, еда. Все это влияет на то, к чему человек приходит со своими болями. И в результате, как всегда, человек понимает, что по каждому из этих факторов у него есть возможность самостоятельно их улучшить, то общее состояние человека, естественно, автоматически меняется. Ресурсы организма поднимаются, возможности самовосстановления, саморегуляции запускаются. И мы видим, как люди у нас замечательно восстанавливаются. Поэтому мы как самостоятельно, так и в центре с помощью нашего оборудования можем замечательно людей восстанавливать. Те, у кого диагнозы не установлены, те, у кого неоперабельные случаи, или те, кто ждут операции, но боятся их делать и не хотят, приезжайте в наш центр в Ришон-ле-Циона, звездочка 9533, получите профессиональную консультацию, получите простым языком объяснение ваших проблем и причин, и дальше вы сами примете решение, что делать со своим позвоночником, своими суставами, мышцами и куда обращаться.
0: Это звучит, кстати, очень обнадеживающе. Передо мной лежит, кстати, паспорт. Я посмотрел вот этот 15-страничный. Здесь написано очень здорово «Жизнь без боли», «Хаим Ле Кеэф», звездочка.

0: 9533. И действительно, вот я вижу, у кого-то здесь здоровье прям зеленым отмечено, от 7 до 8,4 баллов, стабильное состояние. То есть, в принципе, человек, пройдя эту диагностику, понимает, что больше всего его беспокоит, на что он должен уделить внимание и чем вы займетесь на первых этапах.
1: Да, сегодня это стало просто, сегодня это стало легко. Без медицинского образования вы можете прийти и понять мелодию вашего организма, вашего позвоночника.
0: Геннадий Охман, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня заглянули. В следующем части мы поговорим еще раз и о паспорте, и непосредственно о вашем центре Гаргюв, Кюргав. Хотя, правильно я сказал?
1: Абсолютно не важно. Благодарю.
0: Не, Гавкюр.
1: Гавкюр.
0: Гавкюр. Все, спасибо.
2: Реклама.
3: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Ну что ж, после такой оздоровительной беседы я возвращаюсь к трио «Март», которые внимательно слушали Геннадия Охмана и, скорее всего, сделали определенные выводы. Потому что артист на сцене должен стоять ровно спиной, красавец, и зрители из зала на него смотрят с восхищением. Мы, кстати, тему артиста уже начали развивать непосредственно во время рекламы. У нас идет прямая трансляция на канале в YouTube. Канал называется «Первое радио 891 FM». Пожалуйста, загляните, примите участие. Задавайте вопросы, там у нас работает чат, мы его не выключаем. И примите участие в вопросе «Главный атрибут современного барда». Елена Тимченко, теперь я хочу спросить вас. У вас большая часть жизни прошла в Ташкенте, это так?
4: В общем-то, да. С возраста полгода я жила в Ташкенте и до отъезда в Израиль. Но вот здесь начали говорить про географию нашей бывшей необъятной родины, да? У меня тоже интересно. У меня по маминой линии я, как это сказать, уралочка. Моя мама из Челябинской области, город Златоуст. А папа со Среднего Поволжья, город Чебоксары, где я и родилась. Вот. И вот, как я уже сказала, в таком нежном возрасте меня перевезли. Вы же знаете, раньше перемещение очень просто, да, было. Где лучше, туда и переезжали. Вот поехали к фруктам, к солнцу. Там я и прожила до 1998 года. То есть я самая последняя из нашей компании приехала в Израиль. Я не хотела, честно, не хотела. У меня была хорошая работа. Я работала в камерном оркестре.
0: Кстати, по поводу камерного оркестра, вы что вспоминаете о работе в государственном камерном оркестре солиста Узбекистана? Вы играли на вашем альте там, да?
4: Угу.
0: Каково это было?
4: Это было здорово. Когда я сейчас прихожу на концерты, допустим, музыки, где исполняется, точнее, Моцарт, дивертисменты Моцарта, я до сих пор слышу музыку со сцены, точнее, я в зале, а не на сцене, у меня пальцы бегают, я помню свою партию альтовую, наизусть все дивертисменты Моцарта.
0: А вы играли маленькую ночную серенаду?
4: Конечно,
0: соль-мажор, да?
4: Вы что, это вообще был коронный номер, да.
0: Я сейчас в спектакле играю, и в этом спектакле я как бы играю маленькую ночную серенаду на скрипке. Да, Леонид? Не просто так. Скажите, ну а ментально, прожив большую часть жизни до репатриации в Израиль, ментально вы стали восточным человеком? Или вот...
4: Так а я же и жила на Востоке.
0: Так я, нет, ну, правильно,
4: мне было очень легко привыкнуть к жизни в Израиле, потому что я понимаю этот менталитет. Например, мне очень легко общаться с арабами, потому что я понимаю их менталитет. Угу. И, в принципе, у меня очень хорошие отношения с нашими израильскими арабами. Я подчеркнула, да?
5: Рабочие отношения.
4: Нет, я имею в виду с израильскими арабами. Я подчеркнула это слово. Да, нет, у меня действительно хорошие отношения, потому что я понимаю, о чем можно с ними говорить, о чем нельзя с ними говорить, где им можно ответить, чтобы им мало не показалось. А я все-таки козерог, да, по рождению, и я люблю лепить правду.
0: Скажите, а правда вы пришли к гитаре или к игре на гитаре через хлопок?
4: Конечно, да. Мы сначала до консерватории я закончила 4 года музыкальное училище. Те, кто из Ташкента, а у вас в Ришон-ле-Цоне очень много ташкентских, они знают, что было такое музыкальное училище имени Хамзы. А с первого же курса, это еще были годы правления, то есть это советская власть еще была, Рашидов такой у нас был,
0: конечно,
4: да, первый секретарь. И нас увезли, то есть мы уехали в начале сентября, точнее, в середине сентября, и в начале декабря нас привезли домой. Представляете, целый семестр музыканты собирали Хлопок.
0: Я представляю, я целый семестр собирал свеклу кормовую. В Челябинской области, кстати, где мама ваша жила.
4: Вот, и да, и естественно, по вечерам чем-то надо было заниматься, и все играли на гитаре, мне стало завидно, я девочек со старших курсов попросила, научите меня, ну вот три аккорда научили первых, и, естественно, там песенники все, кстати, привезла с собой, все, что тогда было написано от руки, я привезла с собой, это такая ностальгия, я знаю, когда была каждая песня написана мною в этом дневнике.
0: Так, хорошо. Теперь, с вашего позволения, я перейду к Леониду. Угу. Дело в том, что Леонид Армяч — это полноценная третья часть этого трио. Вы одессит. Леонид, я знаю вас.
6: Да.
0: Меня сразу интересует вопрос. Чем отличается вот разметчик по металлу первого и шестого разряда? В чем разница? Вы знаете, что такое разметка по металлу?
6: Да, да.
0: Да.
6: 10 лет я проработал на заводе «Старостина».
0: Так.
6: И, в общем-то, прошел определенный путь.
0: И достигли шестого разряда, это ведь не шутка.
6: Ну, наверное, все-таки, если бы я размечал грибные винты, я был бы, наверное, уже профессором в этом деле. А так я не достиг этого звания.
0: Потому что это геометрия непростая такая, да?
6: Да.
0: Послушайте, ну и в музыкальную школу вас отправили учиться на скрипке, потому что вы были еврейским сыном, мальчиком, или потому что ваши сверстники тоже играли в музыкальных инструментах?
6: Дело в том, что в нашей коммунальной квартире было 3 фортепиано и 1 скрипка. Скрипка была моя.
0: Ага.
6: Вот. Да, но поскольку все-таки Одесса такой... В то время был очень специфичный город, и музыкальных школ было много. А, наверное, все-таки что-то определило мою судьбу заранее, поскольку половина этого дела, то, что я одессит, это уже половина успеха.
0: Так, хорошо. Ну, а когда вы пришли к тому, что вы начали петь со сцены, и, соответственно, это стало бардовским пением?
6: Ну, дело в том, что начал петь я на бульваре Приморском. Да, в хоре мальчиков, там был такой очень известный хор мальчиков во дворце пионеров, в бывшем Воронцовском дворце, вот, под управлением тогда очень известного дирижера Татьяны Азарьевны Кагель. Может, кто-то из одесситов помнит. Вот. И тогда, наверное, это было 60 лет назад практически. Я понял, что все-таки приятно петь в коллективе. Вот. А дальше это походы, тур-клуб. Вот.
0: Но со скрипкой-то в походы не походишь особенно.
6: А я и забросил эту скрипку, и забыл о ней. И когда в клубе авторской песни мы встретились в трио, вернее, втроем, я, Леня Тульчинский, Валера Чернис, и каждый решил выяснить, а все-таки... то, чем как бы когда-то увлекался. Я сказал, да вот скрипочка у меня там на шкафу лежит. А ну давай мы попробуем. И вот мы попробовали тогда и образовали такое трио иронической песни под названием «Большой секрет», которая участвовала во многих...
0: А в Таллине первое место заняли, просто побили Мишурова.
6: Да, ну, дело в том, что это же не спорт. Ага. А поскольку когда ты выходишь самым последним, и когда все уже уснули...
0: Угу.
6: И вот в этот момент можно всех разбудить.
5: Они спели «Инженеры идут по колхозному полю» и купили всех, включая жюри.
6: Наверное, это так. Да.
0: Слушайте, но у вас еще, кстати, аккордеонист есть в коллективе.
5: Это провокация.
0: Провокация, я понял.
5: Я закончил музыкальную школу по классу аккордеона лет эдак 55 назад. И с тех пор его в руки не брал.
0: Понятно, то есть повесить его можете на плечи, но вот сыграть уже как бы, да?
5: Более того, я даже по нотам с тех пор не играл ни разу.
0: Я еще пару вопросов Леониду задам, потому что он у нас сегодня не так много рассказывает. Послушайте, Леонид, вот я хочу задать вам своего рода такой гендерный вопрос. Это непосредственно уже, что касается трио «Март». Дело в том, что у вас же в коллективе одна женщина, двое мужчин, правильно? Есть ли какое-то правило у вас, скажем так, между мужчинами, чтобы Лена всегда оставалась довольна, чтобы она не нервничала? И существует ли какой-то приоритет, Лена, у этих мужчин, что вы, например, даете что-то делать, допустим, когда вы едете на концерты? Или это кошмар работать с двумя мужчинами?
6: Дело в том, что в борьбе в соревновании самого умного, самое красивое, побеждает красота.
5: Лена. Мы один раз даже придумали такое поздравление Лене ко дню рождения, которое начиналось на известную мелодию «Лена всегда права».
0: Ну, это полный ответ. Так, вы что-то добавите, Лена, или?
4: Ну, им очень со мной тяжело. Я на самом деле их жалею. Потому что то, что они от меня выносят, когда Лена не в духе, ну, не в духе, я имею в виду, во время репетиции, конечно, да? А, ну, кроме того, репетиции у нас начинаются в мой выходной единственный. И они мне не дают спать, они приезжают из Ришон-ле-Циона и Бер-Якова ко мне в Натанию в 9 часов утра. И, естественно, можете себе представить, с каким лицом я их встречаю. Муж все время надо мной смеется.
7: Красивым лицом.
4: Я в то же время, это, конечно, шутка, это тяжело, да, для меня, я сова, мне тяжело встать и тяжело начать репетицию, но потом, когда они уезжают, я про себя думаю, как хорошо, что они у меня есть, потому что это дает такой вкус к жизни после моей тяжелой работы, а я не помню, мы говорили об этом или нет, я работаю медсестрой в данное, уже 20 лет последних.
5: В операционной.
4: Да, и, конечно, для меня это... Очищение такое, да?
5: А если серьезно, то Лена самая музыкально образованная из нас. Она закончила консерваторию все-таки. Поэтому приходится считаться с ее профессиональным мнением. Несмотря на то, что иногда у нас бывают очень жестокие споры по разным поводам.
0: Но учитывая то, что уже 26 лет вы вместе...
5: Не деремся, пока не деремся.
0: Да, понятно, что все у вас как пазл сложилось. У нас сейчас песня «Странная женщина». Два слова скажите о ней. Пальцем вы показываете на Лену, потому что как бы это о тебе,
5: Лена? Потому что, да, она странная женщина.
6: А мы все немножко странные.
5: Это стихи...
4: Вегин.
5: Петр Вегин, да, музыка Мельникова, по-моему... Мы услышали эту песню у наших друзей и выучили. Естественно, как каждую песню мы стараемся внести что-то свое, сделать свою аранжировку, успеть по-своему. Поэтому, наверное, никто не поет так, как... Ну, наш вариант, он отличается от всех прочих.
0: Я даже не сомневался. Мы ведем прямую трансляцию, и в нашей прямой трансляции работает опрос «Какой же главный атрибут современного барда?» Зайдите на наш YouTube-канал и проголосуйте.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Телевизоры по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
9: В эфире 101 километр.
10: Возвращаемся в программу. У нас остается не так много времени. Сегодня у нас в студии трио «Март». Это Елена Тимченко, Виктор Мишуров, Леонид Армяч. Правда, что название коллектива складывается из ваших букв заглавных, или вы появились в марте? Что?
11: Да, это наши фамилии, первые буквы.
10: Конечно, Мишуров Лёне, первый, конечно.
11: Мишуров, да. Ну куда же. А Лёне досталось две буквы.
12: Потому что у него голос.
11: Да. И потому что еще Ленина жена Марина, она член нашего коллектива, которая иногда даже пишет нам перевод с иврита на русский. Вот есть у нас несколько песен на иврите, в которых мы сделали последний куплет на русском языке. Так что ему досталось две буквы.
10: Ну и Т, да.
11: Т – это моя.
10: Так, ну теперь я хочу понять вкратце, как появилось это трио? С чего это все началось?
13: Дело в том, что каждый приезжающий сюда пытается сразу же определить, что он хочет для себя. Первое, или профессиональную, или социальную адаптацию. И те, кто приезжают, кто находится в жанре авторской песни, сразу ищут себе подобных. И я моментально сразу начал вертеть головой и увидел Витю, как только он приехал через неделю из Бреста.
12: Мы встретились у наших общих знакомых и долгое время, лет 6, пели дуэтом. Пока, ну, у нас были попытки там разных коллективов, квартет был, трио, а потом наши друзья позвонили и сказали, что вот была передача по радио, и там выступала девушка, красавица, умница, играла себе на гитаре, пела романсы, она еще и на альте играет, и дали мне Ленин телефон, я ей позвонил, она испугалась.
11: Звонит мужик и говорит: нас двое, будете третий?
12: Она сказала: у меня есть муж.
11: Да. Он говорит: можно мы к вам приедем? Я говорю: когда муж будет дома, приезжайте. В общем, они приехали, вот так и остались на 26 лет. Каждую субботу или пятницу, в зависимости от того, когда у меня выходной, они приезжают ко мне на репетицию.
10: Невероятно, конечно, слушайте. Но все равно 26 лет для меня это показатель. Показатель того, что вы, не знаю, закрепились на сцене теперь, видимо, уже навсегда.
12: На самом деле, за это время мы перепели очень много песен, и очень сложно держать в репертуаре много песен, поскольку есть разные сложные раскладки, инструментальные, голосовые. За это время мы поездили по разным странам. Мы были в Америке 4 или 5 раз на всяких фестивалях с концертами.
11: Мы только 3 недели назад вернулись из Америки, да. Вот с фестиваля.
12: Дважды мы были в Чехии на фестивале памяти Кукина Юрия Алексеевича «За туманом». Один раз были в Германии. В 2013 году мы были на Грушинском фестивале в России, стали лауреатами Грушинского фестиваля, что тоже сейчас уже, может быть, это звучит не совсем, а когда-то это был титул, как бы, как заслуженный артист.
10: Примерно. Я сразу хочу уточнить, может быть, Леонид ответит. А как вообще песня оказывается в вашем репертуаре? Как это приходит? Вы говорите, ой, я слышал классную песню, давайте ее споем. Или как это выглядит?
13: Дело в том, что каждый из нас обладает своим вкусом и предлагает. И это проходит общее какое-то обсуждение. И в результате приходим к какому-то решению, компромиссному.
11: Как про нас говорят, что Витя выбирает по стихам, по поэзии, я выбираю по музыке, а Леня по театральности. Вот так вот у нас.
10: Это здорово, на самом деле, слушайте.
12: На самом деле, если честно говорить, то ансамбль в авторской песне – это очень сложное дело. Мы все с разным жизненным опытом, с разными вкусами, пристрастиями. И интонация – это самое главное, что есть в авторской песне. Интонация у трех разных людей добиться одинаковой интонации, одной интонации, или прочувствовать одну и ту же песню одинаково – это непросто. И вот поэтому большинство ансамблей в авторской песне живут недолго, а мы живем долго.
10: Да, честно говоря, я думаю, что вот ваше трио «Март», которое сегодня у нас здесь в студии в гостях и которое, в принципе, завершает отвечать на мои вопросы, должно узнать результаты опроса. Значит, мы спрашивали у наших слушателей, зрителей на YouTube-канале главный атрибут современного барда. Мы немножко потроллили, и вас потроллили в этих ответах, и слушателей. Мы дали 4 варианта. Первый атрибут – это борода и свитер. Второй вариант – бутылка портвейна. Третий вариант – ноутбук и Wi-Fi. И четвертый вариант – 3 аккорда. То есть мы говорили об атрибуте. Значит, 67% ответили 3 аккорда. Это атрибут, то есть бард должен играть просто. Три аккорда, кстати, я всегда задавался вопросом, вот у нас есть альт, у нас есть скрипка, не скучновато вам с тремя аккордами, там тынц-тынц-тынц?
12: А у нас больше.
10: Больше, понял, да.
11: Намного?
10: Да, ну и на втором месте оказалась бутылка портвейна, да.
12: Кстати, у нас есть песня «Бутылка портвейна» в репертуаре, но мы уже в следующую программу, сегодня мы не успеем.
10: Но слушатели были правы. Программа, в принципе, завершена, осталось у меня всего 30 секунд, поэтому вы мне расскажете о том, какой песней мы завершим сегодняшнюю программу, а я скажу нашим зрителям и слушателям, что трио «Март» продолжает выступать и в Израиле в первую очередь, и у всех, кто здесь сидит, в Фейсбуке есть свои странички, на которых они всегда рассказывают о предстоящих концертах. Вы можете увидеть это, прочитать, если вы заинтересовались, и прийти на один из концертов «Трио Март». Mm-hmm. Итак, что же песня, какая завершена?
11: Ну, вот как Витя уже сказал до этого, что у нас огромный репертуар, и, естественно, большинство песен, они на русском языке, но все-таки мы завершить хотим песни на иврите. Это песня «Мати Каспи» на слова Иуда Манора, которая называется «Брит Олам. Вечный союз».
12: Последний куплет переведен на русский Лениной женой Мариной.
10: Прекрасная песня, мы сейчас ее послушаем, а я с удовольствием хочу благодарить трио «Март». Это Елена Тимченко, Виктор Мишуров и Леонид Армяч, которые пришли к нам. Я желаю вам аншлагов, новых поездок и концертов.
11: Спасибо большое вам, спасибо. Влад, что пригласили, и спасибо зрителям, которые нас слушали и смотрели.

0: моей,
1: отшельно холоп
0: до последних наших.
2: 101-й, и это правильно.
3: Реклама. Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким
5: ценам. А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Преступник пытался на мотоцикле сбить полицейского в Лоде. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Сотрудник полиции получил легкие травмы в результате наезда в Лоде во время оперативной деятельности. На место прибыли крупные силы полиции. Инцидент произошел сегодня днем в районе Пардес-Снир. Сотрудник полиции пытался остановить для проверки мотоциклиста. Тот сбил его и скрылся с места происшествия. Полицейского с травмами доставили в больницу. Ведется розыск преступника. Хамас попытается собрать оставшиеся силы и бросить нам вызов перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход, заявил сегодня премьер-министр Беньямин Нетаньяху, открывая заседание правительства. «Именно потому, что Хамас настолько слаб, он попытается сделать это. Мы готовы к такому развитию событий. Прежде всего, мы сорвем такие попытки и дадим колоссальные помощи и ответ, если они совершат эту ошибку», — сказал премьер. В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац на заседании ознакомил министров с оперативной обстановкой в Иудее и Самарии и сообщил, что система безопасности готовится к возможности массированных атак джихадистских элементов против израильских поселенцев и военнослужащих. Кац добавил, что не исключена возможность присоединения к этим атакам органов безопасности палестинской автономии и вооруженных формирований, связанных с ФАТКом. В этом случае палестинской автономии будет объявлена война, предупредил министр. В ходе рабочего совещания по вопросу призыва ультраортодоксов и мер, принимаемых против уклонистов, представители ЦАЛЯ признали, что в последнее время воздерживались от инициированных арестов дезертиров и уклонистов в связи с необходимостью сосредоточить ресурсы на других вопросах. При этом представители армии сообщили, что в период с 1 по 22 сентября проводилась целевая операция против уклонистов, в ходе которой проводились проверки на пограничных переходах на фоне большого числа уезжающих на паломничество в Умань. В рамках этой операции усилия были сосредоточены в аэропорту Бен-Гурион, на КПП Аленби и КПП Таба. За этот период были задержаны 212 дезертиров, большинство относятся к ультраортодоксальному сектору. Министерство обороны Франции сообщило о первом запуске с подводной лодки баллистической ракеты М-513, способной нести ядерное оружие. За испытаниями следил президент Эммануэль Макрон, находившийся на борту одного из военных кораблей. Запуск был осуществлен с борта атомной подлодки, которая находилась у берегов Британии. Ракета, которая не была оснащена боеголовкой, упала в Северной Атлантике в сотни километров от ближайшего побережья, подчеркивает министерство. «Сегодня мы сильнее» — это громкое и ясное послание тем, кому оно адресовано, заявил французский президент. Ряд СМИ пишут, что адресатом является президент Российской Федерации Владимир Путин. Валютные торги завершились сегодня снижением курса доллара и ростом курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 5,3 горы, евро 3 шекеля 43,2 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня чуть ниже среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 23 градуса, в Тель-Авиве 28, в Хайфе 25, в Бершеве 29, в Эйлате 31. Это были новости. Оставайтесь на первом. Далее картина маслом с Владом Зерницким.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Продолжаю вторник, продолжаю 6 октября на первом. Здравствуйте, добрый день. Должен сказать, что Энрике Иглесиас спел про огонь. Ну вот, исходя из этого темпа, такого размеренного, это, видимо, какой-то испанский огонь, который надо постоянно раздувать, не знаю. Но в сегодняшнем эфире мы отменили сегодня игру «Код команд Зерницкого» и решили, чтобы и ваше внимание, и время было посвящено другим вещам. Через неделю, во вторник, 13 числа, мы с Божьей помощью вернемся и сыграем. Это раз. Два. В 16:30 мы ожидаем телефонного звонка в пресс-службу полиции Израиля. У них там очень много событий, но речь пойдет все-таки о трагических событиях 7 октября и о том, насколько героически сражалась полиция и насколько она понесла потери. Об этом нам расскажет пресс-секретарь полиции майор Михаил Зингерман. Это будет примерно в 16:30. Ну и много хорошей музыки, которая будет заполнять ваше время то ли на работе, то ли в поездке. Спасибо, что вы нас слушаете. Еще одна новость, которая привлекла мое внимание, она имеет, с одной стороны, отношение к Голливуду, а с другой стороны, к иудаизму. Мы знаем, да, что много в Голливуде еврейских актеров, актрис, которые снимаются и снимают фильмы. Но вот сейчас речь идет об американской молодой актрисе Сидни Суини, которая, судя по всему, будет проходить гиюр. Что касается самой актрисы, ей 29 лет, вы ее очень хорошо знаете, она снялась в таких сериалах, как «Белый лотос», «Эйфория». Более того, она секс-символ своего поколения, и был достаточно большой скандал, когда вышла реклама джинсов American Eagle, и там была игра слов «джинс» и «дженс», то есть «джинсы» и «гены». То есть часть аудитории увидела намек на то, что вот эти джинсы для тех, у кого хорошие гены, то есть кто блондин с голубыми глазами. Эту же рекламу увидел и президент США Дональд Трамп, обратил внимание на актрису. Но что касается личной жизни Сидни Суини, ее возлюбленный еврей Скотт Сэмюэль Браун, Скутер Браун, он сделал предложение, они хотят пожениться, они хотят, чтобы у них были дети, и актриса всерьез рассматривает возможность пройти гиюр и стать еврейкой. По крайней мере, она уже побывала у раввинов, в праздник Рош-Шана она побывала в синагоге вместе со своим женихом, а жених, кстати, из консервативной такой достаточно семьи еврейской, он бизнесмен, ему 45 лет, он менеджер, продюсер, меценат. Вот, ну и, судя по всему, одна из самых молодых, популярных, сексапильных американских актрис Сидни Суини пройдет гиюр, и мы это, конечно же, поприветствуем. Итак, 11 минут пятого в нашей стране, и на волне Первого радио следующая песня, она называется «Ты так и знал», Мари Крисмас.

0: Музыкальное путешествие во времени.
1: 2026.
0: Поехали.
2: Ну что ж, добро пожаловать в путешествие во времени. И мы с вами сначала перенесемся в 1989. Вспомните, где вы были в это время. Но именно в том году появилась группа, которая называлась Aqua. Датская bubblegum поп-группа. Она состояла из норвежки Лены Нюстрём и двух датчан Рене Дифа и Сёрена Растеда. Надо сказать, что в тот момент они еще не были так, вероятно, популярны. Они появились, выпустили 3 студийных альбома в 1997, в 2000, в 2011. Ну и, судя по всему, в 2026 они закончили свое существование. Но прежде я хочу сделать сноску и сказать, вы, наверное, спросили, что такое bubblegum, да? Это такой поп-рок, для которого характерно такое сладкое звучание, сладкое. Знаете, очень простенькая аранжировка, тэц-тэц-тэц-тэц, вот, построенная на повторах, ну и носит зачастую такой шутливый характер. Музыка, в общем, эта музыка bubblegum рассчитана на детей, на подростков. Вот, в общем, такая мануфактурная музыка. Ну, возвращаясь к группе Aqua, они появились в 1989-м. Известность к ним пришла в 1990-е годы. Они стали наиболее, наверное, успешным музыкальным коллективом в Дании. Вот, ну и название, кстати, тоже очень легко запоминалось, причем не только в Дании или там в Европе. Aqua — это такое дело. Ну и когда появилась песня «Barbie Girl», тут, конечно, произошел взрыв сознания у всех, кто слушал эту группу, кто только под нее не танцевал, у кого только она в машинах, эта песня не звучала. Но приходит 1998-й, и группа Aqua записывает песню «Turn Back Time» — «Повернуть время вспять». Это песня, которая не похожа на все их композиции. Это баллада, такая проникновенная, серьезная. И эту балладу исполняет солистка, вот непосредственно Лена. И надо сказать, что критики сказали: «О, это, скорее всего, лучшая песня в карьере группы Aqua». И Лена очень здорово спела ее. Оказывается, вот какой у нее вокальный диапазон. Оказывается, вот какой у нее голос. Мы сейчас будем слушать эту балладу «Turn Back Time», которая появилась 28 лет назад. И эта песня вошла в конечном итоге в альбом «Аквариум». И надо сказать, что в Голливуде эту песню тоже заметили и взяли ее в качестве саундтрека в фильм «Раздвижные двери», где главную роль играет Гвинет Пэлтроу. Ну и, в принципе, наверное, все. Не надо вас больше мучить, надо дать вам послушать эту песню, чтобы вы ее или вспомнили, или узнали, а может быть, снова, чтобы в ваших приемниках в машине она зазвучала.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
3: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты и танцевальный шоу-балет. Билеты на сайте showmancy.o.il.
4: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы – по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
5: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
6: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
9: У нас гость, основатель центра и, безусловно, самый непосредственный представитель центра GovCure. Это Геннадий Охман. Здравствуйте, Геннадий.
10: Приветствую, Влад. Приветствую, радиослушатели Первого радио.
9: Скажите, к вам на работу нужно попасть обязательно, имея ровную спину, и чтобы не наклоняться, чтобы вы сказали, а вот внешний вид.
10: Как минимум, максимум, в лучшем состоянии.

0: 100 одного. Это те, кто у нас были. Средний возраст — это от 40 до 70, до 80 лет. Люди приходят с разными проблемами. Это грыжи, это протрузии, это боли в суставах, боли в мышцах. Люди, которые просыпаются ночью от боли, не могут спать. Люди, которые утром просыпаются, им тяжело подняться, потому что их за ночь опять что-то произошло. Люди, которые сейчас едут в машинах, и им тяжело выходить из машины, и они чувствуют, что опять зажало где-то поясницу, опять где-то тяжесть, опять где-то простреливает. Люди, у которых действительно зажаты нервы и простреливает уже в ногу, или электричество, или нога стала тяжелее, если вы уже ее тянете, если у вас подмораживаются пальцы ног, и вы чувствуете, что даже при жаре холодные пальцы ног, и холодно вам, это говорит о том, что уже начались дегенеративные процессы в поясничном отделе, в тазобедренных суставах. И если наш уважаемый радиослушатель, который нас слушает, уже страдают от этих симптомов, от этих болей, если обезболивающие вам уже не помогают, если ортопеды разводят руками, если никто вам не может помочь, я более чем уверен, что GovCure станет для вас тем местом, которое не просто сможет вам помочь, а вернет вам здоровье. Мы в нашем центре работаем по протоколам и методикам проверенным, которые помогли уже тысячам людей вернуть себе здоровье. И я более чем уверен, что это будет и у вас. Поэтому сейчас уникальная возможность позвонить, записаться. Пройдите у нас диагностику вашего ортопедического состояния, приносите, если у вас есть все медицинские документы, которые у вас собрали за это время, мы это все анализируем, мы это все собираем в одном месте, и вы уходите от нас с ортопедическим паспортом здоровья, который подскажет вам на простом понятном языке, что вам нужно с этим делать. Ну и первые 20 человек сегодня, которые позвонят прямо сейчас по телефону звездочка 9533, вы еще получите у нас и ознакомительную процедуру в подарок, кроме диагностики. Диагностика платная, позвоните сейчас по телефону звездочка 9533 и спросите, какие замечательные сейчас акции есть и на саму диагностику. И вы получите плюс еще вот такую замечательную ознакомительную процедуру. Вы поймете, насколько это хорошо откликается на вашем организме, вашим позвоночником, вашими суставами. И самое главное, что мы находимся в Ришон-ле-Ционе, мы находимся в очень удобном месте, к нам легко добраться, как на общественном транспорте, так и на своем личном. Огромная стоянка здесь у нас большая, возле каньона ЗАФ. И хотел сказать, возле сердца нашего Ришон-ле-Циона. И поэтому приезжайте. Для тех, кто прям тяжело им передвигаться, у нас есть возможность подъехать прямо к центру. Мы открываем шлагбаум, и люди подъезжают прям 5 метров от входа, и мы помогаем человеку к нам попасть. От нас вы уходите однозначно с другим самочувствием, с другим пониманием вообще самого себя, что с этим делать. Мы просто расставим все на свои места, и вы уйдете от нас очень довольны и удовлетворены.
1: Центр GovCure, и Геннадий Охман придет к нам через 20 минут.
2: Реклама. Программа «Картина маслом». Пишите свою историю сами.

0: Программа «Картина маслом».
1: Цените простые вещи.
2: Так, уважаемые дамы и господа, я хочу сказать о том, что завтра у нас 7 октября, дата, которая заставляет нас задуматься не один раз над тем, что произошло 3 года назад. Более того, вчера мы с вами провели Национальный день памяти жертв этой трагедии, этой страшной террористической атаки. И я рассказывал вам о том, что практически первыми удар на себя приняли полицейские в населенных пунктах, и в том числе, в частности, в городе Сдерот. Но сегодня я хочу об этом более детально поговорить с пресс-секретарем полиции майором Михаилом Зингерманом. Он должен быть с нами на линии. Михаил, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, я с вами.
2: Во-первых, в вашем лице я еще раз хочу выразить благодарность и признание сотрудникам полиции Израиля за тот невероятный подвиг, который они осуществили, защищая граждан населенных пунктов Отеф-Аза, то есть населенных пунктов, которые находятся и находились тогда под ударом террористов. Сегодня, когда я ехал на работу, я видел огромную колонну полицейских мотоциклов и машин полицейских, которая двигалась на юг. Очень много было флагов. Видимо, они ехали то ли непосредственно туда, на музыкальный фестиваль, на территорию, где есть сейчас мемориал, то ли для какой-то церемонии. Но я хотел бы вас спросить вот о чем. Спустя 3 года, наверное, вы же подвели определенные итоги, и можете нам рассказать, как полиция столкнулась с атакой террористов? Сколько человек погибло и какие потери были? И я брал интервью благодаря вашей помощи у бойцов подразделений специальных, поэтому хочется узнать, как полиция оценивает произошедшее спустя 3 года.
3: Да, вы знаете, Влад, тяжелый день и тяжелые дни. Тяжело говорить о тех событиях. 58 полицейских погибли буквально первые часы 7 октября 2023 года в боях и в различных местах. Афаким и вечеринка Нова и другие места на юге страны, где действительно вели бой. В любом месте, в каждом месте они вели бой с террористами. И действительно, та цифра, вот 58 человек, это те ребята, которые вели бой с террористами, которые не просто вот подверглись нападению террористов, это те ребята, которые вступили в бой, которые первыми открыли огонь, которые держали на себе огонь, которые спасали людей, которые защищали людей, которые пытались и делали все необходимое, чтобы вывести людей из огневого очага. И действительно, это герои. Это герои, которые отдали свою жизнь, свои жизни за свободу наших людей, за жизнь наших граждан. И действительно, это ребята, которые взяли весь огонь на себя.
2: Я, кстати, вот разговаривая с бойцами подразделений, я сам, которые участвовали в отражении атаки, я понял, что они, в принципе, воевали наравне с военнослужащими, даже не имея того количества оружия, то есть, может быть, порой будучи вооруженными только пистолетом. И тогда, помните, у нас в студии был старший сержант израильской полиции Игорь Пивнев, которого мы тогда назвали Рэмбо, который по дороге к своей семье пробивался в Мушав Ятет и убил 13 террористов по дороге. К сожалению, он не справился с этой посттравмой. Я хочу спросить, сегодня, вот в эти дни, вчера 5-го и завтра 7-го, полиция проводит какие-то церемонии, какие-то встречи, какие-то собрания? Как-то это в полиции непосредственно отмечается?
3: Конечно же, очень много церемоний и на кладбищах, и те вот колонны полицейских, которые вы видели на юге страны, это ребята, которые ехали на кладбище, которые чествовали, поминали своих друзей, своих ребят, которые погибли. И действительно, как я уже сказал, сделали все. Понимаете, я вам скажу, это четко, однозначно, и нужно об этом сказать, и действительно четко и однозначно. Израильская полиция в тот день спасла страну. Просто-напросто это единственное предложение, четкое, которое я могу однозначно сказать. И если бы не ребята, если бы не полицейские, которые вели бой на всех перекрестках, и террористы были бы уже в Ашкелоне, были бы в Ашдоде, и прямая дорога могла бы быть на Тель-Авив. И то, что действительно сделала полиция, сделали ребята, которые не допустили проникновения террористов вовнутрь нашей страны, это самое главное. Самая главная заслуга полиции, тех ребят, и Игорь Пивнев, о котором вы сейчас действительно сказали, и ребят из подразделения «Я сам», и других бойцов, и действительно МАГАВ, пограничной полиции, которые это сделали, которые не дали возможности террористам проникнуть вовнутрь нашей страны.
2: Я с вами, кстати, полностью согласен. Я вот даже на примере Сдерота, вчера я рассказывал нашим слушателям, это 22-часовая операция по освобождению полицейского участка, где погибло 11 полицейских израильских, и в том числе полицейские, которые забаррикадировались на крыше, держали оборону. И одна из них, полицейская Мили, женщина немолодая, скажем так, но она убила 4 террористов, то есть первыми, кого вызвали на места конфликта, кому звонили люди, увидевшие террористов на улицах, были полицейские, они выезжали и действительно своими жизнями, своим телом закрывали продвижение террористов к жилым районам непосредственно. И это, конечно, заставляет восхититься отвагой и смелостью этих людей. Ну, сегодня...
3: Совершенно верно, Влад. Вы знаете, ведь в Сдероте, и мы это прекрасно знаем, мы это все видели, бой вела только полиция с террористами. Да. Там были только полицейские. И вы это видели, я думаю, все граждане. Там руководил этим боем возле полиции Сдерот руководитель Южного округа полиции Амир Коэн, генерал, который вступил в бой вместе со своими ребятами с оружием в руках. Он был, кстати, ранен там также. Знаете, это ведь он вел действие, эту программу, эту команду, этот приказ, который действительно спас нашу страну, спас наших людей. Это Параш Палешет. Что такое Параш Палешет? Это действительно приказ полиции, который должен был осуществляться при нападении террористов на юг нашей страны. То есть в переводе это филистимский всадник. То есть это народ, который, в принципе, ну, я думаю, вы знаете, проживал в южной части нашей страны в 12 веке, с 12 по 15 век. И эта программа, она была секретная. Секретная программа, приказ, который моментально должен был вести в действие, когда есть угроза нашей страны или захват заложников, или какие-то проникновения террористов и так далее. И все полицейские, мы постоянно, то есть, проводили учения по этой программе, по этому приказу. И когда это ввелось в действие, то есть командующим Южного округа Амиром Коэном, то есть он дал команду, когда понял и сделал действительно вывод о том, что происходит. То есть он моментально ввел этот приказ «Параш Палешет» действия, и каждый полицейский знал, каждый отдел полиции Южного округа знал, что он должен был делать. Знали все ребята, что нужно было перекрыть моментально перекрестки. Все перекрестки, которые являются главными на юге страны и которые находятся рядом с сектором Газа. И в том числе перекресток Яд-Мордехай. Я думаю, вам известен и людям известен.
2: Он был практически один из ключевых,
3: Да, Влад, это практически последний перекресток после того, как... В принципе, террористы могли выйти на четвертую трассу. А четвертая трасса — это уже все. Это Ашкелон, это Ашдод, это прямая дорога на Тель-Авив.
2: Это ужас.
3: Прямая трасса, да. И там ребята просто зубами, полицейские, подразделение «Ямам», бойцы, которые были, там находились, там было более 10 ребят, из них там полегло 9. Представляете, 9 ребят полегло на перекрестке Яд-Мордехай, и ребята, которые там действительно находились, это были и бойцы ЯСАМ, и бойцы МАТПА, и МАГАВ, и всех подразделений полиции, только полицейские, сражались там с террористами и не дали ценой своей жизни террористам проникнуть и выйти на четвертую трассу. Вы представляете себе, мы вот сейчас можем об этом говорить, а что происходило тогда? Если бы они вышли на четвертую трассу этими своими автомобилями белыми, вы помните эти автомобили?
2: Да.
3: И поехали бы по трассе, которая была открыта. Открыта уже практически совершенно дорога на Ашкелон, на Ашдод и дальше на Тель-Авив. И наши ребята, полицейские, ценой своей жизни, они полегли там, на перекрестке Яд-Мордехай, но не дали. Не дали террористам, они их уничтожили, не дали им проникнуть. А там уже дальше и подоспели другие силы полиции, там уже и подошла армия, и уже, в принципе, вся ситуация была локализована. Но эта программа, еще раз вот повторюсь, «Параш Палешет», которая была введена тогда в действие, это действие командира Южного округа полиции спасло нашу страну. Спасло нашу страну, спасло жителей Ашкелона, спасло жителей Ашдода и 100% Тель-Авива. Поэтому действительно ребята полицейские, которые погибли, это герои. Люди, которые спасли нашу страну.
2: Я хочу сказать, да будет благословена память полицейских героев, которые ценой своей жизни остановили террористов и действительно не дали случиться более широкомасштабной катастрофы. Я хочу благодарить и вас, в том числе, майор Михаил Зингерман, за этот очень трогательный и глубокий разговор, и еще раз выразить благодарность и уважение израильской полиции за то, что они делают и будут делать.
3: Спасибо вам большое за теплые слова. Всего самого доброго. И могу однозначно сказать, что израильская полиция продолжает работать, полицейские продолжают нести службу, обеспечивая безопасность наших людей.
2: Берегите себя. Спасибо.
3: Спасибо вам.

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
4: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
7: Только в Центркар.
8: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
7: Центркар Азур.
9: И снова я приветствую представителя замечательного центра, центра, который излучает здоровье на самом деле. Он называется ГАВКЮР, и это Геннадий Охман. Здравствуйте, Геннадий.
10: Приветствую, Влад. Приветствую, я слушателей Первого радио.
9: Мы уже говорили с вами и не первый день о том, кто может прийти в этот центр, кто может обратиться и каким образом вы оказываете помощь. Сейчас передо мной лежит в том числе паспорт, так называемый здоровье, да, Теудат Бриют. Он выдается на 30 дней, он состоит чуть ли не из 15 листов, где полностью проведена диагностика. С этого начинается, да, прием?
10: Да, конечно. Сначала это анамнез, сбор информации о человеке. И самое главное, это то, что в нашем центре мы подобрали такие методики и аппараты, которые без поднятия пульса, давления, стресса для организма замечательным образом включают разные группы мышц, глубокие, которые обычно, в обычной жизни мы не запускаем вообще. И этим самым, особенно у людей уже более зрелого возраста, когда они меньше двигаются, тем более эти мышцы не работают. Uh-huh. И мы замечательным образом не просто эти мышцы запускаем, мы возвращаем баланс. Это то, о чем мы с тобой как раз говорили в предыдущем эфире, когда ты сказал, что мне удобнее, комфортнее сидеть на одну сторону, упираться только на одну сторону. Наше тело подсознательно всегда найдет ту позу, когда мы спим, когда мы сидим, когда мы стоим, на какой ноге стоять, на каком боку спать, или на животе, или на спине, чтобы, скажем так, максимально расслабиться. И вот эта вот поза, при которой человек максимально расслабляется, позволяет или заставляет тело как-то деформироваться, мышцы где-то растягиваться, где-то сжиматься, где-то переохлаждение, где-то мы не доели, где-то стрессанули, и начинаются проблемы ортопедические. В нашем центре мы можем за один визит показать вам, насколько мы возвращаем вам подвижность, насколько мы снимаем острую боль без препарата, без лекарств. Все, что восстанавливается нашим телом самостоятельно, с помощью его же ресурсов и возможностей, оно и не возвращается. Это не внешняя инъекция, это не внешняя какая-то таблетка. Это то, что твой организм... Все, что, скажем так, все, что организм поломал, он может починить. Мы знаем, как помочь вашему организму его починить. Если вы хотите сэкономить...
9: Подсказать, да,
10: организм? Да, естественно. Mm-hmm. И с помощью наших методик, и с помощью наших наработанных уже протоколов. И если вы хотите сэкономить время, хотите сэкономить деньги, хотите сэкономить здоровье, самое главное, то самое время прийти в ГАВКЮР, получить функциональную диагностику ортопедическую, получить ортопедический паспорт, уйти с полным пониманием. Или вы начинаете программу восстановления у нас, или вы самостоятельно это будете делать. Теперь у нас замечательная сейчас акция. Позвоните по телефону звездочка 9533. Вы получите прекрасную цену на саму диагностику. И плюс первые 20 человек, которые сегодня позвонят, у нас уже много звонков, позвоните прямо сейчас. Вы получите еще и ознакомительную процедуру в подарок, когда придете. Это тоже замечательно. Поможет вам понять, куда вы пришли, познакомиться с нами, более подробно. И самое главное, это не забудьте прямо сейчас позвонить и сохранить наш номер телефона звездочка 9533. По всем вопросам, которые у вас есть, вы можете сейчас позвонить и по этому номеру все узнать. Еще раз, звездочка 9533.
9: Геннадий Охман, центр GovCure. Спасибо, Ген.
10: Благодарю.
0: Реклама.
11: Программа «Картина маслом». Если трудно, значит, вы идете вперед.

0: около тебя.
1: «Около тебя» — так называется песня, которая завершает музыкальный час «Картинным маслом». И мое пребывание в эфире в том числе. Студию передаю Алине Дарк. Шестая передача, вечерний эфир продолжит вторник, 6 октября. Спасибо, что слушаете первое. И хорошего вам вечера.
2: «Картина маслом». Реклама.
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
3: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
6: Запеченные бараньи ребрышки с овощами, вкуснейший бахш и плов, сочная самса, хрустящие чебуреки, жареные пельмени и кюрзе. «Мантис». Ришон Ле Цион. Ицхак Бен Цви, 23.
7: «Опал Баланс». Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
10: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
11: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Реклама.
13: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
14: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
13: Конкретней.
14: Я это... Все время скучаю, понимаете?
13: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
14: Я все время скучаю... По пятнице.
13: Бог ты мой! Так это же у вас синдром Робинзона! Не волнуйтесь, это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
15: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
13: Леночка, есть еще пациенты?
16: На сегодня нет.
14: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»? Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
15: «Вечер.ком».
17: Первое радио. Новости.
18: Нетаньяху предупредил, что Хамас попытается бросить вызов перед выборами. Подробнее через несколько секунд. Семнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Хамас попытается собрать оставшиеся силы и бросить нам вызов перед выборами, чтобы попытаться повлиять на их исход, заявил премьер-министр Бенямин Нетаньяху, открывая сегодня заседание правительства. Именно потому, что Хамас настолько слаб, он попытается сделать это. Мы готовы к такому развитию событий. Прежде всего, мы сорвем такие попытки и дадим колоссальный помощь и ответ, если они совершат эту ошибку, сказал премьер. В свою очередь, министр обороны Исраэль Кац на заседании правительства ознакомил министров с оперативной обстановкой в Иудее и Самарии и сообщил, что система безопасности готовится к возможности массированных атак джихадистских элементов против израильских поселенцев и военнослужащих. Кац добавил, что не исключена возможность присоединения к этим атакам органов безопасности палестинской автономии и вооруженных формирований, связанных с Фатхом. В этом случае палестинской автономии будет объявлена война, предупредил глава оборонного ведомства. Депутат Европарламента от французской партии «Непокоренная Франция» Рима Хасан оказалась в центре скандала после инцидента на выставке в Страсбурге, посвященной памяти жертв нападения Хамаса 7 октября. Инцидент произошел вчера вечером в здании Европарламента. По словам очевидцев, Хасан вступила в спор с израильским художником Яроном Бобом, заявив, что выставка представляет события 7 октября односторонне. Затем она сбросила на пол флаги Израиля и Евросоюза и прошла по ним. Вице-президент Европарламента Пина Пичкова вечерно заявила, что Хасан осквернила выставку и обвинила ее в антисемитизме. Сегодня председатель Европарламента Роберта Мецола заявила, что руководство парламента относится к произошедшему крайне серьезно. По ее словам, предпринимаются предусмотренные регламентом шаги. При этом Хасан будет предоставлена возможность изложить свою позицию. 35-летний Тобиас Рауш из ультраправой «Альтернативы для Германии» избран председателем парламента федеральной земли Саксония-Анхальт. Он стал первым в Германии политиком от этой партии, который занял пост главы Ландтага. Голосование прошло на учредительной сессии недавно избранного парламента в Магдебурге. Рауша поддержали 48 депутатов, 29 проголосовали против, 5 воздержались. АДГ получила шанс на избрание своего кандидата председателем Ландтага благодаря поддержке Союза за социальную справедливость и разумную экономику. Обе партии выступают против поддержки Украины, за переговоры с Москвой и возобновление закупок российского сырья. УЕФА начал дисциплинарное расследование после заявления о том, что игрок сборной Израиля плюнул сотрудника ирландской команды во время воскресного матча Лиги наций. Об этом сообщает Guardian. По утверждению ирландской стороны, инцидент произошел в коридоре, ведущему к раздевалкам во время перерыва матча. УЕФА подтвердил, что в послематчевом отчете арбитра содержится заявление об инциденте в коридоре в перерыве. В Европейской футбольной организации сообщили, что эпизод будет рассмотрен в рамках дисциплинарного расследования по факту возможного неправомерного поведения одного или нескольких игроков. Кто именно мог быть причастен к инциденту, не сообщается. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится и будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 25. В Тель-Авиве 19-28. В Хайфе 17-25. В Бершеве 15-29. В Эйлате 21-33 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает 6-я передача с Алиной Дарк.
0: Шестая передача на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Ну что, у нас сегодня вторник, 6 октября. Да-да. Половинка недели как раз и прошла. Половина еще впереди. Но ничего страшного, не расстраиваемся. Запасаемся энергией, запасаемся чем-нибудь вкусненьким. Ведь сегодняшний вечер будет просто шикарным. Почему? Да потому что будем ехать домой, болтать, слушать музыку. Ну, это, естественно, основное, что мы делаем здесь. Ну и, конечно же, хорошо проводить время. Как вам сегодняшняя погода? Ну, особенно те, кто в центре, потому что я не знаю, как там погода была в остальных частях, но лично я такая, в смысле 6 октября у нас пошел первый дождь? Ну, лично в моем городе. Честно, мне просто муж написал сообщение, что на улице, ну, так немножечко моросит, как бы, да? Не то, что прям полноценный дождь, ну... За дождь можно все равно считать. Да, такой дождь тоже дождь. Как называют его британцы? Drizzle, да? Ну, не совсем, конечно, но все равно это был такой drizzle у нас с вами. И, значит, я прям прочитала это сообщение, такая начальнику говорю, так, я сейчас вернусь. И просто вышла на улицу и стою, подняла лицо вверх, и так на меня что-то покапывает, такая, господи, как же хорошо, дождик, наконец-то. Ох, как же я скучала. Но, честно признаюсь, как только наступит зима и будут лить дожди, особенно, не дай бог, это Эль-Ниньо действительно на нас скажется, буду ныть и говорить, господи, как надоели эти дожди, когда уже там лето. Ну, слушайте, человек такое существо интересное, которому никогда не угодишь. Нам все время что-то не нравится. Ну, или это просто я пессимист. Кто знает. Ну что ж, давайте начинать этот вечер вместе с гороскопами. Нет, читать я их не буду. Просто Алина Джанабаева так назвала свою песню. Давайте слушать. Погнали!

И снова здрасте! Привет-привет всем, особенно кто только что подключился к нашей волне и готов зарядиться отличным настроением. Вот давайте начнем нашу сегодняшнюю тему. И начнем мы, как обычно, со стандартного вопроса. Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что ваша очередная безумная идея — это полная чушь? Было такое, признавайтесь. Да. Наверняка каждый из нас хоть раз придумывал что-то абсолютно нелепое и тут же выбрасывал эту мысль из головы. А вот герои нашего сегодняшнего эфира не стали ничего выбрасывать и превратили глупости в золотые жилы. Сегодня поговорим о вещах, при взгляде на которые хочется спросить. Серьезно? Кто-то реально за это заплатил? Так что давайте разберем самые нелепые, странные, абсурдные бытовые изобретения, которые, вопреки любой логике, стали миллионными брендами. Мы вспомним простые предметы, созданные от безделья или по случайной ошибке, которые в итоге перевернули индустрию развлечений и не только ее. Так что давайте увидим, сколько абсолютно бессмысленных штуковин пылятся на полках или прямо сейчас лежат у кого-то в гостиной, может быть. Может быть, узнаете себя в этих историях. Да. Так что давайте начинать. Вот, например, хотелось бы начать с Pat Rock. Слышали такое когда-нибудь? Ну, тот самый камень-питомец. Да-да, камень-питомец, все правильно. В середине 1970-х годов рекламщик Гэри Даль сидел в баре и слушал, как его друзья жалуются на своих домашних животных. Их нужно было кормить, выгуливать, лечить, убирать за ними шерсть по всему дому и не только. И Гэри в шутку заявил, что идеальный питомец – это обычный камень, ведь он не требует абсолютно никакого ухода. Друзья посмеялись, но Даль решил превратить эту шуточную концепцию в реальный торговый продукт. Он отправился на строительную свалку и закупил тонну гладкой мексиканской гальки по цене на пару центов за штуку буквально. И главной фишкой этого товара стала вовсе не сама галька, а продуманная до мелочей картонная упаковка. В коробке были сделаны специальные вентиляционные отверстия, ну, чтобы питомец не задохнулся во время транспортировки. Внутри лежал мягкий, соломенный такой какой-то матрас и детальное 30-страничное руководство по дрессировке и уходу. В инструкции с искрометным юмором объяснялось, как научить камень командам сидеть, лежать, притвориться мертвым. Продукт стал настолько культовым феноменом и абсолютным хитом рождественских продаж, просто невозможно вообразить. И люди покупали эти камни тысячами, дарили их друзьям и с удовольствием поддерживали эту всеобщую шутку. И за несколько месяцев Гэри Даль продал более 1,5 миллиона экземпляров и мгновенно стал мультимиллионером. И этот пример навсегда вошел в учебники по маркетингу, так как доказательство того, что продать можно абсолютно все. Если вы думаете, что в наше время такого нету, нет, ребят. Есть, компания продолжает свою жизнь. И, например, на том же сайте, ну, к примеру, Amazon можно заказать этот самый камень за 138 шекелей, 150 шекелей, по-моему, если не ошибаюсь. Но при этом, знаете, вот именно нужно искать вот от самого вот этого производителя, от вот этого именно Гарри Даля. Понимаете, да? И это прям вот аутентичненько. Так что вот такие вот дела. Если как раз искали, не знаю, подарок кому-нибудь, и подарите ему Pat Rock.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама. Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Вкуснейшие полуфабрикаты восточной и кавказской кухни. Мантис, Ришон Лицон, Ицхак Бен Цви, 23.
6: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
7: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
8: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
9: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
2: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Реклама.
10: Шестая передача.

Гвен Стефани с песней «Cool». А что было классно в вашем детстве? Какая игрушка была ваша любимая? Потому что сейчас про игрушку мы как раз-таки и проговорим. Пружинка Слинки. Знаете такую? Наверняка знаете, может, просто не знаете само название. Ведь история этой легендарной игрушки началась в 1943 году на военно-морской верфи во время Второй мировой войны. Инженер Ричард Джеймс работал над созданием специальных пружин для стабилизации чувствительных приборов на кораблях во время шторма. В процессе работы он случайно задел одну из экспериментальных пружин, и она упала со стола на пол. Но вместо того, чтобы просто свалиться, пружина красиво шагнула на стопку книг, затем на стол и плавно спустилась на пол. Ричард был настолько заворожен этим простым движением, что решил показать странную проволоку своей жене Бетти. Вместе они пришли к выводу, что из этого может получиться отличная детская игрушка, если подобрать правильное натяжение. Бетти нашла в словаре подходящее название – «слинки», что означает «изящное и плавное движение». Первое время универмаги отказывались брать товар на реализацию, считая скрученную проволоку слишком банальной и неинтересной. Тогда супруги уговорили один из магазинов разрешить им сделать личную демонстрацию перед покупателями прямо в зале. Ричард просто запускал пружинку шагать по игрушечной лестничке, и это зрелище вызвало невероятный ажиотаж. За первые 90 минут они продали всю партию из 400 штук, которую привезли с собой. С тех пор в мире было продано сотни, миллионов, может даже миллиардов этих простых металлических и пластиковых спиралей, а вот в Советском Союзе как такой массовой промышленной игрушки слинки не выпускалась, и она стала массово известна уже в постсоветские 90-е годы благодаря ярким китайским пластиковым аналогам. Да, в странах бывшего СССР ее повсеместно называли радуга, радужная пружинка, ну или, может быть, просто пружинка, спиралька. А как вот вы ее называли? Вы помните, было у вас нечто подобное? Давайте вспоминать. Если честно, по-моему, мы называли ее пружинка или радуга, да, действительно. Потому что как раз-таки те самые китайские аналоги были. Хотя говорят, что металлическая гораздо лучше и интереснее смотрится. Ну что же, там, где рассвет, так называется у нас композиция, которую мы сейчас услышим. Погнали!

А мы поговорим про следующее изобретение, которое, с одной стороны, дурацкое до ужаса, но при этом гениальное. Whoopee Cushion. Та самая подушка, ну вы знаете, которая издает такие интересные звуки, не правда ли? Создание предметов для розыгрышей всегда было прибыльным делом. Но этот резиновый мешочек побил все рекорды популярности. В 1930-х годах сотрудники компании по производству резины решили поиграться со сходами производства и склеили небольшой пузырь. При нажатии воздух из него выходил с характерным и крайне неловким звуком, напоминающим, ну, те самые проблемы с кишечником. Изначально руководство компании посчитало эту идею слишком вульгарной, неприличной и неприемлемой для массового рынка. Однако один из предприимчивых торговцев веселыми товарами по имени Джемсон Адамс разглядел в этом огромный потенциал. Он выкупил права на производство и решил продавать эти резиновые подушки в магазинах фокусов и розыгрышей. Покупатели быстро оценили возможность незаметно подложить такой предмет на стул строгому начальнику или же учителю. Продукт мгновенно стал классикой мировой комедии и обязательным атрибутом любого школьного хулигана. Непрекращающийся смех и детская радость превратили дешевую резиновую лепешку в стабильный источник огромной прибыли. Название бренда стало нарицательным, а сама подушка до сих пор продается миллионами тиражами по всему миру. Между прочим, вот тут у нас рядом торговый центр есть, и я видела в нем тоже в нескольких магазинах, так что можете пойти что-ли купить, когда-то у меня такая была. Не помню, зачем она мне нужна была, но над сестрой, по-моему, я издевалась. Ну как издевалась? Ну шутили мы друг над другом, ну не надо, вот начинаете тоже. Ну, кстати, конструкция практически не изменилась с 30-х годов. И, да, почти целое столетие, что делает ее одним из самых устойчивых изобретений. Это идеальный пример того, как элементарный юмор ниже пояса может приносить солидные и стабильные доходы. Хотя, казалось бы, что уж там.

0: Шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною. Завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля! Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
6: Реклама.
7: Машину покупаем только в Центркар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант» – все точно в срок. 054-247-3315.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
12: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
13: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
6: Реклама.
0: Шестая передача.

0: Ну что же, всегда очень приятно получать сообщение от Александра из Хадера. И в этот день мы получили его. Давайте послушаем, что же он думает по нашей сегодняшней теме.
1: Добрый вечер, Алина. По поводу этих подушечек я сразу вспомнил, классный был фильм «Бей первый Фредди». Вот там этот коммивояжер Фредди продавал такие подушечки и шутил с людьми.
0: Ну вот видите, может быть, есть повод пересмотреть, если вдруг немножечко подзабыли фильм, например. Ну что же, мы переходим к следующему лоту. Что же там такое интересное изобрели и каким же образом? А, давайте так, нам, в принципе, в Израиле, с одной стороны, эта вещь не нужна, а с другой стороны, зимой, о, так кайфово, потому что у нас же нет отопления, не правда ли? Так что, может быть, и я наконец-то закажу. Честно, каждый раз смотрю, рука прям сама тянется, потом такая: Алина, оставь, тебе это зачем? Зачем тебе это? Потому что ты же любишь, когда прохладнее, не правда ли? А я говорю про одеяло с рукавами. То самое Snuggle, как его называют. А в конце 90-х годов обычному студенту Гэри Кэмпбеллу надоело, что его руки мерзнут, когда он пытается переключать каналы. Лежа под теплым пледом, ему приходилось постоянно вытаскивать руку наружу, чтобы взять пульт или чашку чая. И в порыве бытовой лени он попросил свою маму пришить к обычному флисовому покрывалу рукава от старого халата. И идея казалась смешной и неуклюжей, но в домашнем использовании она оказалась невероятно удобной и практичной. И спустя несколько лет другой предприниматель увидел этот концепт и запустил масштабную телевизионную рекламу компании под брендом Snuggle. В роликах демонстрировались люди, выглядевшие как члены непонятного культа в длинных балахонах, но с невероятно счастливыми лицами. Зрители сначала откровенно смеялись над этой нелепой одеждой, напоминающей вывернутый задом наперед халат. Но как только похолодало, люди массово ринулись заказывать эти странные флисовые накидки по телефону. Продукт стал вирусным, о нем начали шутить в вечерних шоу, снимать пародии на телевидении. Так что бесплатная реклама в популярных передачах только подогрела интерес, и продажи взлетели до небес. Компания заработала очень большие деньги на этом. Ну, естественно, в конце-то концов, да, сотни миллионов долларов даже сразу можно сказать. И всего за пару сезонов активных продаж по всему миру. В итоге простейшая модификация обычной, казалось бы, тряпочки стала полноценным культурным феноменом и незаменимым просто атрибутом зимнего уюта. А есть ли у вас такая тряпочка? Знаете, есть еще такие очень интересные парны, в которые можно вместе залезть и смотреть телевизор. По-моему, это просто замечательно. В одно время можно и обниматься, а с другой стороны просто так вот вытащили руки, там что-то поели, как бы переключили канал, а потом опять обнимайтесь вместе.

Вот подходит к завершению первый час шестой передачи на волне первого радио. Будем передвигаться во второй. Так, а что я хотела вам напомнить? Ну, конечно же, о том, что сегодня вторник. Так значит, с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля» украинскую мову не пропустить. Ну, а прямо сейчас послушаем еще одну композицию. Ну, и перейдем в следующий час. Рита Ора у нас. «I will never let you down». Погнали, с вами я, Алина Дарк.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Лена, ну какая машина?
3: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
2: Все ясно, надо брать.
4: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
5: Премьера в Израиле. Моня Цацкис «Знаменосец». Нашумевший спектакль Московского еврейского театра «Шалом» по культовой повести Эфраима Севелы. Номинант театральной премии «Золотая маска». Билеты в кассе «Браво».
6: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья «ГАВКЮР». Звездочка 9533.
7: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: СНБ предупредил израильтян за рубежом о повышенной угрозе терактов 7 октября. Подробнее через несколько секунд. В 18:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Совет национальной безопасности предупредил о повышенном риске терактов против еврейских объектов и израильтян за рубежом в связи с третьей годовщиной нападения Хамаса 7 октября. В сообщении СНБ отмечает, что террористические организации, прежде всего Иран и его прокси, Хамас и структуры глобального джихада рассматривают годовщину 7 октября как значимую дату для возможных действий против израильских и еврейских целей. Помимо угрозы терактов, в СНБ предупреждают о возможных демонстрациях и беспорядках. Израильтянам, находящимся за границей, рекомендуется не публиковать заранее в соцсетях информацию о своих перемещениях, избегать демонстраций и массовых скоплений людей, а также не размещать в интернете материалы, свидетельствующие о службе в израильских силовых структурах. СНБ также призывает не посещать страны и территории, в отношении которых действует предупреждение об опасности 4-го самого высокого уровня. В их числе Иордания, Катар, Сомалиленд и Египет, включая Синайский полуостров. Израильтянам, находящимся в странах с предупреждением 3-го уровня, рекомендовано по возможности не говорить на иврите в многолюдных местах. В случае чрезвычайной ситуации СНБ рекомендует в первую очередь обращаться к местным правоохранительным органам. Круглосуточный центр предупреждения СНБ по вопросам террористических угроз 02-36-74-44. Я повторю, 02-36-74-44. Через 6 дней после попытки теракта на рейсы компании Fly Dubai Министерство транспорта Израиля завершило первоначальное расследование инцидента. По итогам расследования министр транспорта Мири Регев обратилась к главе СНБ Шмуэлю Бен Эзре для принятия немедленных мер по предотвращению террористических инцидентов. Ранее, после заседания военно-политического кабинета в воскресенье, Министерство транспорта потребовало от собственного управления безопасности Ишабака предоставить директивы в соответствии с новыми процедурами для иностранных израильских авиакомпаний и обеспечить включение этих директив в рабочие протоколы компаний. Тем временем корпорация КАН сообщает, что с начала текущего года в Израиль въехали более 1200 членов экипажа иностранных авиакомпаний, являющихся гражданами государств, с которыми у еврейского государства нет дипломатических отношений. Среди них были граждане Сирии, Ливана и Омана. Эти данные опубликованы на фоне расследования попытки теракта на рейсе FZ-1073 Fly Dubai. По информации КАН, авиакомпания Fly Dubai рассматривает возможность продлить приостановку полетов в Израиль как минимум еще на неделю. В настоящее время рейсы компании отменены до 15 октября. Более 200 уклонистов от призыва и дезертиров задержали на пограничных переходах во время осенних еврейских праздников. Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЦАЛЯ, отвергая обвинение в том, что армия предоставила недостоверную информацию. По сообщению ЦАЛЯ, на время праздников число полицейских групп на пограничных переходах увеличили и усилили работу по задержанию уклонистов. Задержания проводились целенаправленно в дополнение к обычным проверкам и постоянному присутствию сил на границе. Параллельно военная полиция проводила отдельные операции по задержанию в координации с полицией Израиля. За сентябрь она предприняла 15 попыток задержать уклонистов и дезертиров. В результате задержаны 8 человек. И о погоде. Завтра температура воздуха немного повысится и будет соответствовать среднесезонной. Переменная облачность. На севере и в центре возможны слабые дожди. В Иерусалиме ночью 16 градусов, днем 25. В Тель-Авиве 19-28. В Хайфе 17-25. В Бершеве 15-29. В Эйлате 21-33 градуса. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

Ну что ж, дорогие друзья, и снова здравствуйте. С вами я, Алина Дарк. Второй час шестой передачи начинается. Да, сегодня тот день, когда можем немножечко повеселиться с вами. А говорим мы о каких-то, знаете, таких дурашливых изобретениях, но которые прям выстрелили. Вот которые прям заработали своим создателям много денег. Как я уже говорила в прошлом часе, что бывает, к нам приходит какая-то, казалось бы, дурацкая идея. И мы ее выкидываем из головы. А эти люди нет, они ее запомнили и реализовали. И получили, знаете ли, немалый приток денег в свои кармашки. А о чем я говорю? Например, мы уже обсудили несколько вещей, но следующий на очереди у нас поводок для невидимой собаки. Знаете такое? А вот его изобрели в конце 1970-х годов. На рынках появился товар, который заставлял прохожих сомневаться в психическом здоровье покупателей. Это был обычный жесткий поводок из толстой проволоки, к концу которого была прикреплена пустая собачья шлейка. Человек мог идти по улице и делать вид, что выгуливает абсолютно невидимого и очень послушного пса. Проволока внутри поводка держала форму, поэтому шлейка двигалась перед хозяином так, будто в ней действительно кто-то бежит. Изобретатель этой штуки понял, что людям часто не хватает внимания окружающих и простого повода для улыбки. Этот предмет продавался в красочной коробке с подробными инструкциями о том, как ухаживать за невидимой породой. Хозяевам предлагалось не забывать кормить питомца невидимой едой и хвалить его за отличные прогулки. Любители розыгрышей мгновенно оценили шутку и начали массово скупать эти проволочные конструкции для прогулок по паркам. Реакция случайных прохожих была бесценной, естественно. Люди останавливались, протирали глаза и искренне пытались разглядеть собаку. Товар не нанес абсолютно никакой, он не нес никакой абсолютно практической пользы, но продавался миллионными тиражами на фестивалях, ярмарочных лавках. Авторы идеи заработали огромное состояние, продавая людям буквально воздух за прикрученную металлическую проволоку. Это еще раз доказывает, что эмоции и эпатаж продаются гораздо лучше, чем сугубо полезные бытовые вещи. Ну, давайте в таком случае и сравним, к примеру, неделю моды. Нет, хорошо, я согласна. Есть какие-то носибельные, назовем их так, вещи, которые действительно, ну, хорошо выглядят в моделях, и ты можешь себе представить там даже какое-то событие, на которых можно надеть. Но чаще всего, как вы знаете, что обращают внимание на дизайнеров, которые как будто с ума сошли. Не правда ли? Ну, или, по крайней мере, на какое-нибудь отдельное их произведение, как будто они такие: «Что с тобой произошло в этот момент, когда ты это придумывал?» Именно это их вызывает в такой эпатаж, экипаж и всякие там аж. Ну что ж, давайте прямо сейчас приступим к нашим композициям. У нас лирик с песней «Обними». Погнали!

0: Ну, а мы перейдем, давайте, к следующему изобретению, которое, казалось бы, вообще не нужно в этом мире, но оно существует еще и приносит хорошие деньги своему создателю. Пластиковая косточка желаний. Существует же давняя традиция, такая забава, да? После поедания жареной птицы два человека берутся за разные концы вилочной кости, и они загадывают желание и тянут ее в разные стороны. И пока кость не разломается с характерным хрустом, и тот, у кого в руках остается больше обломок, верит, что его сокровенное желание обязательно сбудется в ближайшее время. Предприниматель Кен Арони вдруг осознал, что на праздничном столе всегда есть только одна такая косточка для всех гостей. Ну, максимум две, если прям большой стол. И это означало, что большинство присутствующих за столом детей и взрослых остаются без своей порции праздничной магии. Кен решил исправить эту несправедливость и создал точные пластиковые копии этой специфической птичьей кости. Они имитировали звук и ощущение настоящего разлома сухожилий и костной ткани благодаря специальному составу пластика. Решение казалось абсурдным, но продавать искусственные мусорные кости казалось безумным даже для индустрии подарков. Однако компании удалось заключить контракты с организаторами крупных банкетов и семейных праздников, Дня Благодарения, к примеру, да? И теперь каждый гость за столом мог загадать желание и разломать свою собственную косточку без драки. Бизнес быстро вырос до миллионных оборотов, а пластиковые косточки стали продавать пачками по всему миру. Изобретатель превратил одноразовое народное поверье в успешный и невероятно прибыльный массовый пластиковый бизнес. Если честно, вы знаете, после всех этих историй я вспоминаю, что в свое время было куча виделавок, очень популярных, ну, 2000, да, с этими всякими приколами, например, опять-таки вот эти подушки, которые издают неприличные звуки, исчезающие чернила. О, у меня такие были. Прикольно. Ручки, которыми ты пишешь, а потом они раз и исчезают, тоже такие были. Всякие там кровавые таблетки, когда просто положил под язык, она там растворилась, как будто у тебя там как раз какая-то красная жижа идет изо рта, получается. Потом еще были какие-то курительные палочки, когда ты просто вдыхаешь в них, не в себя, как бы, а в них выдыхаешь, да, и там оно якобы дым пускает, хотя это была мука на самом-то деле. Короче, очень много непонятной штуки такой было. Зачем мы это покупали? Без понятия. Но было прикольно. А сейчас это все, конечно же, в еще большем количестве изобретается.
1: Шестая передача.
2: Реклама.
1: Классические и жареные пельмени и кюрзе. Мантис, Ришон Ле Цион, Ицхак Бен Цви, 23. Только в Центркар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центркар Азур. Терех Ашива 9.
3: Извините, а вы знаете, где будете голосовать в день выборов? Если нет, найти свой избирательный участок легко. В извещении избирателю, которое вы получили по почте, на сайте Министерства внутренних дел, в телефонной справочной службе, а также отправив сообщение на WhatsApp или SMS. Не откладывайте. Уже сегодня найдите в интернете поиск избирательного участка и тур Кальпи и уточните, где вы будете голосовать. Информация предоставлена Министерством внутренних дел.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo.
5: 03-944-1111.
2: Реклама.
1: Шестая передача.
6: Grab a partner, take it down. It's me against the music. It's just me.

Аврил Лавин с песней «Wish You Were Here». Ну а вы сейчас где? Вы сейчас на волне Первого радио 89.1 FM, и мы продолжаем наш разговор о изобретениях, о каких-то вещах, которые люди придумали, и они принесли им хорошую прибыль, несмотря на то, что вещи, ну, откровенно говоря, ну, дурацкие, да, казалось бы, с первого взгляда. Вы когда-нибудь слышали про рыбу Билли Басс, ну или Биг Маус Билли Басс? На английском именно так она и называется. В конце 90-х годов в магазинах подарков появилось странное настенное украшение в виде поющего окуня на деревянной дощечке. Вспомнили? Конечно, вы его видели хотя бы где-нибудь в интернете. И на первый взгляд это было обычное чучело рыбы, которое часто вешают на стены любители спортивной рыбалки. Однако в туловище рыбы был встроен датчик движения, динамик и простейший электромоторчик с батарейками. И как только кто-то проходил мимо, рыба неожиданно поворачивала голову к человеку и начинала двигать губами. Под веселую музыку она задорно исполняла популярные хиты, ну, вроде, не знаю, например... Ну или какой-нибудь классический рок-н-ролл. И это зрелище вызывало невероятный восторг у покупателей благодаря сочетанию эффекта неожиданности и абсурдного юмора. Настенный окунь стал самым популярным подарком на новоселье, дни рождения и корпоративные праздники для мужчин. Рыбу покупали политики, знаменитости и даже, поговаривают, королева Великобритании Елизавета II держала такого окуня в своем замке. Представьте себе! Если честно, сложно представить, но такие ходят слухи. И за пару лет было продано столько экземпляров, что производители едва успевали справляться с огромным потоком заказов. Идея, которая казалась глупой шуткой для загородных баров, превратилась в международный торговый

Бум. Простая пластиковая рыба принесла своим создателям десятки миллионов долларов и навсегда осталась символом поп-культуры 90-х. Была у вас такая рыба? Или, может, хотя бы видели ее воочию?

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Шестая передача.
1: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
2: Пятницей, конечно.
3: Как? Уже пятница?
4: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
3: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья! Раннего всем пробуждения в студии.
4: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
5: Савино утро.
4: Реклама.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Болит спина, шея или суставы? Диагностика, определение причины боли за один визит, персональная программа восстановления по авторской методике. Позвоните, запишитесь, приходите в Центр ортопедического здоровья ГАВКЮР. Звездочка 9533.
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Реклама.
0: Шестая передача.
13: Продолжим нашу шестую передачу. Скоп нам пишет. Привет, здравствуйте. Я сделал фокус по принципу поводка с невидимой собакой. Стоячие шнурки. Так выходил к доске. Учитель ходил вокруг меня, смотрел, после урока попросил меня остаться. Ну, приплыли. Маму в школу, подумал я. А он: «Слышь, ты как это сделал?» Да, действительно, очень забавно. Прикольно. А я смотрю, сколько вы недавно путешествовали. Я увидела ваше сообщение до этого. Прикольно, классно, замечательно. Очень рада за вас. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Ну, а мы переходим к следующему луту. Что ж там интересного придумали люди? Сумасшедшая соломинка. Crazy straw. То есть для нас теперь уже повседневность, но обычная трубочка для напитков всегда выполняла простую функцию. Доставлять жидкость из стакана прямо в рот. Но в 40-х годах 20 века изобретатель решил, что этот процесс выглядит слишком скучно и обыденно. Он взял мягкую прозрачную пластиковую трубочку и с помощью нагрева закрутил ее в сложной спирали и петли. И когда ребенок или взрослый пил через такую соломинку, напиток начинал делать невероятные виражи прямо перед глазами. И это превращало банальный процесс питья сока или молока в увлекательный аттракцион и веселую игру. Родители массово скупали эти закрученные трубочки просто потому, что с их помощью можно было легко напоить детей полезным молоком, к примеру, да? И дети были в полном восторге от того, что такая яркая газировка стремительно преодолевает мертвые петли на пути вверх. Производство таких соломинок стоило копейки, ну а продавались они с огромной наценкой на каждом супермаркете. Дизайны усложнялись. Появлялись трубочки в форме очков, где напиток сначала огибал глаза, а потом попадал в рот. И простой прозрачный пластик превратился в многомиллионную индустрию, которая до сих пор успешно работает по всему миру. Такой идеальный пример того, как обычное изменение формы базового предмета может создать абсолютно новый рынок. Знаете, у меня, было нечто подобное, а еще у меня была, если помните, такие каски делали, и там по бокам сверху два стаканчика, и от них трубочки идут тебе в рот. Ну, чтобы пить колу, конечно же, колу, вы же понимаете. Так вот, замечательное изобретение на самом-то деле. Мне его как-то подарили как раз-таки мои одногруппники. Было весело. Вместе гулять по вечерам. Так вот, хотела вам предложить послушать композицию от J-Hope. Ну, это тот самый один из BTS. Но вы знаете, ну не могу, я не могу оставить вас без BTS ни на один день. Эта композиция More, она вышла 1 июля 2022 года и стала таким синглом первого полноценного сольного альбома J-Hope Jack in the Box. Ну, а сам альбом вышел 15 июля того же года, естественно. Так что давайте-ка послушаем. Я так скажу, она немножечко необычная, кому-то она может не понравиться, особенно с первого раза, но поверьте, она очень стильная, в ней что-то есть. Да, немного элемента рока в ней присутствует, не буду вам врать и лукавить, но мне кажется, она очень достойна прозвучать сейчас в эфире. Погнали!

Мне особенно нравится, как он сочетает корейский параллельно с английским языком. Не знаю. Вот именно эту композицию я сейчас дослушиваю до дыр. Ну и помимо этого тоже еще Falling in Reverse Joseph. Если кому-то интересно, как бы послушайте, но сразу предупреждаю. Жестко, но очень-очень-очень классно. А далее продолжаем. Groove is in the heart. Ну давайте что-то более лайтовое, что ли, послушаем. Погнали! We're going to dance and have some fun.

0: Come on, y'all deep. Y'all are crazy.
1: Первому радио 25 лет.

Не знаю, конечно, у каждого свой вкус в композициях. Вот я вам подсказала, как бы, что я люблю, да. Вот эта песня, она, конечно, очень своеобразная. Я надеюсь, вы поняли мой намек. Ладно, будем потихонечку завершать и второй час шестой передачи на волне Первого радио и переходить в следующий, в третий час. Раньше он был часом чудес, а теперь час расслабления и полнейшего релакса. Да, и так, через 5 минут, даже меньше получается, мы уже услышим выпуск новостей, узнаем, что же там происходит в Израиле и мире, ну а потом продолжим наш сегодняшний разговор о вещах, которые, казалось бы, не имеют смысла в нашей вселенной, но они существуют и приносят хорошие доходы своим создателям. Так что нет, надо отренивать свои какие-то, может быть, казалось бы, дурацкие идеи. Кто знает, что выстрелит рано или поздно.

0: Шестая передача.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Крафтовая серия премиального пивного бренда «Вольфас Энгельман». Сейчас во всех магазинах по разумной цене.
5: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
2: Реклама.
9: Первое радио. Новости.
10: В ближайший четверг президент Израиля наградит героев рейса Fly Dubai. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девятнадцать часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. В ближайший четверг, 8 октября, в резиденции президента в Иерусалиме состоится церемония награждения президентской медалью за гражданское мужество шестерых пассажиров, предотвративших теракт на рейсе Fly Dubai. Президент Израиля Ицхак Герцог вручит награду Яниву Хайону, доктору Шате Мусаеву, Тали Манас, Цвике Манасу, Ору Бердилову и Асафу Риджуану. Тем временем, через 6 дней после попытки теракта на рейсе компании Fly Dubai, Министерство транспорта Израиля завершило первоначальное расследование инцидента. По итогам расследования министр транспорта Мири Регев обратилась к главе Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен Эзре для принятия немедленных мер по предотвращению террористических инцидентов. Ранее, после заседания военно-политического кабинета в воскресенье, Министерство транспорта потребовало от собственного управления безопасности и службы общей безопасности ШАБАК предоставить директивы в соответствии с новыми процедурами для иностранных и израильских авиакомпаний и обеспечить включение этих директив в рабочие протоколы компаний. Между тем, корпорация КАН сообщает, что с начала текущего года в Израиль въехали более 1200 членов экипажа иностранных авиакомпаний, являющихся гражданами государств, с которыми у еврейского государства нет дипломатических отношений. Среди них были граждане Сирии, Ливана и Омана. Эти данные опубликованы на фоне расследования попытки теракта на рейсе FZ-1073 Fly Dubai. По информации КАН, авиакомпания Fly Dubai рассматривает возможность продлить приостановку полетов в Израиль как минимум еще на неделю. В настоящее время рейсы компании отменены до 15 октября. Тем временем Совет национальной безопасности предупредил о повышенном риске терактов против еврейских объектов и израильтян за рубежом в связи с третьей годовщиной нападения Хамаса 7 октября. В сообщении Совета национальной безопасности отмечается, что террористические организации, прежде всего Иран и его прокси, Хамас и структуры глобального джихада рассматривают годовщину 7 октября как значимую дату для возможных действий против израильских и еврейских целей, помимо угрозы терактов. В СНБ предупреждают о возможных демонстрациях и беспорядках. Израильтянам, находящимся за границей, рекомендуется не публиковать заранее в социальных сетях информацию о своих перемещениях, избегать демонстраций и массовых скоплений людей, а также не размещать в интернете материалы, свидетельствующие о службе в израильских силовых структурах. Совет национальной безопасности также призывает не посещать страны и территории, в отношении которых действует предупреждение об опасности четвертого самого высокого уровня, в их числе Иордания, Катар, Сомалиленд, Египет и Синайский полуостров. Израильтянам, находящимся в странах с предупреждением третьего уровня, рекомендовано по возможности не говорить на иврите в многолюдных местах. В случае чрезвычайной ситуации Совет национальной безопасности рекомендует в первую очередь обращаться к местным правоохранительным органам. Круглосуточный центр предупреждений СНБ по вопросам террористических угроз 02-666-74-44. Тем временем Министерство здравоохранения и экологии сообщили, что после получения аномальных результатов анализов воды в нескольких ручьях и водоемах на севере Израиля принято решение до нового распоряжения считать опасным вход в воду в ручье Банес у моста Кфар-Сольт, в ручье Хацбани от Римского моста до впадения в Иордан, в реке Иордан до моста Юсеф и от моста Арик в водоеме Амишушим, в ручьях Джильбон, Заки, Иудия, ручье Цальмон, водоем Харуф и ручье Гзиф, родник Эйн-Хардалит. Министерство экологии пока не обнаружило источник загрязнения. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного повысится и будет соответствовать среднесезонной. Ожидается переменная облачность. На севере и в центре страны возможны слабые дожди. В Иерусалиме 16 градусов ночью, 25 днем. В Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 17-25, в Бершеве 15-29 и в Эйлате 21 градус ночью и 33 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
0: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Ну вот и начинается, вам не сбежать его. Третий и завершающий час шестой передачи. Всех приветствую, с вами по-прежнему я, Алина Дарк. Итак, дорогие друзья, сегодня едем домой, слушаем музыку, ну и, конечно же, общаемся. А о чем мы общаемся? О каких-то странных изобретениях, которые, в принципе, на этом мире не нужны, но они почему-то существуют и приносят хорошую прибыль своим создателям. Поговорили мы уже о многом, но следующее это у нас, давайте так, очки с решеткой. Вы сейчас поймете, о чем я. Вы их 100% вспомните. В 80-х годах появились странные солнцезащитные очки, ну как солнцезащитные, через которые практически невозможно было нормально смотреть на окружающий мир. Вместо привычных затемненных стекол у них были горизонтальные пластиковые жалюзи или решетки, перекрывающие обзор. Они абсолютно не защищают глаза от ультрафиолетового излучения и создают сильные помехи для нормального зрения. И казалось бы, что этот странный и неудобный аксессуар обречен на провал. И вскоре забвение будет у него и просто на свалке истории где-то окажется. Однако, спустя годы этот дизайн случайно заметил и решил использовать в своем имидже рэпер Kanye West. Ну, а нам, израильтянам, хорошо знаком, потому что его что-то шатает то туда-сюда, не правда ли? И он появился в таких пластиковых очках в своем клипе, и молодежь по всему миру буквально сошла с ума. Неудобные решетки на глазах моментально превратились в главный символ клубной моды и зажигательных вечеринок. Фабрики начали штамповать эти пластиковые рамки миллионными тиражами во всех возможных неоновых и не только цветах. Их продавали на каждом углу. Фестивале, концерте, на пляжной вечеринке по всему земному шару. Пластиковая штуковина, которая не выполняла свою прямую функцию, принесла производителям огромное состояние благодаря правильному продвижению. Ну, точнее, им помог Kanye West. Так что мода до сих пор периодически возвращает этот аксессуар на полки магазинов молодежной одежды и аксессуаров. Помните такие? Да, я помню, в свое время они действительно были безумно популярны. Ну, а давайте, я хоть и не любительница, но именно эта композиция не вызывает у меня какого-то прям такого желания выключить ее быстро. Это Stronger Kanye West. Давайте послушаем.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Перевозки «Атлант» – переезд любой сложности. Квартиры, дома, офисы по всему Израилю. Подъемный кран, упаковка и полная страховка груза. 20 лет безупречной репутации. Перевозки «Атлант». Все точно в срок. 054-247-3315.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр «Кар Азур». Дыры Хашива 9. 03-558-54-58.
6: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Реклама.
0: Шестая передача.
8: Ну что ж, продолжим шестую передачу. Дмитрий Крымский нам написал: добрый вечер, Дарк. Ну, слава богу, не Жанна. Ну, здрасте, док. Да, повезло, вот как-то так. Но лучше очки с камерой и Bluetooth. Смотришь, снимаешь, говоришь. У меня такие с полицией и авариями, очень приятная вещь. Да, знаете ли, у меня тоже как раз-таки на шлеме сейчас находится такая камера. И очень классно. И вообще в машине видеорегистратор — это крайне необходимо. Ну, слушайте, давайте так. В Израиле очень любят интересным образом водить. И ни для кого это совершенно не секрет. Поэтому, чтобы себя немножечко обезопасить, лучше иметь такую камеру. Хотя бы, которая работает во время вашего движения. Я уже не говорю, которая снимает вот круглосуточно, когда вы там стоите припаркованы. Это вообще замечательно. Это высший пилотаж. Особенно, если вот прям 360. О, мечта моя. Подарите мне кто-нибудь такую, а? Ладно, ладно, это шучу. Шутка. Сама куплю, заработаю. Ладно, будем продолжать. Итак, я думаю, что о следующем блоке вы все прекрасно знаете. И наверняка у кого-то он тоже из наших радиослушателей был, имелся как бы в какое-то время их жизни. И в конце 70-х годов в Америке появились глиняные фигурки животных, на которых предлагалось выращивать зеленую траву. Да. Сама фигурка из обожженной глины имела специальную пористую текстуру с множеством мелких канавок на поверхности. Называется это Chia Pet. Да-да, я думаю, вы знакомы с этим. И вот когда покупатель должен был замочить глиняное животное в воде, смазать его семенами чиа и регулярно поливать. И через несколько дней на спине глиняного барана, собачки, черепашки вырастал густой зеленый покров из травяных побегов. Выглядело это довольно странно, но рекламный ролик с навязчивым мотивом буквально застрял в головах у миллионов людей. И товар позиционировался как идеальный и абсолютно неприхотливый домашний питомец, за которым интересно наблюдать всей семьей. Покупатели начали собирать целые коллекции этих глиняных фигурок, украшая свои подоконники и рабочие столы. И со временем производители начали выпускать глиняные головы популярных политиков, актеров и мультяшных персонажей. Так что представь себе лысую глиняную голову известного человека, на которой через неделю вырастает зеленый такой рукос. Это смешная и бессмысленная штуковина, продается уже более 40 лет и принесла создателям сотни миллионов долларов. Простая, глиняная и дешевая, казалось бы, штучка превратилась в один из самых узнаваемых брендов истории американского ритейла. Chia Pet, да. Я помню, у меня в свое время был как раз-таки глиняная версия, и потом еще была такая, как будто мешок. Мистер Картошка, помните такой из истории игрушек? И из него выращивал как раз-таки тоже какой-то ирокез. Очень забавная штука на самом деле. Особенно для детей, чтобы показать им, как вообще это все происходит. Евжека пишет: Алина, Евжека, здрасте.

Евжека пишет. Алина, а Крафтова музыка сегодня предвидится, ну, то есть от ведущего. Она уже была. Где вы были, собственно говоря? Почему вы все пропустили? Ну, хорошо, я вам просто скажу, чтобы вы тогда послушали, дам вам домашнее задание. Слушайте J-Hope More. Да, тот самый J-Hope из BTS. И поверьте, может быть, вам понравится. Я очень надеюсь, как раз-таки расскажете.

Ну а следующее приспособление на самом-то деле безумно полезное. Bubble wrap, те самые пупырышки, да. В 1957 году два инженера, Альфред Филдинг и Марк Чаван, пытались создать инновационные пластиковые текстурированные обои. Они склеили две шторки для душа и случайно запечатали внутри пузырьки воздуха, которые красиво переливались на свету. Обои из этого материала получились ужасными, неудобными в поклейке, абсолютно никому не понравились на рынке. И на протяжении нескольких лет изобретатели безуспешно пытались продать свой материал в качестве изоляции для парников и теплиц. Отчаявшись найти применение, они решили предложить свой рулонный материал компании IBM для упаковки хрупких компьютеров. Эффект оказался потрясающим. Мягкие воздушные подушечки идеально защищали дорогую технику при транспортировке по всему миру. Но самым неожиданным бонусом стало то, что людям безумно понравилось лопать эти пузырики пальцами для снятия стресса. Процесс схлопывания маленьких шариков с воздухом оказался невероятно, назовем это так современным словом, залипательным и успокаивающим для нервной системы. Сегодня Bubble Wrap — это гигантская глобальная торговая марка, без которой невозможно представить мировую логистику и доставку. Случайная ошибка инженеров при попытке сделать обои превратилась в один из самых прибыльных упаковочных материалов.

0: шестая передача. Реклама. Крафтовая серия премиального пивного бренда «Wolfers Engelmann» сейчас во всех магазинах по разумной цене.
1: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Стиральные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Шестая передача.

Вот и подходит к завершению на сегодня 6-я передача. Я же всем желаю прекрасного продолжения этого теплого вечера. Итак, поздравляю всех жителей Гуждана с первым дождем. Это раз. Два. Совсем скоро итоговый выпуск новостей, из которого вы узнаете, что же происходило за сегодня в Израиле и мире. Ну а после этого с 8 до 9 программа «Фа-фа-ля-ля». Украинскую мову, конечно же, как и каждый вторник. Ну а также я хочу сразу заранее вам сказать, что, дорогие друзья, посмотрите на календарь, сегодня у нас 6 октября, завтра, как вы понимаете, 7 октября, это особый день для каждого израильтянина и как бы всех нас, поэтому я думаю, вы понимаете, что наша станция будет поддерживать тот темпоритм, который должен быть в этот день. Завтра я не думаю, что мы с вами будем ха-ха, хи-хи этим всем заниматься, поэтому, пожалуйста, отнеситесь нормально, как бы с пониманием, естественно, да, что я буду несколько в ином настроении, и это по понятным, естественно, причинам, так что давайте вместе подготовимся к этому эфиру, как бы на такой лад именно зайдем вместе. Ну, а этот вечер завершит сэр Элтон Джон. С вами была я, Алена Дарк. Всем пока-пока.

0: Шестая передача.
1: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
2: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
1: Конкретней.
2: Я это... Все время скучаю, понимаете?
1: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
2: Я все время скучаю... По пятнице.
3: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
4: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
0: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
1: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
2: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
0: Вечер.ком.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
12: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
0: Реклама.
12: 23 октября. Тель-Авив не уснет. Большое музыкальное шоу. Сценические образы. Майкл Джексон и Фредди Меркьюри. Люба Бабис. Живой вокал. Любимые мировые хиты и танцевальный шоу-балет. Билеты на сайте showman.co.il.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
0: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израиль объявил об отмене эвакуационного рейса из Дубая, обвинив власти Арабских Эмиратов. В ближайший четверг президент Израиля наградит героев рейса «Флайт Дубай». Совет национальной безопасности предупредил о повышенном риске терактов против еврейских объектов и израильтян за рубежом. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов» в Израиле. В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Авиакомпания «Исраэр» объявила, что специальный рейс «Дубай-Тель-Авив» отменен. Он был запланирован на ближайший четверг, 8 октября. Об этом сообщает портал N12 со ссылкой на уведомление, направленное пассажирам. По данным телеканала «Исраэр», объяснили отмену отзывом разрешения со стороны властей Арабских Эмиратов. Обновленную информацию пассажирам обещали предоставить до 10 утра среды 7 октября. Израильские авиакомпании выполняют ограниченное число рейсов из Дубая, каждый из которых требует отдельных согласований. В последние дни эмиратские власти уже отзывали ранее предоставленные разрешения, что приводило к отменам и задержкам. Министерство транспорта Израиля рассчитывало завершить операцию по возвращению израильтян из Объединенных Арабских Эмиратов в ближайший четверг, 8 октября. В этот день, 8 октября, в резиденции президента в Иерусалиме состоится церемония награждения президентской медалью за гражданское мужество 6 пассажиров, предотвративших теракт на рейсе «Флай Дубай». Президент Израиля Ицхак Герцог вручит награду Яниву Хайону, доктору Шоте Мусаеву, Тали Манес, Цвики Манесу, Уру Бердилову и Асафу Реджуану. Тем временем, через 6 дней после попытки теракта на рейсе компании «Флай Дубай» Министерство транспорта Израиля завершило первоначальное расследование инцидента. По итогам расследования министр транспорта Мири Регев обратилась к главе Совета национальной безопасности Шмуэлю Бен Эзри для принятия немедленных мер по предотвращению террористических инцидентов. Ранее, после заседания военно-политического кабинета в воскресенье, Министерство транспорта потребовало от собственного управления безопасности и службы общей безопасности Шабак предоставить директивы в соответствии с новыми процедурами для иностранных и израильских авиакомпаний и обеспечить включение этих директив в рабочие протоколы компаний. Между тем, корпорация КАН сообщила, что с начала текущего года в Израиль въехали более 1200 членов экипажа иностранных авиакомпаний, являющихся гражданами государств, с которыми у еврейского государства нет дипломатических отношений. Среди них были граждане Сирии, Ливана и Омана. Эти данные были опубликованы на фоне расследования попытки теракта на рейсе FZ-1073 «Флай Дубай». По информации корпорации КАН, авиакомпания «Флай Дубай» рассматривает возможность продлить приостановку полетов в Израиль как минимум еще на неделю. В настоящее время рейсы компании отменены до 15 октября. Тем временем Совет национальной безопасности Израиля предупредил о повышенном риске терактов против еврейских объектов и израильтян за рубежом в связи с 3-й годовщиной нападения Хамаса 7 октября. В сообщении Совета национальной безопасности отмечается, что террористические организации, прежде всего Иран и его прокси, Хамас и структуры глобального джихада рассматривают годовщину 7 октября как значимую дату для возможных действий против израильских и еврейских целей. Помимо угрозы терактов, в Совете национальной безопасности предупреждают о возможных демонстрациях и беспорядках. Израильтянам, находящимся за границей, рекомендуется не публиковать заранее в социальных сетях информацию о своих перемещениях, избегать демонстраций и массовых скоплений людей, а также не размещать в интернете материалы, свидетельствующие о службе в израильских силовых структурах. Совет национальной безопасности также призывает не посещать страны и территории, в отношении которых действует предупреждение об опасности 4-го, самого высокого уровня. В их числе Иордания, Катар, Сомалиленд и Египет, включая Синайский полуостров. Израильтянам, находящимся в странах с предупреждением 3-го уровня, рекомендовано по возможности не говорить на иврите в многолюдных местах. В случае чрезвычайной ситуации Совет национальной безопасности рекомендует в первую очередь обращаться к местным правоохранительным органам. Круглосуточный центр предупреждений Совета национальной безопасности по вопросам террористических угроз 02-666-7444. Я повторю, 02-666-7444. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра температура воздуха немного повысится и будет соответствовать среднесезонной. Ожидается переменная облачность в центре и на севере страны, возможны слабые дожди. В Иерусалиме 16 градусов ночью, 25 днем, в Тель-Авиве 19-28, в Хайфе 17-25, в Бершеве 15-29 и в Эйлате 21 градус ночью и 33 в дневные часы. Мы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Хершензона «Фа-фа-ля-ля». Оставайтесь на первом.

згасне та дивна музика першого кохання.

0: туманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
1: «Ханин день» на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.

0: смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
1: Война, это все продолжается постоянно.
2: Я буду ждать выборов.
3: Ракеты к нам летели, конечно.
4: Ракеты много куда летят.
5: А что аналитика у нас очень страдает.
0: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».

Я темная, теплая. Ты плачешь, не видит никто. А я

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
0: Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Okay. Это круто!
4: Первое радио. Это здорово. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Rolex.
0: Серебристый Bentley.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Сава Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободный.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: черный смокинг,
1: золотой Rolex,
0: серебристый Bentley,
1: вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Радио 89.1 FM.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.

0: Свой выходной.
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день радио. И в этот час.
8: 89.1 FM.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.com 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Откровичка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.
7: Я приду сквозь злые ночи.
6: Всегда с тобой.

0: I cannot do this snowflake.
1: Это круто.
2: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульня.
2: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
4: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
5: 89.1 FM.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Первое радио.

0: Так. Ну, пиши. Откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Собака, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зверницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Всегда с тобой.

0: диссонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
0: Позвольте, еще Чайковский говорил: красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
2: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные конкуренты.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой Витька, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио.
7: Я приду сквозь злые ночи.
6: Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.